тщетны увещевания мои безбожникам. Обратитесь к древу жизни и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Радио «Вера». Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали. И хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Луки Войны Ясенецкого священнику Мартину Римше. 1929 год. Город Ташкент. Дорогой отец Мартин, спасибо вам за постоянную добрую память обо мне. О вас не перестаю молиться ежедневно. Ваш вопрос очень наивен. Неужели вы допускаете, что в СССР возможно перепечатать книжку о святителе Василии? Ведь все такие книги запрещаются и уничтожаются. Даже моей книге по хирургии, о которой дан превосходный отзыв в Ленинграде, не разрешают печатать, потому что ее автор – епископ. Мое здоровье значительно лучше. Принимаю с 10 часов утра до 4 дня, до 50 больных в день, и много остается непринятых. Церковная моя деятельность доселе под спудом. Шлю сердечный привет и благословение вам и всем членам паствы вашей, помнящим меня. Сердечно радуюсь вашей близости к Богу при совершении литургии. И я ее постоянно ощущаю. Епископ Лука.
0: Голоса

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: В молодости Семен был настоящим силачом. Одним ударом кулака он мог перебить толстенную доску и без особого труда поднимал огромные тяжести. Помогая матери, Семен мог голыми руками взять огромный горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол. Будучи необычайно выносливым, он мог помногу работать и также помногу есть. Как-то раз на Пасху, после того, как семья встала из-за стола после обильного обеда, мать предложила Семену добавку. Он не стал отказываться. Тогда мать сварила ему целый чугун яиц, и было их не меньше полусотни. Так Семен съел все. Любил он похвалиться своей силой и, бывало, специально лез в драку лишь для того, чтобы покрасоваться перед деревенскими девушками. Это ощущение богатырской удали еще многие годы не давало покоя Семену. Уже на Афоне, будучи монахом, он сожалел, что в молодости не боролся со своим хвастовством. Но теперь он научился избегать его даже в мыслях, долго и упорно трудясь над собой. И сегодня мир знает Семена как великого святого 20 века, кроткого и смиренного старца Силуана Афонского.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: У Господа нашего Иисуса Христа две воли – божественная и человеческая. Его человеческая воля находится в полном согласии с волей божественной, хотя совершенно самостоятельно. Созданный по образу Божьему человек после грехопадения утратил истинную свободу воли. Его внутренняя гармония и связь с Богом нарушились. Хочу поделиться с вами размышлениями преподобного Никодима Святогорца. Две воли, сущие в нас, воюют между собою. Одна принадлежит разумной части души, а другая принадлежит чувственной нашей части и потому называется на волю бессловесную, плоскую, страстную. Высшая воля желает всегда одного – добра, а низшая – лишь зла. Недоброе желание само по себе не вменяется нам в добро, не злое – во зло. Вменение зависит от склонения нашего свободного произволения. Посему, когда склоняемся мы произволением своим на доброе желание, оно вменяется нам в добро, а когда склоняемся на злое желание, оно вменяется нам во зло.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к радостной, полной жизни. Любовь — это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь, были на благо другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь служила примером для других».

0: Именно милосердие.
1: Благотворитель из города Егорьевска Рязанской губернии Михаил Бардыгин добрые дела совершал легко и охотно. К этому его с детства приучал отец, который, даже умирая, думал не о себе, а о людях, и просил сына открыть в городе техническое училище и закончить обустройство Свято-Троицкого монастыря. Михаил и этот наказ выполнил, и всю жизнь помогал людям, благо владел огромным бизнесом – ткацкими и красильными фабриками. Бардыгин-старший, 29 лет занимавший пост городского головы, делал для Егорьевска так много, что старики говорили: «Помрет Никифор Михайлович, помрет и наш город». Слыша эти сетования, младший Бардыгин писал в дневнике: «Да, поглядишь на все дела папаши и видишь, что лишь там и делается дело, где человек жертвует всем собою». В память об отце сын закончил строительные работы монастырского Троицкого храма, подарил ему 5 колоколов, башенные часы с курантами и приступил к возведению механико-электротехнического училища. Первый взнос Михаила Бардыгина на строительство был огромным – 200 тысяч рублей. В день закладки здания училища председатель Совета министров Петр Столыпин прислал в Егорьевск телеграмму следующего содержания: – «Желаю процветания новому полезному рассаднику просвещения, а местным деятелям – бодрости и энергии на благо нашей любимой России». Училище открыли в 1910 году. Мальчики обучались здесь 5 лет. Программа была обширной. В нее входили слесарное дело, токарное, литейное и такой предмет, как электротехника. Бардыгин стал пожизненным попечителем своего детища. От предложения городских властей дать ему свое имя благотворитель отказался и без лишней помпы продолжал развивать училище. Закупал за границей технику, паровую машину, динамо-машину, дизельный двигатель. Построил общежитие для ребят и дом для преподавателей. Осушил болото напротив учебного заведения и возвел на участке ботанический сад. А первого директора училища командировал в Германию перенимать опыт западных специалистов. Сторонник здорового образа жизни, а в детстве Михаил Никифорович много болел, он активно занимался спортом и приучал к нему егорьевцев. Создал гимнастическое общество под названием «Сокол» и футбольную команду «Бардыгинцы». При своей фабрике промышленник открыл публичную библиотеку и организовал музей русской старины. В нем насчитывалось 2000 предметов – иконы, фарфор, оружие, одежда. Коллекция была бесценной. В свой музей Михаил Никифорович посетителей пускал бесплатно, а в 1915 году подарил его городу. Но продолжал пополнять фонды, финансировал строительство отдельного здания, проект которого заказал знаменитому архитектору Щусеву. Стройку начали, но закончить не успели. Грянула революция. Она помешала и возведению Бардыгина в потомственное дворянство за выдающуюся благотворительную деятельность. Оформление документов закончилось 25 октября 1917 года, в день, когда свершился большевистский переворот. Николай Никифорович с семьей эмигрировал во Францию, оставив по себе на родине самую добрую память. Сохранились его дневники. В одном из них была такая запись: «Народ на честного фабриканта глядит, как на своего кормильца. Пожар, увечья, хворь, старость – сколько народа они посылают с умою. Кому, как не капиталисту, помочь им?»
0: Имена милосердия.

дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры и любви.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: О молитве. Царь обратился к отшельнику. «Попросил меня все, что хочешь, и дам тебе это». Отшельник сказал: «Дай мне бессмертной жизни, вечной молодости, неиссякаемого богатства, радости, которую никогда не омрачит никакое горе». Царь ответил: «Над такими вещами я не властен». «Тогда оставь меня в покое», — сказал отшельник. «Я буду просить это у того, кто в состоянии мне все это дать».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. Лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма историка и писателя Натальи Шаховской-Шик супругу, священнику Михаилу Шику в тюрьму. 1942 год. Московский туберкулезный институт. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже именовала последняя моя весна. А ты? Все еще загадочна, таинственна твоя судьба. Все еще маячит надежда, что ты вернешься. Но мы уже не увидимся. А так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. А мне пора. Имя твое для детей священно. Молитва о тебе — самое задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духовного облика. Миша, какие хорошие у нас дети. Этот ужасный год войны раскрыл в них многое, заставил их возмужать. Но, кажется, ничего не испортил».

0: общаемся, любим.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: В юности Семен жил, как обычные деревенские парни. Любил шататься по селу с большой компанией сверстников, играя на гармошке. После работы он нередко заглядывал в трактир и мог за один вечер выпить изрядное количество водки. Как-то после подобных возлияний повздорил он с односельчанином. Повздорил из-за пустяка и ударил его с такой силой, что тот отлетел и навзничь повалился посреди дороги. Не придав этому событию особого значения, Семен вернулся домой и спустя некоторое время заснул. И приснилось ему, будто змея через рот проникла в него. Почувствовав дикий страх и отвращение, юноша проснулся. Моментально протрезвев, он услышал голос Богородицы, который сказал ему: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Острое чувство греха сковало душу юноши. Тогда-то и принял он решение уйти на Афон и стать монахом. Спустя годы простой деревенский парень Семен станет известен как великий святой 20 века старец Силуан Афонский. Вспоминая этот случай, он скажет своим ученикам: «Теперь я вижу, как Господу и Божьей Матери жалко народ. Подумайте, Божья Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Меня часто спрашивают, что почитать для пользы души. Хотелось бы порекомендовать книгу преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Это труд о невидимой битве христианина с духами злобы поднебесной. И каждый человек может почерпнуть из нее много полезного для души. Хочу поделиться с вами бесценным опытом святого Никодима о духовной борьбе. Желание. Одно другому сопутствует. Когда приходит доброе желание, тотчас выступает против него желание злое. И когда приходит желание злое, тотчас выступает против него желание доброе. Произволение же наше свободно следовать и тому, и другому. И к какому желанию склоняется оно, то и бывает на этот раз победительным. В этом и состоит вся невидимая наша духовная брань. Цель ее для нас должна состоять в том, чтобы никак не позволять свободному произволению своему склоняться на желание низшей, плотской и страстной воли, а всегда следовать одной воле высшей, разумной, ибо она есть воля Божия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова. 1925 год. «Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта не красотами, серостью. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей Средней России. Красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и в неподвижности своей прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, некричащую благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии Родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и как она исполнена поэзией музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. И теперь, когда я собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине, родину можно и должно любить вечную любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Это гораздо большее и высшее. Это страна, где нам открылось небо».
0: Голоса

Декабрь 1846 года не радовал жителей Тулы зимней погодой. Из свинцовых низких туч целыми днями хлестал мелкий дождь. Уставший от осенней слякоти город томился в ожидании первого снегопада. «Что ж тут поделаешь?» – бодрились люди, выглядывая с утра в окно, за которым все так же моросил дождик. Погоду не выбирают. Но если повлиять на атмосферные явления горожане и вправду не могли, то возможность выбрать себе градоначальника у них никто не отнимал. Именно в эти дни в Туле избирали городского главу. Претендентом на этот высокий и ответственный пост был Николай Никитич Добрынин. Купец, хлебопромышленник, деловой и умный, из уважаемой в городе семьи. Словом, человек во всех отношениях достойный. И к тому же молодой. Кандидату в градоначальники совсем недавно исполнилось всего-то 35. Результаты выборов объявляли субботним утром. Люди собрались у здания Думы. Служащий в синем вицмундире вышел на балкон и назвал имя победителя – Николай Никитич Добрынин. Новым градоначальником себе они избрали человека щедрого и сострадательного, чье милосердие, подобно этому снегопаду, обильно проливалось на каждого, кто нуждался в помощи и поддержке. Добрынин и до своего избрания имел в городе репутацию человека, неравнодушного к нуждам ближних. Он делал постоянные пожертвования церквям, устраивал трапезы для нищих и странствующих богомольцев. Но именно в качестве градоначальника Николай Никитич смог наиболее щедро и широко проявить свое стремление помогать людям, так как теперь был в курсе абсолютно всех городских нужд и проблем. Добрынин с удивлением узнал, например, как тяжело живется так называемым нижним чинам, служащим, чьи должности находились на самых низких ступенях табеля о рангах. Получая грошовое жалование, они и их семьи, по сути, влачили нищенское существование. Николай Никитич из собственных средств учредил для них денежные пособия, оплачивал жилье, помогал продуктами. Однажды, в начале лета, Добрынин посетил Николаевский детский приют. Дети окружили градоначальника, а Николай Никитич спросил, чего бы им хотелось больше всего. И одна маленькая сиротка, подняв на Добрынина большие серые глаза, вдруг неожиданно ответила – побегать по травке. Пораженный и тронутый до глубины души, Николай Никитич оформил для приюта дарственную на один из принадлежавших ему участков с огромным фруктовым садом. Теперь у сирот была своя собственная дача. Благодаря стараниям Николая Никитича в Туле появился Богородичный монастырь. На его строительство Добрынин пожертвовал 30 тысяч рублей. Крупную сумму выделил он и на возведение Богоявленского собора в Тульском Кремле. Уличное освещение, устройство городского сада с аттракционами, открытие конезавода, в осуществление этих и других важных проектов молодой энергичный градоначальник вкладывал не только казенные средства, но и свои собственные. За широкую благотворительную деятельность в 1879 году Добрынин удостоился

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангел пошли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком. Молодой человек аккуратно складывает товары, изготовленные другими подопечными, пакеты, коробки, и оформляет доставку. Такой труд помогает Косте развивать дисциплину, усидчивость и мелкую моторику рук. Полученные навыки позволили ему влиться в коллектив и хорошо выполнять свои обязанности. Специалисты помогают подобрать подопечным центра «Мастер ОК» именно ту работу, которая будет им по душе. Как у Александра. Больше 5 лет он работает курьером, доставляет товары и документы. С маршрутами молодой человек справляется благодаря навигатору, уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятные! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает». Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: Радио «Вера». Елена Гвозденко. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Прощенное воскресенье. Тихо, пасмурно. Хлопья запоздалого мартовского снега с изящной неспешностью покрывают асфальт в подпалинах серого льда. Прощенное воскресенье. Тихий праздник. Праздник омовения душ. Если бы хоть на миг скинуть пуды зависти, пустого тщеславия, корысти, игрушек земных, хоть на миг остановиться и посмотреть на щедрое небо, на очистительный снегопад, вдохнуть полной грудью, то зрение обязательно изменится. Можно увидеть огонек света в глазах напротив.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Клеопы Ильи. 1912 год. Румыния. Уезд Ботошань. Когда мама пришла в скит Казанчу, то встретила одного иеромонаха, которого звали Конан Гаврилеску, и спросила его: «Что мне делать, отче? Посмотри, дитя мое умирает. Ничего не хочет есть и даже грудь не берет. Посмотри, какой он слабенький. Посвяти его Матери Божией, и он не умрет. Как же его посвятить? Приходи в церковь к иконе Богородицы». Тогда мама вошла со мной в церковь. Отец Конан стоял перед иконой Матери Божией. Он сказал маме: «Стань на колени и повторяй за мной: Матерь Божья, я посвящаю тебе это дитя мое». Мама рассказывала мне, что как только она произнесла эти слова, я сразу стал искать губами ее грудь.
0: Голоса

табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой

все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нас.

все не так, не так.

радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимой на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Воскресным вечером монах Порфирий направлялся в церковь. Он приехал с Афона в небольшое село по приглашению одного знакомого крестьянина. В церковь они шли вместе. Почти у самого храма им встретилась компания молодежи. Парни что-то громко обсуждали и смеялись. Знакомый отца Порфирия остановил их. «Куда идете, ребята?» – спросил он. «В кафе», – ответили молодые люди. Крестьянин сделал строгое лицо. «А в церковь заглянуть вы, конечно, и не подумали? Как же вам только не стыдно?» Молодые люди ответили что-то резкое и поспешили уйти. Отец Порфирий стоял в сторонке и в споре не участвовал. «Правильно я сделал, что их отчитал», — сказал крестьянин. В середине богослужения те самые молодые люди вдруг пришли в храм. Знакомый отца Порфирия радостно заулыбался и шепнул: «Я же говорил». После службы вся компания подошла к отцу Порфирию. «Спасибо, отец, что не стал нас ругать. Мы потому и пришли, что ты нам ни слова в упрек не сказал». Молчаливая проповедь отца Порфирия оказалась сильнее нравоучений. Если сам Господь уважает свободу человека и не заставляет нас поступать против нашей воли, то человек тем более должен быть терпим к своим ближним, не раз говорил он. «Предоставьте людям свободу выбора, и они оценят ваш дар и поступят наилучшим образом. Его милосердие и бесконечное терпение исцелили сердца и души многих людей, которые прославили монаха Порфирия как великого мудреца и святого старца, преподобного Порфирия Ковсоколевита».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Заботы – это нечто очень страшное для духовной жизни. Они убивают человека. Всегда много дел, а покаяние, молитву, причащение святых Христовых тайн многие оставляют на потом. Но это потом зачастую так и не наступает. Хочу поделиться с вами предостережением преподобного Исидора Пелусиота. «Пропустившие благоприятное для дел время не получат искомых ими благ. Ибо кто одобрит земледельца, который, когда нужно пахать и сеять, чтобы иметь обильную жатву, предается праздности и сидит сложа руки? Кто одобрит садовника, который, когда должно ухаживать за виноградом, чтобы принес он добрые грозди, и за упаяющим точилом посматривает только на труды других? Кто одобрит пловца, который, когда настало время плыть, чтобы промышлять торговлю, остается в пристани и проводит время в корчмах? Конечно, никто. Потому, если это действительно так, кто одобрит христианина, который во время подвигов требует венцов? Здесь место подвигам, а не венцам. Там же наградам и почестям. Поэтому не будем упускать времени, благоприятного для дел, чтобы там не каяться без пользы».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя и богослова протоиерея Михаила Чельцова. 1918 год. Санкт-Петербург. В городе стали арестовывать священников. Ко мне на квартиру является незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить литургию позднюю в церковь Святой Екатерины, что на Старопетерговском проспекте, и тем выручить прихожан ее из тяжелого положения. В эту ночь все три их священника были арестованы и куда-то увезены. Тяжела была эта весть. Но не унынием и страхом во мне она отразилась, а решимостью доказать, что арестами нас не испугают. Я дал согласие идти и отслужить литургию в Екатерининской церкви. И жена, хотя и высказывала опасения, как бы эта моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от служения и должен идти. Быстро собрался и пошел. Народу молящегося, помню, в церкви было немного. Испуг, навеянный большевиками, охватил громадное большинство наших былых прихожан. Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать, что ничего и не следует бояться, думая, что Христос с нами. На эту же тему говорил и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в церкви и прямо-таки требовали от меня духовной поддержки и подкрепление.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Февраля 1889 года Вологодская городская дума рассматривала необычное заявление. Оно поступило от известного в городе купца, молокозаводчика Тимофея Емельяновича Колесникова. Вообще-то, местное купечество к городским властям обращалось довольно часто. Кто умолял об уменьшении налогов, кто ходатайствовал о покупке земли под новый особняк. И тем необычнее на этом фоне показалось думцам прошение от Колесникова. Тимофей Емельянович ничего для себя не требовал. Толково и грамотно он обосновывал необходимость открытия в Вологде бесплатной столовой для неимущих. В некоторых городах существуют издавна для бедняков бесплатные столовые. «Казалось бы возможным открыть упомянутую и в Вологде», – писал купец. И предлагал полностью за свой счет профинансировать ее устройство и содержание. Дума с предложением, конечно, согласилась, и разрешение на открытие столовой Колесникову незамедлительно дала. У Тимофея Емельяновича уже был на примете подходящий для такого рода учреждения дом, двухэтажный большой особняк, на левом берегу реки Вологды, рядом со Сретенской церковью. Получив добро от властей, Колесников немедленно выкупил дом и начал работы по его благоустройству. В процессе было решено поместить в нем не только столовую, но и ночлежный приют. Места для этого было вполне достаточно. В октябре 1889-го приют и столовая заработали, принимая первых посетителей. Тимофей Емельянович заботился не только о том, чтобы нуждавшихся в куске хлеба и крыши над головой в приюте сытно кормили и давали ночлег. Здесь обездоленные люди встречали доброжелательность и искреннее сочувствие. Христос говорил: «Кто накормил голодного, тот его накормил. Кто приютил бездомного, его приютил», напоминал Колесников работникам приюта. Посвящая своему детищу массу времени и сил, Тимофей Емельянович, тем не менее, находил время и для многих других добрых дел. Он попечительствовал в Вологодской земской больнице и содержал там за свой счет несколько коек для размещения на них больных, не имеющих средств на оплату лечения. При его активнейшем участии и финансовой поддержке в Вологде был открыт приют для подкидышей и незаконно рожденных сирот, бесплатное училище для детей из малообеспеченных семейств. Колесников был прихожанином Кирилла Рощинского храма и не оставлял его своими заботами и щедрыми пожертвованиями. Он возглавлял общество помощи пострадавших от пожаров, попечительство о раненых и больных воинах, поддерживал Александринский детский приют. Молва о неустанном благотворителе дошла до императора Александра III, который выразил свое одобрение одним емким словом – похвально, и повелел наградить Колесникова почетными медалями на Станиславской, Анинской и Владимирской лентах. 6 мая 1899 года в возрасте 70 лет Тимофей Колесников скончался. Все свое состояние он оставил городу для употребления на дела милосердия.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду, спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду, спаси» звучит так. «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый «невестник». Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду, спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду, спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один старец сказал: «Всякий, кто полагает, что может познать Божие таинства с помощью научных теорий, похож на глупца, который хочет увидеть рай в телескоп. Точно так же невозможно увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом. В основе здравого смысла лежит выгода. В основе Евангелия – любовь».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге, и в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время Божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
9: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
10: «И так всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
9: «И последний первый».
8: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми. То есть, чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого, от своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви. Такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требования легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, Его силу, Его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Последний звонок. Сегодня последний звонок в воскресной школе при нашем приходе. 3 года моя дочь Даша посещала занятия, на которых изучала закон Божий, разучивала церковные и народные песнопения, рукодельничала, рисовала и общалась с другими учениками. Очень нравилось Даше ходить в воскресную школу. И вот сегодня выпускной. После завершения всех официальных мероприятий дети выбегают на лужайку перед храмом. Ласково светит солнце и поют птицы в соседней роще. Все выстраиваются для общего фото. Батюшка, руководитель школы, преподаватели и детки. Я смотрю на радостные лица ребят и думаю: дай Бог, чтобы ваша детская вера, чистота души и воспитание, которое дали учителя, с годами не пропали, но принесли хороший и добрый плод. Да хранит вас Господь, милые дети.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 июня. В этот день, в 1990 году, митрополит Алексей Ридигер избран патриархом московским и всея Руси. О его личности и служении настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II был предстоятелем Русской Православной Церкви с 1990 по 2008 год. Он родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине в семье священнослужителя. С юных лет был связан с церковной жизнью, а после окончания духовных учебных заведений принял священный сан. На годы его патриаршего служения пришелся период глубоких перемен в жизни России и Церкви. После десятилетий гонений началось активное возрождение православия. При патриархе Алексии были освящены тысячи восстановленных и построенных храмов, множество монастырей, открыты десятки духовных семинарий, православных гимназий и приходских школ. Были созданы новые синодальные отделы, православные издательства, радио и телепрограммы. Особое внимание патриарх Алексий уделял сохранению церковного единства и развитию диалога с государством, общественными организациями и представителями других христианских конфессий. Одним из важнейших событий его служения стало подписание в 2007 году акта о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью. Это деяние положило конец многолетнему церковному разделению. Святейший патриарх Алексий отошел ко Господу 5 декабря 2008 года. Верующие помнят его как мудрого пастыря, который руководил церковью в эпоху ее возрождения и внес огромный вклад в сохранение духовных традиций России.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. И я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня протоиерей Георгий Завершинский, продюсер, актриса Ева Искусных и катехизатор, автор просветительских проектов о православии Алексей Мириков будут размышлять о смысле призыва Христа «Если кто ударяет по одной щеке, подставлять ему и вторую».

уже поняли все.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то летним пятничным вечером я решила прогуляться после работы и неспешно пошла к метро через городской парк. Люди вокруг радовались наступлению долгожданных выходных. Дети беззаботно играли на площадках, а в маленьких кофейнях неподалеку отдыхали их родители. Я тоже заказала себе чашку кофе. И пока сидела в ожидании своего заказа, стала свидетелем разговора двух молодых женщин. Одна из них вспоминала, как год назад ее сын Артем пошел в первый класс. Это было непростое время. Мальчик никак не мог привыкнуть к новой школьной жизни и отказывался приходить на занятия. Женщина тревожилась за сына. В скором времени выяснилось, что в школе учатся два хулигана-третьеклассника, которые всех обижают. То еду в столовую отберут, то рюкзак куда-нибудь спрячут. А бывает, что и толкнут. Больше всего, конечно, доставалось первоклашкам, которые сдачи дать не могут. А пожаловаться учителям малыши боялись. Вот обидчикам все с рук и сходило. Мама Артема стала задумываться о том, чтобы перевести сына в другую школу. В это время по соседству с их семьей поселился новый жилец – веселый и отзывчивый мужчина, ветеран афганской войны. Он очень быстро подружился с мальчиком и его мамой, а когда узнал о проблемах Артема в школе, предложил свою помощь. Начать решили с физической подготовки. Вместе с наставником Артем занимался бегом и боксом, подтягивался, отжимался, закалялся в холодной воде. Старший друг часто напоминал ему, что сила – очень важное мужское качество. Но использовать ее нужно не для нападения, как хулиганы, а для защиты себя и близких. Изредка он делился с мальчиком историями из жизни, и в них Артем находил для себя примеры доблести и крепости духа. Занятия пошли школьнику на пользу. Благодаря доброму наставнику и хорошему другу, мальчик окреп духовно, физически и стал более уверенным в себе. А мама Артема уже не тревожилась за сына. Она радовалась вместе с ним. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобномученицы Елены Коробковой, преподобномученика Тавриона Толоконцева, вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Первое воскресенье после праздника Пятидесятницы Церковь прославляет всех своих святых. День Святой Троицы – это день рождения Церкви, поэтому следующая неделя посвящена памяти тех, кто стал столпом этой Церкви, наиболее полно выразил идею о новом, искупленном от грехов человеке. Поэтому сегодняшний день посвящен всем святым. Этот праздник появился в восточной части Римской империи в конце 4-го – начале 5 века. Сохранилось упоминание об этом торжестве в проповедях святителя Иоанна Златоуста. Со временем обычай распространился на всю православную церковь. Святыми именуют людей более других, приблизившихся к божественному миру. Не всегда эта святость абсолютна. Многим святым присущи естественные человеческие слабости и недостатки. Но главное в них – это энергия поиска, горение в вере, деятельное и молитвенное преобразование мира своей деятельностью и примером. У каждого из святых был свой неповторимый путь. История каждого – свой отдельный урок для нас. Но их пример еще раз доказывает, в очах Божиих решающую ценность имеет каждый человек, вне зависимости от возраста, социального статуса, образования, богатства, положения в обществе. В праздник всех святых в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Кровью пострадавших во всем мире мучеников твоих, как порфирую и вессоном облеченны, их устами церковь твоя к тебе взывает, Христе Боже. Милости твои людям твоим ниспошли, мир народу твоему даруй и душам нашим великую милость».

1979 году поэт Эдуард Ханок и композитор Анатолий Поперечный написали «Малиновку» – трогательную, немного наивную песню о первой любви. Произведение маститых авторов исполнила солистка популярного вокально-инструментального ансамбля «Песниры» Людмила Исупова. Девушка спела «Малиновку» в джазовой манере американского музыканта Стиви Уандера. Композиция, украшенная партией саксофона, получилась оригинальной, но зрители ее не оценили. И тогда Эдуард Ханок предложил песню ансамблю «Верасы», в то время не слишком известному. Руководитель коллектива Василий Раинчик сразу увидел в песне хит. Он предложил аранжировку в стиле фолк и дописал партию для синтезатора. То самое свистящее вступление, по которому «Малиновку» можно узнать безошибочно. Творческая находка оказалась удачной. «Верасы» вышли в финал телевизионного конкурса «Песня года 80». «Малиновка» стала счастливым билетом и визитной карточкой для молодого ансамбля. Песня не сходит со сцены много лет и будет в сердцах слушателей воспоминания о светлых днях юности.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И же верую победишь царствие,
3: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
2: Одесную же престола Божия седи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествие Мессии и наступление эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь: «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно. Но ни один из них не добежал до важной отметки – это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией. А Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», – вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О сомнениях и маловерии исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Что делать, когда внутри бушуют сомнения? Есть ли место в вере вопросам, а правда ли все это? Святые отцы учат, сомнение – это не само неверие, а борьба с ним. Неверие – это сознательный отказ от Бога. Сомнение же – искушение, болезнь души, которая может стать путем к укреплению веры. Вспомним евангельского отца, который привел ко Христу бесноватого сына. Он плачет и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Господь не отвергает его за честную немощь. Он исцеляет мальчика. Эта фраза – лучшая молитва для всех нас. Апостол Петр пошел по воде, но, увидев бурю, усомнился и начал тонуть. Однако Христос тут же протянул ему руку. Когда мы смотрим на Спасителя, идем. Как только переводим взгляд на волны проблем, начинаем тонуть. Апостол Фома не поверил в воскресение, пока не вложил персты в раны. Господь дал ему знамение, но сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Как же побеждать сомнения? Во-первых, не стесняться их. Говорите об этом на исповеди. И главное, молитесь вот этими словами: «Помоги моему неверию». Нужно делать добрые дела, даже когда сердце молчит. И помнить, честная борьба с сомнением – это не слабость, а рост подлинной веры. Бог не боится наших вопросов, Он ждет нашего доверия.
0: Актуальная тема. Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

радио. Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобной мученика Тавриона Толоконцева, вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Борисов, родился в 1800 году в Орловской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и через несколько лет стал ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Здесь же Борисов принял монашеский постриг с именем Иннокентий. Он пользовался авторитетом среди профессоров, богословов и историков церкви. Особую славу отца Иннокентия составлял необыкновенный проповеднический талант. Впоследствии владыку Иннокентия назвали русским Златоустом в честь греческого оратора и писателя святителя Иоанна Златоуста. Его проповеди переводились на европейские языки. Владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов духовной литературы. Он был возведен в сан епископа в 1836 году, а через 12 лет возглавил Херсоно-Таврическую епархию. Епископ Иннокентий стремился восстановить древние христианские святыни Крыма, основать там русский Афон. Планам помешала Крымская война. Владыка принимал самое живое участие в помощи воинам. Он посещал раненых в лазаретах, обходил боевые позиции, ободряя солдат. Епископ Иннокентий заболел во время обороны Севастополя и скончался на пути в Одессу. Он был причислен к лику святых в 1997 году. Церковь прославляет святителя Иннокентия как одного из самых ярких светочей богословия XIX века. Мы просим его не оставлять нас в молитвах перед Господом. Святитель Иннокентий, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: У Василия Жуковского есть поэма, которая называется «Певец восстания русских воинов». Посвящена она Отечественной войне 1812 года. Поэт прославляет героев, и многих из них представляет читателям поименно. Среди фамилий полководцев читаем мы такие строки. «И Дохтуров, гроза врагов, к победе вождь надежный». Дмитрий Сергеевич Дохтуров был военачальником, генералом пехотных войск. «Железный генерал» называли его современники. А некоторые историки считают, что Дохтуров ни много ни мало сыграл ключевую роль в срыве планов Наполеона по завоеванию мира. Дмитрий Сергеевич появился на свет в 1759 году в селе Крутое Каширского уезда Московской губернии. Дед и отец Дохтурова были офицерами лейб-гвардии Преображенского полка. По их стопам пошел и Дмитрий Сергеевич. В армии его неспроста прозвали укороченной формой фамилии – Дохтур. Подобно доктору, он приходил на помощь в критический момент. Его современник генерал Алексей Ермолов вспоминал: «Наиболее ярко Дохтуров проявлял себя там, где русская армия оказывалась на грани истребления. Можно сказать, он всякий раз спасал армию». К началу войны 1812 года Дохтуров уже командовал 6-м пехотным корпусом. Так вышло, что с первых же дней наступления Наполеона войско оказалось отрезанным от основных сил. Французы, несоизмеримо превосходящие по численности и силе, казалось, должны были одним махом уничтожить корпус. Но Дмитрий Сергеевич не позволил им этого сделать. Марш бросками по 60 верст в сутки, которые сопровождались постоянными боями, он отвел войска от противника и сохранил жизни солдат. Потом было Бородино. Когда французы смертельно ранили генерала Багратиона, левое крыло фронта лишилось командования. Французы имели все шансы быстро разбить его, но появился Дохтуров. Коротко о его подвиге во время Бородинской битвы можно рассказать словами из приказа о представлении Дмитрия Сергеевича к награде. Приняв же командование после князя Багратиона, не потерял уже ни шагу принятой им позиции. Во время сражения он ободрял воинов: «За нами Москва, ни шагу назад». В октябре 1812-го состоялась знаменательная битва под Малоярославцем. После нее наполеоновская армия начала отступление по Смоленской дороге. И в центре этого переломного для всей военной кампании события снова оказался Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Под Малоярославцем Наполеон планировал свернуть к югу, чтобы там пополнить запасы продовольствия и подкрепить армию, а потом с новыми силами продолжить войну. На рубежах Малоярославца к тому времени остался только Дохтуров со своими солдатами. Он вступил в бой. Против него была, по сути, вся наполеоновская армия. Дмитрию Сергеевичу с небольшим количеством солдат предстояло держаться до подхода основных сил. И он держался. Адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр так вспоминал сражение при Малоярославце: «Помните ли вы злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира?» Вскоре после окончания Отечественной войны Дмитрий Сергеевич Дохтуров вышел в отставку и в том же году скончался. Человек, сорвавший планы Наполеона, не стремился ни к наградам, ни к почестям. Он говорил: «Я, право, о сём очень мало забочусь. Не до того, когда Отечество в опасности».
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге, и в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время Божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «И так всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
2: «И последний первый».
1: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми, то есть чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого, от своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви, такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, его силу, его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Подчас необходимо смеживать очи или прикрывать глаза рукой, когда солнце играет лучами на морской глади, сияющей, словно золотое, гигантское блюдо. Нестерпим для нашего зрения блеск водного зеркала, отражающего светолитие небесных сфер. По аналогии с природными явлениями и в духовной жизни всегда подобает приступать ко Христу, солнцу правды, потупив взор, смиренно опустив очи долу в самоукорении и покаянии, чтобы не быть опаленным огнем Его божества. Во смирении нашем помянул нас Господь, свидетельствовал о боголюбцах царь и пророк Давид.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает архитектор Данил Шакиров.
2: Эта история приключилась с братом моего лучшего друга Володей. Однажды он по дороге из школы увидел бабушку, которая просила милостыню. Мимо проходило двое подростков, шумные, с сигаретами в руках. И один из них, шутки ради, подошел окурок о протянутую руку бабушки. Она лишь тихонько вздохнула, опустилась на колени, и из ее глаз потекли слезы. Володя подошел к ней и сказал, чтобы она не плакала. Он отдал ей свой пирожок. И сказав, что сейчас вернется, мальчик побежал домой. Через 5 минут он вернулся с мазью, пластырем и обработал руку бабушки. Затем вытащил из рюкзака все свои карманные деньги и отдал ей. Бабушка отказывалась их брать, но маленький мальчик сказал, что ей важнее. «Мне кажется, что мы должны воспитывать детей именно так, ведь они наше будущее. И если дети будут такими, то мир станет более добрым, честным и справедливым. Своих детей я буду воспитывать так же и покажу им, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Добро для меня – это полная самоотдача и самоотверженность».
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобномученицы Елены Коробковой, преподобномученика Тавриона Толоконцева, вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост.
4: Преподобномученица монахиня Елена, в миру Елизавета Коробкова, родилась в 1879 году в Подмосковье в крестьянской семье. В 14 лет девочка потеряла отца. Она окончила сельскую школу и в 24 года поступила в монастырь, где приняла постриг. В 20-е годы обитель закрыли, и монахиня перебралась в сходню. Елена жила при храме, пела на клиросе и зарабатывала на жизнь шитьем одеял. В 37-м году арестовывали не только священников, но и активных прихожан. Вместе с такой группой была взята под стражу и монахиня Елена. Ей ставилось в вину распространение духовной литературы, контрреволюционная деятельность. Монахиню приговорили к 10 годам лагерей. Преподобномученица Елена скончалась в 38-м году и была погребена в безвестной могиле.
3: Преподобномученица Елена Коробкова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобномученица Елена, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1970 году советская фирма «Мелодия» выпустила альбом под названием «Лютневая музыка XVI-XVII веков». Пластинка мгновенно стала популярной. Атмосфера старины, меланхоличный тембр лютни пришлись слушателям по сердцу. Однако в 2005 году появилась публикация исследователя Гейзеля Зеева, где ставился вопрос об авторстве композиции. Оказалось, что все произведения с пластинки, кроме английской народной песни «Зеленые рукава», были написаны советским лютнистом Владимиром Вавиловым, что впоследствии подтвердила его дочь. Музыкант, желавший, чтобы сочинение опубликовали, прибегнул к мистификации и приписал собственное творчество композиторам эпохи Возрождения. Пластинку открывает произведение, именуемое «Сюита для лютни», «Канцона» и «Танец». Когда сюиту впервые услышал поэт Анри Волхонский, мелодия канцоны, то есть старинной лирической песни или инструментальной композиции, сразу запечатлелась в его памяти, а спустя несколько дней Волхонский написал к ней стихи. В простых, незамысловатых строках поэт попытался изобразить рай, где гуляют животные невиданной красы. Образы этих животных, фигуры льва, тельца и орла, были взяты автором из ветхозаветной книги пророка Иезекииля. В христианской традиции они считаются символами апостолов-евангелистов. Композиция Вавилова со стихами Волхонского получила название «Город золотой» и вошла в репертуар многих популярных исполнителей. И теперь мало кто помнит, что оригинал знаменитой песни был когда-то выпущен в альбоме псевдостаринной музыки под чужим именем. Сюита для лютни, канцона и танец Владимира Вавилова прозвучит в исполнении автора.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И же верую победишь царствие,
3: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
2: Одесную же престола Божия седи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествие Мессии и наступление эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь: «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно. Но ни один из них не добежал до важной отметки – это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Недавно я торопилась на встречу в метро. Мне должны были передать теплую шаль ручной работы, связанную на заказ. Стоило выйти за порог дома, как всерьез пожалела, что не слушала прогноз погоды. Сначала мелкие капли, потом все сильнее. И вот ливень, гроза. Кое-как добралась до метро, перепрыгивая через лужи. В голове: «Господи, но почему именно сегодня? Сейчас этот дождь». Доехала до нужной станции, сижу в вестибюле. С волос капает, одежда прилипает. Снова начинаю роптать: «Господи, но может быть в земле обетованной, в засушливом и пустынном климате дождь – благо, но в Москве холодно, Господи, мокро». Смотрю на часы, пришла на час раньше. Ну все, сиди, Аня, час в метро, кайся в греховных помыслах. Внезапно подходит молодой человек с густой бородой и широкой детской улыбкой. «Вы Анна?» Забываю все печальные мысли и радостно здороваюсь с ним. Молодой человек с бородой привез мою шаль. Оказалось, его раньше отпустили с работы и сразу поехал на нашу встречу, решив меня дождаться на месте. С благодарностью принимаю у него сверток. Мы прощаемся. Разворачиваю шаль. Она прекрасна. Настоящее произведение искусства. Спешу побыстрее закутаться в эту теплую красоту. Забываю, что волосы и одежда мокрые. Натуральная пряжа воды не боится. Господи, как же хорошо, тепло, мягко. Только в этот момент понимаю, что на самом деле произошло. Всю дорогу до метро я роптала. Все это время жаловалась на дождь, который, между прочим, наверняка ждали растения и животные после жарких дней. А Господь послал утешение именно тогда, когда я в нем нуждалась, на целый час раньше, чем предполагала. Подарил тепло, радость, красоту и уют. Словно доброй отцовской рукой по голове погладил. «Ничего, мол, дитя, и тебе дождь полезен, тепло ценить научишься». Вспомнила также, что сама, будучи матерью, часто сталкивалась и сталкиваюсь с грубостью и резкостью сына. Хорошо знаю, что вполне в моей власти наказать или просто резко осадить его. Но гораздо лучше вместо порицания просто обнять дерзкое дитя и сказать три самых главных слова: «Я тебя люблю». Пусть и не всегда, но часто именно любовь вразумляет лучше всякого наказания. Спасибо, Господи, за такую щедрую и трогательную милость. Дождь я больше ругать не стану, постараюсь не ругать. Но зонт впредь буду брать с собой обязательно.
0: Частное мнение.

есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобно-мученицы Елены Коробковой, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Преподобный мученик и иеромонах Таврион, в миру Матвей Толоконцев, родился в 1871 году в Вологодской губернии в крестьянской семье. В 37 лет он поступил в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, а еще через 12 принял монашеский постриг на подворье монастыря в Москве. В 25 году подворье закрыли. Таврион вместе с другими монахами образовал небольшую общину, в которой все жили по монастырским правилам и служили в одном московском храме. В 30 году всех иноков арестовали. На допросе следователь вспомнил о крестьянском прошлом Тавриона и спросил, чем тот собирается заниматься дальше. «Пока существует церковь, буду служить ей», — ответил монах. Тавриона приговорили к 3 годам ссылки в Вологодскую область. Он остался там после отбытия срока, жил при храме в Великом Устюге. В 37 году последовал новый арест. Тройка приговорила монаха Тавриона к 10 годам лагерей. Преподобный мученик Таврион

скончался через 2 года в Новоязерской колонии, находившейся в зданиях Новоязерского монастыря. Новомученичество в 20 веке стало продолжением русской традиции подвижничества, связанной с именами великих монахов и отшельников. Эти два вида святости проникнуты одним духом. Самоотвержение духовное неотделимо от самоотвержения материального. Неудивительно, что в 20 веке Русь дала миру так много исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Чествуя преподобномученика Тавриона Толоконцева, мы просим его: «Святой мученик Таврион, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Маленький кораблик несся по морю на всей скорости, спасаясь от преследования. Капитан долго гадал, зачем императору понадобилось высылать за ним судно с вооруженными воинами. Далеко не сразу он понял, что причиной была молодая женщина, которая с ужасом смотрела на приближающийся корабль. Ее звали Натальей. Всего год назад ее выдали замуж. Такому браку можно было только позавидовать. Ее мужем стал богатый и красивый юноша по имени Адриан. Умный и добрый, он в свои 28 лет занимал многообещающую должность начальника судебной палаты. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что он души не чаял в молодой жене. Тем больнее оказалась Наталья, когда однажды в дом прибежал слуга с горестной вестью. Он объявил, что господина схватили и бросили в тюрьму вместе с христианами. В те годы в Никомедии, где жили супруги, свирепствовали гонения на верующих во Христа. Но женщина точно знала, что Адриан язычник. Наталья сама была тайной христианкой, однако скрывала это от мужа. Она боялась не того, что он может выдать ее мучителям, а того, что тень подозрения может пасть и на него, ведь она любила его так сильно. Наталья бросилась в темницу к любимому. Каково было ее удивление, когда она встретила мужа, обрадованного, а не испуганного. Адриан, видя стойкость и крепость духа христиан, сам уверовал в Бога. Он не побоялся прийти к палачам и потребовать, чтобы его имя записали вместе с именами верующих. Наталья и горько плакала, и радовалась, что их с любимым теперь объединяет вера. Женщина и не подумала отвернуться от попавшего в опалу мужа. Наоборот, все свободное время она проводила в темнице, утешая его и поддерживая. Наталья стала сестрой и матерью и другим пленным верующим. Приносила им воду, омывала раны. Они страдали вместе с ее мужем за одну и ту же веру, поэтому она была готова служить им так же, как ему. Увы, времени у супругов оставалось все меньше и меньше. Адриану удалось известить жену заранее о том, когда назначена казнь. В роковой день Наталья не отходила от мужа. Она не покинула его даже тогда, когда палач занес над ним топор. Супруги, не отрываясь, смотрели друг на друга и молились о том, чтобы они смогли скоро соединиться в вечной жизни. Там их не разлучит уже никто. После смерти Адриана беды Натальи не закончились. Молодая, красивая и богатая вдова – завидная невеста. Женщина приглянулась одному военачальнику, и он решил жениться на ней. Ему благоволил сам император, и у Натальи не было возможности отказаться. Однако каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней стоял Адриан. И Наталья решила бежать из города. Кораблик со вдовой на борту уже отчалил от берега и вышел в открытое море. Наталья вздохнула с облегчением. Скоро она попадет в Византию, куда верующие принесли тело ее мужа. Окрик матроса заставил женщину обернуться. На горизонте она увидела грозный корабль с воинами. То был военачальник, преследовавший свою сбежавшую невесту. Наталья с жаром взмолилась о том, чтобы не попасть в руки к этому язычнику. Словно в ответ на ее мольбы в море поднялась буря. Она со всей силы обрушилась на второй корабль, не тронув судно, где находилась Наталья. Военачальнику пришлось повернуть обратно. Молодая женщина благополучно прибыла в Византию. Каждый день Наталья посещала могилу Адриана и молилась о нем. В грезах муж представал пред ней как живой. Больше всего Наталья хотела оказаться рядом с ним. Ее желание скоро исполнилось. Постоянные молитвы и разлука с любимым истощили ее тело. Здоровье Натальи пошатнулось. Верующие нашли ее упавшей на могилу мужа. Глаза были закрыты, на лице сияла счастливая улыбка. Но женщина не спала. Она наконец-то воссоединилась с мужем. Сегодня Адриана и Наталью почитают в лике святых православной церкви. На иконах их изображают вместе. Супруги, разлученные на земле, соединились на небесах. Адриан и Наталья победили смерть, которая так и не смогла стать помехой для настоящей любви.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Михаил Викторов.
4: Самое яркое воспоминание, которое у меня о встрече с Богом, оно произошло следующим образом. Было это в канун Пасхи. У меня дедушка священник, дядя священник, папа увидел мою заинтересованность, хотя папа мой врач-стоматолог, мама учитель физкультуры, тренер по плаванию. И как бы связи никакой, ну такой прямой воцерковленности не было. И мы должны были идти в субботу великую освящать куличи. Мы пришли, я совершенно с другим взглядом посмотрел на эту украшенную белыми цветами плащаницу, древняя плащаница, такая как историческое наследие, я бы сейчас бы сказал. И вот этот взгляд на уснувшего спасителя произвел какой-то внутренний такой резонанс, почему мне очень захотелось узнать, почему это произошло. И впоследствии я вернулся домой и попытался очень быстро из той литературы, которая есть, восстановить вот этот процесс православного богослужения, посмотреть, как, что поют. Была ночная пасхальная служба, и я для себя принял решение, что я буду жить с Богом, буду жить в церкви. Для мамы это было удивление. Я говорю еще раз, никаких предпосылок не было. Я говорю, меня срочно в воскресную школу, а это Пасха, уже май, конец учебного года. Мама говорит, ну все, наверное, он будет монахом, и значит, как же мне без наследников, без внуков и так далее. А директор воскресной школы, отец Варнава, сказал, говорит, ну вы поздно пришли, в сентябре приходите. Пришел сентябрь, я сказал, нет, я помню, я хочу изучать. Изучать это правильно. И с этого момента ощущение вот этой детскости мне и сейчас, когда не хватает духовных сил, я вспоминаю этот первый свой, ну такой осознанный, когда я именно смотрел, интересуясь на иконы, и вот эта плащаница, и вверху роспись храма Васнецова, когда Христос такой в крыльях возносится. Вот этот детский ощущение сегодня дает силы.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге, и в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время Божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
2: «Всяк уба иже исповесть Мя пред человеки».
3: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, поки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
2: «И последний первый».
1: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира – рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми, то есть чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого. От своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви. Такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, его силу, его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие слышали такое выражение – речевое клише. Зачастую оно воспринимается как нечто негативное. Дескать, это некая шаблонность, которая делает речь заученной и скучной. Однако в большинстве случаев как раз напротив. Данные обороты оживляют повседневное общение, если использовать их с умением и к месту. Давайте посмотрим на значение словосочетания «речевые клише». Это устойчивые обороты, которые мы произносим в определенной ситуации. Пришло это слово из сферы полиграфии, где клише – это печатная форма для создания одинаковых оттисков. А позже у этого существительного появился переносный смысл – шаблонная фраза. Как я уже говорила, часто слову «клише» мы придаем отрицательный смысл. Даже есть такая фраза «говорить шаблонно». Однако не все так однозначно. В обиходной речи клише играет весьма значимую роль. Например, шаблонами являются слова вежливости. «Добрый день», «спасибо», «прошу прощения» или формулы делового общения. «Исправленному верить», «позвольте представить». Кстати, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, известные цитаты, фразеологизмы – это тоже речевые клише. Например, фраза «место встречи изменить нельзя» является шаблонной и часто используется, если люди случайно столкнулись в неожиданном месте. Бывает, что мы автоматически употребляем такие устойчивые выражения, как «превзошел все ожидания», «поймал удачу за хвост», «радости не было предела». Это удобно, ведь данные фразы приходят нам на помощь как нужный кирпичик в построении высказывания. В разных сферах деятельности есть свой набор клише. В торговле и бизнесе – лидер рынка, гибкие цены. В изобразительном искусстве – цветовая палитра, композиционные решения. Многие штампы пришли из любимых книг, песен, кинематографа. Например, из фильма «Бриллиантовая рука» мы часто используем возглас «Семен Семенович» или произносим фразу из песни Владимира Высоцкого «Жираф большой, ему видней». В нашей христианской жизни речевые клише тоже используются. Например, обращение «братья и сестры», «просьба, прошу молитв», «пожелание», «ангела за трапезой» или «храни вас Бог». Это формулы христианского этикета, которыми мы пользуемся каждый день. С помощью подобных фраз мы формируем среду общения в кругу близких по духу людей. Но, как всегда, дело в уместности употребления. Клише могут сделать речь как яркой, так и, наоборот, безликой. Не стоит злоупотреблять шаблонами делового этикета в дружеском разговоре или все время использовать известные цитаты и поговорки вместо того, чтобы сказать что-то просто и от души. А закончу я свою беседу с вами речевым клише и скажу: до новых встреч! С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 7 июня. В этот день, в 1990 году, митрополит Алексей Ридигер избран патриархом московским и всея Руси. О его личности и служении настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II был предстоятелем Русской Православной Церкви с 1990 по 2008 год. Он родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине в семье священнослужителя. С юных лет был связан с церковной жизнью, а после окончания духовных учебных заведений принял священный сан. На годы его патриаршего служения пришелся период глубоких перемен в жизни России и церкви. После десятилетий гонений началось активное возрождение православия. При патриархе Алексии были освящены тысячи восстановленных и построенных храмов, множество монастырей, открыты десятки духовных семинарий, православных гимназий и приходских школ. Были созданы новые синодальные отделы, православные издательства, радио и телепрограммы. Особое внимание патриарх Алексий уделял сохранению церковного единства и развитию диалога с государством, общественными организациями и представителями других христианских конфессий. Одним из важнейших событий его служения стало подписание в 2007 году акта о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью. Это деяние положило конец многолетнему церковному разделению. Святейший патриарх Алексий отошел ко Господу 5 декабря 2008 года. Верующие помнят его как мудрого пастыря, который руководил церковью в эпоху ее возрождения и внес огромный вклад в сохранение духовных традиций России.
1: Актуальная тема.
5: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
0: Радио «Вера» — это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
0: Становитесь попечителем Светлого Радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
0: Радио Вера. Вместе творим добро.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио «Вера».

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет.

Скажи, что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я стала замечать, что зачастую наши отношения с окружающими людьми строятся по принципу «ты мне, я тебе». Вспоминаются слова нашего приходского священника. Он говорил, что с ближними, как и с Богом, нужно взаимодействовать с мыслью «я тебе, я снова тебе». Не ждать ничего взамен. Тогда жизнь наша и других людей станет намного прекраснее. Похоже, что юная девушка из Нью-Джерси, историю которой я узнала из интернета, придерживается такой же точки зрения. Лиз Вудвард работает в одном из местных кафе официанткой. Однажды утром к ним в закусочную зашли двое пожарных. По их уставшему виду и разговорам девушка поняла, что они возвращаются домой после ночной смены. Лиз посочувствовала их тяжелой работе и решила угостить мужчин завтраком за свой счет. Вместо чека они получили от нее записку, в которой девушка благодарила пожарных за опасный труд. Ребят очень тронул поступок Лиз. Они лично познакомились с официанткой, выразили ей свою благодарность и даже обменялись контактами. Вскоре после этого ребята выяснили, что Лиз сама нуждается в помощи. Ее отец был тяжело болен, и ему постоянно требовались средства на лечение. Девушка создала в социальной сети страничку по сбору денег для папы. Так пожарные узнали о том, что Лиз необходима поддержка. Они обратились к своим друзьям и знакомым с просьбой помочь отзывчивой официантке. И через несколько дней случилось невероятное. Необходимая сумма была собрана. Вот так небольшое проявление доброты со стороны Лиз Вудвард обернулось для ее семьи настоящим чудом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобной мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня церковь вспоминает и прославляет святых мучеников Холмской и Подляжской земли. Этот край в X веке был юго-западным рубежом Киевской Руси и входил в состав Волынского княжества. Позднее эти земли много раз переходили под контроль различных государств. Местные жители часто подвергались преследованиям и ущемлялись в правах за то, что исповедовали православие. Временем испытаний для Холмщины стал и XX век. Край фактически был разделен между Польшей и Советским Союзом. Одно государство стремилось избавиться от религиозного меньшинства, другое боролось со всеми вероисповеданиями. Ситуацию усугублял польско-украинский конфликт. Многочисленные этнические и политические противоречия привели к страшным событиям 44-45 годов. Тогда жертвами массовых убийств и карательных операций стали тысячи мирных жителей – поляков, украинцев, православных и католиков. В 2003 году состоялось прославление в лике святых 8 холмских и подляжских мучеников. Это протопресвитер Василий Мартыш, протоиерей Павел Швайко с праведной Иоанной, монах Игнатий, иерей Николай Голец, Лев Коробчук, Петр Огризенко, Сергий Захарчук. Сегодня вспоминаем мы и тех мучеников, чьих имен не знаем, но Церковь верит, что они ведомы всемогущему Богу. Святые мученики Холмские и Подляжские, молите Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
3: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот, и это икона всех святых от века Богу угодивших.
2: Ну, икона очень масштабная, она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
3: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, откровения Иоанна Богослова, да, вот в 5 главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанном Богословом. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой церкви небесной и земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот небесная церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
2: Богородица.
3: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
2: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
3: Да.
2: Потому что тоже такое
3: надписание,
2: большое количество.
3: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготованный престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенца, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное то что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется диесис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках. Видите,
2: да? Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
3: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
5: Одесную же престола Божия седи.
6: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид и Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало. И многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествия Мессии и наступления эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь – «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисует в сознании слушателей Павла соревнование по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно. Но ни один из них не добежал до важной отметки – Это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
1: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О сомнениях и маловерии исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Что делать, когда внутри бушуют сомнения? Есть ли место в вере вопросам, а правда ли все это? Святые отцы учат, сомнение – это не само неверие, а борьба с ним. Неверие – это сознательный отказ от Бога. Сомнение же – искушение, болезнь души, которая может стать путем к укреплению веры. Вспомним евангельского отца, который привел ко Христу бесноватого сына. Он плачет и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Господь не отвергает его за честную немощь. Он исцеляет мальчика. Эта фраза – лучшая молитва для всех нас. Апостол Петр пошел по воде, но, увидев бурю, усомнился и начал тонуть. Однако Христос тут же протянул ему руку. Когда мы смотрим на Спасителя, идем. Как только переводим взгляд на волны проблем, начинаем тонуть. Апостол Фома не поверил в воскресение, пока не вложил персты в раны. Господь дал ему знамение, но сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Как же побеждать сомнения? Во-первых, не стесняться их. Говорите об этом на исповеди. И главное, молитесь вот этими словами: «Помоги моему неверию». Нужно делать добрые дела, даже когда сердце молчит. И помнить, честная борьба с сомнением – это не слабость, а рост подлинной веры. Бог не боится наших вопросов, Он ждет нашего доверия.
0: Актуальная тема.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» и рассказ Леонида Пантелеева «Лопатка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобного мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец». Этот образ называют еще «Симеоново проречение», то есть «Симеоново пророчество». Как повествует евангелист Лука, праведному старцу Симеону Богоприимцу было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. На 40-й день после рождения Богомладенца его принесли в храм. Пречистую Деву Марию и праведного Иосифа встретил Симеон. Он взял младенца на руки и произнес знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Затем он обратился к Богородице с тем самым проречением. «Подобно тому, как будет страдать Христос, так и душу Пречистой Девы поразит оружие печали и сердечной боли, когда увидит она страдания сына своего». Это пророчество стало сюжетом нескольких икон Богородицы. Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце которой пронизывают 7 мечей, по 3 справа и слева, и 1 снизу. Число 7 в Священном Писании означает полноту чего-либо. В данном случае – полноту горя, которое перенесла Пресвятая Дева в ее земной жизни. Христиане верят, что если молиться перед этой иконой за своих врагов, то у тех исчезнут враждебные чувства, и на место им придут доброта и милосердие. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Умягчение злых сердец», мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Государственном историческом музее на Красной площади можно увидеть редкий экспонат – доспех, рубаху-кольчугу из плоских металлических колец. Такая разновидность кольчуги называется байдана. Весит она больше 12 килограммов. Работа при этом весьма тонкая. На каждом из колец байданы мельчайшими буквами выбиты молитвенные слова. «Мати Божия, буди с нами, Бог с нами, никто же на ны». А на некоторых кольцах присутствует еще и владельческая надпись. Согласно ей, байдана принадлежала Ивану Выродкову, первому из известных русских инженеров. Жил он в 16 столетии, в эпоху царя Ивана Грозного. Доспех красноречиво свидетельствует о его ратной службе. Действительно, из письменных источников, довольно подробно сообщающих биографию Ивана Григорьевича Выродкова, известно, что происходил он из рода служилых людей, то есть военных. В 1535 году поступил в разрядный приказ, государственный орган, который занимался военными вопросами. Проявил себя Иван Григорьевич и на дипломатическом поприще, ездил в Ногайскую Орду для торговых переговоров. Известно, что в 1549 году Иван Выродков принял участие в Первом русском земском соборе, который был созван по инициативе молодого царя Ивана IV Грозного. В 1551 году царь задумал масштабный поход на Казанское ханство, один из осколков некогда могущественной Золотой Орды. Для взятия Казани было необходимо возвести рядом с городом мощное укрепление. Но как это сделать, учитывая, что противник будет всеми силами препятствовать строительству? Талантливый военный инженер Иван Выродков нашел решение. Под городом Угличем была построена деревянная крепость. При строительстве Иван Выродков усовершенствовал идею так называемого «гуляй-города» – передвижных полевых укреплений русского войска, которое состояло из деревянных щитов, досок высотой около 2 метров и шириной около 1,5. Их размеры могли разниться. Когда возникала необходимость, щиты быстро скреплялись между собой. Возведенную под Угличем крепость разложили на элементы, каждый из них особым образом пометили и сплавили по Волге к месту примерно в 20 верстах от Казани. Там снова собрали. Заняла сборка крепости всего 4 недели. Противник не успел опомниться, как вырос перед ним мощно укрепленный город Свияжск. Так во многом, благодаря гению инженерной мысли Ивана Выродкова, в 1552 году Казанское ханство было присоединено к России. Позже, в конце 1550-х, деревянную крепость и первые православные храмы Иван Григорьевич возвел в Астрахани, еще одном завоеванном России осколке Золотой Орды. Участвовал в Ливонской войне за прибалтийские земли. По всей видимости, именно во время Ливонской кампании 1564 года доспех кольчуга байдана Ивана Выродкова попал в руки к неприятелю. Русское войско тогда отступало под Оршей. Литовцы, взяв город, спрятали часть трофеев, среди которых была байдана воеводы Ивана Выродкова. Обнаружили ее лишь в середине XIX века, во время ремонта старинной монастырской стены. Доспех был замурован в нише. А в 1915 году уникальный исторический артефакт, доспех первого из известных русских военных инженеров, обрел свое место в Государственном историческом музее на Красной площади Москвы.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге, и в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
2: И последний первый.
1: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми, то есть чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого, от своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви, такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, его силу, его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Евгений Воскресенский.
2: Я стою у открытого настежь окна. Через него в комнату вползает горячий воздух. Еще только утро, а жара уже подчинила себе город. Раскаленный воздух дрожит над тротуаром. Листва на деревьях поникла, и трава на газонах стала желтой. Все вокруг просило дождя, но его давно уже не было. Неожиданно горизонт подернулся сизой дымкой. Издалека, медленно, словно нехотя, ползли тучи. Прохожие останавливались, поднимали голову и с надеждой смотрели на небо. Я тоже замер у окна в ожидании. На мгновение все стихло. И вот, сначала где-то вдали, а потом все ближе и ближе зашумели тяжелые капли. На город обрушился ливень. Люди не спешили раскрывать зонты и прятаться. С их лиц исчезло напряженное ожидание. Они улыбались дождю, небу и друг другу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении к богатству клирик Московского храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках священник Алексей Долгов.
2: В древности, во времена Христа, иудеи верили, что если человек богат, то это означает, что он угодил Богу. И за личное благочестие, за исполнение закона Моисея, Господь такого человека награждает еще здесь, в земной жизни, а после ее окончания непременно спасет и ведет в рай. И напротив, если человек беден, или если он является рабом, то это наказание Божие за грехи или его самого, или его родителей. И шансов на спасение у такого человека нет. Христос разрушает эти стереотипы. Он учит, что богатство само по себе не спасает, и бедность не может привести человека к погибели. Особенно ясно об этом Господь говорит в притче о богаче и Лазаре. Богач пиршествовал блистательно, наслаждался жизнью, а нищий Лазарь лежал у ворот его дома и жестоко страдал. После окончания земной жизни Лазарь оказался в раю на лоне Авраамовом, а богач – в аду, в муках и пламени. И этому несчастному праотец Авраам объяснил, что он все доброе получил в земной жизни, поэтому сейчас находится в месте мучения, а Лазарь утешается, потому что в своей жизни ничего доброго не видел. Христос учит, что богач осужден не за богатство, а за свое безразличие к ближнему, так как этим он нарушил заповедь, в которой заключен весь закон. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А Лазарь был спасен не потому, что не имел ничего, а потому, что исполнил закон, потому что не осуждал, любил Бога и ближнего, был смирен и кроток. Поэтому как в древности, так и сегодня важно не сколько у тебя денег, а как ты ими пользуешься, делаешь ли ты добрые дела и помогаешь ли людям. А если ты беден, важно, как ты переносишь скорби и испытания, посылаемые Богом. Рождается ли в твоем сердце благодарность и смирение?
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня протоиерей Георгий Завершинский, продюсер, актриса Ева Искусных и катехизатор, автор просветительских проектов о православии Алексей Мириков будут размышлять о смысле призыва Христа «Если кто ударяет по одной щеке, подставлять ему и вторую».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает иеромонах Фотий Мочелов, насильник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
2: Мы ехали из города Котласа на поезде Воркута-Москва. Мы были удивлены поведением нашей проводницы, нашего вагона. Это было какое-то солнышко, потому что ты никогда не ожидаешь в сфере слуг такого мягкого отношения. У нее есть некий такой заготовленный текст, который она говорит всем пассажирам, без исключения. Она рассказывает, что там у них есть любимая кнопочка, а это вызов проводника. И повторяла еще, все будет хорошо, все хорошо, вот, не беспокойтесь. И все это в такой очень интересной, почти что мультяшной форме. То есть ты становишься обескураженным от того, как человек любит свою работу и как он любит своих пассажиров, своих гостей. И что хочется сказать по этому поводу. Есть такое понимание, что сам Господь, Он был и господином, и слугой нам всем. То есть Он служил нам. Он не был рабом, но Он служил людям. И вот так же мы должны понимать, что когда мы служим, когда мы делаем услугу кому-то, это совсем не значит, что мы становимся рабами или прислугами. Это совсем иное. То есть мы становимся все равно выше над тем человеком, несмотря на то, что мы находимся в неком подчинении, поскольку делаем им сервис. И что касается сферы обслуживания, то где бы это ни было, ты встречаешься, бывает, с непониманием и таким недружелюбием откровенным. И когда ты вдруг видишь такой вот свет, такую звездочку, ты понимаешь, что она своим поведением не только удивляет людей, но еще заставляет последовать этому примеру и стать тоже как немножко на ступеньку или на две выше, немножко вознестись над самим собой и попытаться также с любовью относиться. Я думаю, что очень многие люди, проехав с ней, сделают для себя какие-то выводы, потому что такие столкновения с такими людьми, думаю, как-то потрясают, наверное, душу, сердце людей, может быть, даже самых черствых, и они потом делают попытки, упражнения в добре.
0: Добрые истории. Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобного мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемый «Нерушимая стена». Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, называемая «Нерушимая стена», находится в Киевском Софийском соборе. Это мозаика на стене над главным алтарем. Божия Матерь изображена на золотом фоне, стоящей во весь рост на четырехугольном золотом камне с воздетыми руками. Эпитет «Нерушимая стена» применяется к Богородице в одном из молебных песнопений. «Нерушимой стеной охраняет нас вечное заступничество Богородицы». По молитве к Пречистой Деве верующие получают защиту от недугов, стихийных бедствий и других бед. Киевская икона свое название «Нерушимая стена» получила еще из-за того, что на протяжении 9 веков оставалась неповрежденной. Хотя за это время и собор, и город неоднократно подвергались разрушению. Сохранилось старинное описание этой иконы. «Рост Богородицы Исполинский, как и все ее дела на Руси». По преданию, Киев не погибнет, пока простирает над ним руки Божия Матерь «Нерушимая стена». Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Нерушимая стена», мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу, ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Европейские созвучия и формы органично сочетаются с характерными для национальной армянской музыки интонациями. Особенную известность получила «Адажио Спартака» и «Фригии». Эта балетная сцена – гимн верности и любви. «Адажио Спартака» и «Фригии» из балета «Спартак» Арама Хачатуряна прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Большого театра. Дирижер Александр Лазарев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И же верою победишь царствие,
3: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
2: Одесную же престола Божия седи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествие Мессии и наступление эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь: «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно, но ни один из них не добежал до важной отметки – это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Мы с другом отправились в поход на Кавказ. План был встать лагерем у подножия горной гряды, каждый день делать короткие вылазки на местности. Для стоянки решили выбрать место в тени, у реки. Рядом с нашей палаткой расположились лагерем две семьи. Мы быстро подружились с соседями, как потом оказалось, тоже верующими людьми, и вечера проводили вместе, обмениваясь впечатлениями за беседой у костра. В один из таких вечеров мы разговаривали с соседкой, женщиной лет 50. «Знаешь, — сказала она, — мы ведь с мужем весь год очень много и тяжело работаем. Мы фермеры, хозяйство большое, весь день расписан по часам. А сюда приезжаем и выдыхаем. Наконец-то появляется возможность наблюдать красоту. Я сегодня час просидела на горе и наглядеться не могла. Зелень здесь такая сочная, травы пахучие. А какие краски! Ни один художник не придумает. Я сидела, а в голове у меня звучало одно слово – изобилие. И вот скажи мне, разве можно, глядя на всю эту красоту, не думать о том, кто ее создал? Разве это изобилие, эта гармония в природе, не свидетельствует о Боге?» Она замолчала. Каждое слово находило отклик в моей душе. Мы сидели у костра, над нами было беспредельное небо Кавказа, усеянное звездами. Рядом шумела горная река. Мы молчали той наполненной тишиной, которая бывает между людьми, соединенными общим мировоззрением, мировоззрением в Боге. «Господи», — подумалось мне, — «откройся тем, кто еще не знает Тебя. Пусть в том, как прекрасно и мудро устроен этот мир, они увидят не просто результат эволюции, скопления частиц. Пусть за всем и над всем этим они увидят Твою любящую руку».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобно-мученицы Елены Коробковой, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от времени празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжаем.

Продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов. В их честь пост и называется Петровым или Апостольским. Петров пост считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы. Сегодня заговение на Петров пост. Это последний день, когда еще разрешается употребление скоромной, то есть мясной и молочной пищи перед постом.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Трудным и скорбным ремеслом называл Петр I профессию тюремщика. Именно поэтому, считал император, работать в тюрьме должны люди твердые и добрые. Пожалуй, именно такой была наша современница, Вера Гавриловна Лещенко. Она более 20 лет посвятила работе в уголовно-исполнительной системе. Прошла путь от надзирательницы следственного изолятора до начальницы исправительной колонии строгого режима. И собственным примером доказала, работая в тюрьме, можно оставаться добрым, человечным, искренне любить людей и помогать им. «Удивительная тюремщица», называли Веру Гавриловну коллеги и заключенные. Вера Лещенко родилась в 1962 году в маленьком поселке Томской области с символичным названием «Верхнее Добро». Вере было 18, когда она устроилась на работу в следственный изолятор города Томска на должность надзирателя. Параллельно получала юридическое образование. Старшего оперуполномоченного Лещенко заключенные уважали за сочетание железного характера и сострадательного сердца. Об этом красноречиво свидетельствует такой случай. Лещенко у себя в кабинете разбирала документы. Вдруг распахнулась дверь, и на пороге показался заключенный в тюремной робе. «Побег», — решила Вера Гавриловна и схватилась за табельный револьвер. Но в тот же миг арестант вежливо произнес: «Товарищ старший оперуполномоченный, нашу камеру забыли закрыть. Заприте, пожалуйста». Конечно, случалось всякое. В середине 1980-х Вера Гавриловна работала в одном из следственных изоляторов на Камчатке. Однажды заключенные захватили в заложники сотрудников тюрьмы. Лещенко вышла на переговоры. Группа захвата успела сработать, заложников освободили. Но в последний момент один из арестантов бросил гранату. Женщина получила ранение и контузию. Именно тогда Вера Лещенко поверила в Бога, стала посещать церковь. А вскоре привела священника и в следственный изолятор. Организовала регулярные беседы, тюремные богослужения. Одна из коллег Лещенко вспоминала: «Вера говорила, что тюрьма – это своего рода монастырь. Цель одна – раскаяться, научиться любить. Только способы разные». В конце 1990-х Вера Гавриловна перевелась в Екатеринбург. Работала в СИЗО номер один. Преподавала в Уральском государственном юридическом университете и трудилась в юридическом отделе Екатеринбургской епархии. А в 2003-м уволилась из органов и основала службу бесплатной юридической помощи «Надежда». Как сама шутила, переквалифицировалась в адвокаты. Защищала бедных, отчаявшихся людей от несправедливых судебных преследований. Почти все дела выигрывала. И скромно говорила: «Это не я, это Бог управляет». Вера Гавриловна могла запросто приютить у себя случайного бездомного. Несколько лет в ее квартире жила старушка с тяжелой формой деменции, которую Лещенко в буквальном смысле подобрала на улице. Родственники за это время не нашлись, и она устроила женщину в монастырский приют для престарелых. Вера Гавриловна и сама думала о монастыре. Хотела принять монашеский постриг в Николо-Сольбинской женской обители под Ярославлем, но дела не пускали. Слишком многие нуждались в ее помощи. В обители, где когда-то мечтала поселиться, Вера Гавриловна Лещенко обрела свой последний приют. Скончалась она в 2022 году и была похоронена на кладбище Николо-Сольбинского монастыря. В своей научной работе о воздействии религиозного воспитания на заключенных, которую Вера Лещенко опубликовала в 2012 году, она писала: «Вера в Бога – гораздо более эффективный способ исправления, чем наказание и ужесточение. Тюремная система должна помогать человеку обрести душевный покой, желание искупить свою вину и вернуться к честной жизни».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге. И в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
1: «Всякого иже исповест Мя пред человеки».
2: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
1: «И последний первый».
0: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми. То есть, чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого. От своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви. Такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он воплощенный Бог. Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действия Божие в мире, видеть божественное совершенство, Его силу, Его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
1: Подчас необходимо смеживать очи или прикрывать глаза рукой, когда солнце играет лучами на морской глади, сияющей, словно золотое, гигантское блюдо. Нестерпим для нашего зрения блеск водного зеркала, отражающего светолитие небесных сфер. По аналогии с природными явлениями и в духовной жизни всегда подобает приступать ко Христу, солнцу правды, потупив взор, смиренно опустив очи долу в самоукорении и покаянии, чтобы не быть опаленным огнем Его божества. Во смирении нашем помянул нас Господь, свидетельствовал о боголюбцах царь и пророк Давид.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе». Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошение, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошение, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за незле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлоглосованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, кто такие генетические близнецы? Этот медицинский термин связан с донорством костного мозга. Так называют людей, которые не являются родственниками, но имеют одинаковые параметры генетической системы. В отличие от обычных близнецов, генетические не похожи внешне, могут быть разнополыми и говорить на разных языках. Но они идеально совместимы по главным показателям ДНК, важным для пересадки костного мозга. Поиск генетического близнеца для пациента, которому требуется замена кроветворных стволовых клеток, задача не из легких. В помощь врачам создаются базы данных потенциальных доноров. В России в 2013 году появился Национальный регистр доноров костного мозга. Через пару лет в него вступила и наша героиня Анастасия. Ее вдохновляющую историю я узнала от знакомого врача. Эта молодая женщина живет в небольшом городе Павлово Нижегородской области. Ходит на работу, воспитывает двоих детей. Однажды она увидела в соцсети анонс местной акции для желающих вступить в регистр доноров костного мозга. Ей запомнилась фраза: «Чем больше добровольцев зарегистрировано, тем выше шансы у пациентов найти своего донора и сохранить жизнь». «Позже я ехала на машине и вдруг вспомнила, что именно сегодня вступают в регистр», – рассказывает Анастасия. Развернулась и поехала по нужному адресу. Это было спонтанное решение. Через 5 лет ее пригласили на обследование в Санкт-Петербург, где в то время лечилась Полина. Так началась еще одна история донора и реципиента костного мозга. Полине, жительнице поселка Солнечный в Красноярском крае, поставили диагноз «острый лейкоз» в 2019-м, когда ее младшему сыну было 7 месяцев. Началось лечение, после недолгой ремиссии – рецидив. Потом, во время очередного курса химиотерапии, она заболела коронавирусом. «В какой-то момент я подумала, что не справлюсь, и даже попрощалась с родными», – вспоминает Полина. «Но я мама 3 детей. Эта мысль помогала мне бороться». Врачи рекомендовали трансплантацию стволовых клеток, и вскоре нашелся донор. Им оказалась та самая Анастасия. «Я переживала за своего генетического близнеца, и после донации ездила молиться на Васильевский остров, в часовню на Смоленском кладбище, к мощам Ксении Петербургской», – вспоминает донор. В 2025 году генетические близнецы впервые встретились в одном из питерских кафе, и Полина не смогла сдержать слез благодарности за свою спасенную жизнь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобного мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. В первое воскресенье после праздника Пятидесятницы Церковь прославляет всех своих святых. День Святой Троицы – это день рождения Церкви, поэтому следующая неделя посвящена памяти тех, кто стал столпом этой Церкви, наиболее полно выразил идею о новом, искупленном от грехов человеке. Поэтому сегодняшний день посвящен всем святым. Этот праздник появился в восточной части Римской империи в конце 4-го – начале 5 века. Сохранилось упоминание об этом торжестве в проповедях святителя Иоанна Златоуста. Со временем обычай распространился на всю православную церковь. Святыми именуют людей, более других приблизившихся к божественному миру. Не всегда эта святость абсолютна. Многим святым присущи естественные человеческие слабости и недостатки. Но главное в них – это энергия поиска, горение в вере, деятельное и молитвенное преобразование мира своей деятельностью и примером. У каждого из святых был свой неповторимый путь. История каждого — свой отдельный урок для нас. Но их пример еще раз доказывает, в очах Божиих решающую ценность имеет каждый человек, вне зависимости от возраста, социального статуса, образования, богатства, положения в обществе. В праздник всех святых в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Кровью пострадавших во всем мире мучеников твоих, как порфирую и вессоном облеченны, их устами церковь твоя к тебе взывает, Христе Боже. Милости твои людям твоим ниспошли, мир народу твоему даруй и душам нашим великую милость».

Вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» большинству, вероятно, знаком по композиции «Трава у дома». Однако известность музыкальному коллективу принесла совсем другая песня «Красный конь». В 1979 году участники тогда еще молодого ансамбля обратились к композитору Марку Фраткину. Они попросили написать песню, которая стала бы визитной карточкой группы, по которой ее бы заметили и узнавали. Марк Григорьевич предложил ансамблю исполнить лирическую композицию «Красный конь». Он написал ее в соавторстве с поэтом-песенником Михаилом Плецковским для фильма «Ветер странствий» — экранизации произведений Пришвина. Необыкновенная мелодия и стихи, наполненные светлыми и добрыми образами, пришлись по душе землянам. Солист ансамбля Игорь Дембовский вспоминал, что во время исполнения перед его мысленным взором так и стоял золотогривый конь на зеленом берегу сверкающей речки. И мелькали счастливые картины детства. Пластинка ансамбля «Земляне» с композицией «Красный конь» вышла весной 1980 года, разошлась полуторамиллионным тиражом и принесла коллективу народную любовь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И же верую победишь царствие,
3: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
2: Одесную же престола Божия седи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид и Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествия Мессии и наступления эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь – «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно, но ни один из них не добежал до важной отметки. Это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О сомнениях и маловерии исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Что делать, когда внутри бушуют сомнения? Есть ли место в вере вопросам, а правда ли все это? Святые отцы учат, сомнение – это не само неверие, а борьба с ним. Неверие – это сознательный отказ от Бога. Сомнение же – искушение, болезнь души, которая может стать путем к укреплению веры. Вспомним евангельского отца, который привел ко Христу бесноватого сына. Он плачет и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Господь не отвергает его за честную немощь. Он исцеляет мальчика. Эта фраза – лучшая молитва для всех нас. Апостол Петр пошел по воде, но, увидев бурю, усомнился и начал тонуть. Однако Христос тут же протянул ему руку. Когда мы смотрим на Спасителя, идем. Как только переводим взгляд на волны проблем, начинаем тонуть. Апостол Фома не поверил в воскресение, пока не вложил персты в раны. Господь дал ему знамение, но сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Как же побеждать сомнения? Во-первых, не стесняться их. Говорите об этом на исповеди. И главное, молитесь вот этими словами: «Помоги моему неверию». Нужно делать добрые дела, даже когда сердце молчит. И помнить, честная борьба с сомнением – это не слабость, а рост подлинной веры. Бог не боится наших вопросов, Он ждет нашего доверия.
0: Актуальная тема.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verifoma.ru.

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобномученицы Елены Коробковой, преподобномученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Борисов, родился в 1800 году в Орловской губернии. Он закончил Киевскую духовную академию и через несколько лет стал ректором Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же Борисов принял монашеский постриг с именем Иннокентий. Он пользовался авторитетом среди профессоров, богословов и историков церкви. Особую славу отца Иннокентия составлял необыкновенный проповеднический талант. Впоследствии владыку Иннокентия назвали русским Златоустом в честь греческого оратора и писателя святителя Иоанна Златоуста. Его проповеди переводились на европейские языки. Владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов духовной литературы. Он был возведен в сан епископа в 1836 году, а через 12 лет возглавил Херсоно-Таврическую епархию. Епископ Иннокентий стремился восстановить древние христианские святыни Крыма, основать там русский Афон. Планам помешала Крымская война. Владыка принимал самое живое участие в помощи воинам. Он посещал раненых в лазаретах, обходил боевые позиции, ободряя солдат. Епископ Иннокентий заболел во время обороны Севастополя и скончался на пути в Одессу. Он был причислен к лику святых в 1997 году. Церковь прославляет святителя Иннокентия как одного из самых ярких светочей богословия XIX века –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Многие говорят, что для сына важнее отцовская любовь, чем материнская. Это не совсем правильно. Ребенка должны воспитывать оба родителя, и они должны его любить одинаково сильно. Но отцы обычно вынуждены кормить семью, подолгу отсутствовать, уходя на работу, поэтому ребенок чаще видит рядом с собой мать. А если у отца профессия, которая предполагает постоянные командировки? О каком воспитании тут может идти речь? Но тогда появляются письма, телефонные разговоры, беседы через интернет. Любые виды связи, которые позволяют отцу быть рядом с ребенком, даже если их разделяют тысячи километров. О нежных чувствах знаменитого актера Евгения Леонова к своему сыну Андрею мы знаем в основном из писем артиста. Он очень много работал, снимался в кино, играл в театре. Обязательным условием работы были гастроли и командировки. И Леонов был вынужден на долгие месяцы покидать дом и семью, оставляя маленького сына, которому требовалась твердая отцовская рука. Уезжая в другой город, Евгений Павлович каждый день писал Андрею письма. В них он пытался передать сыну свой опыт, рассказать о совершенных ошибках, чтобы Андрей не повторял их, когда станет взрослым. Леонов давал советы не бояться рисковать в выборе жизненного пути. Раскрывал секреты ремесла. Андрей еще в школе решил, что тоже станет актером. Часто в письмах сквозила грусть от вынужденной разлуки. Тогда Леонов писал сыну. «Бродил сейчас по набережной и думал, был бы Андрей со мной, спустились бы мы к воде, сели бы так и помолчали бы вместе». Или рассказывал, как однажды мчался домой в перерыве между поездами, чтобы взглянуть на любимого сына, но успел только увидеть его в окне. Любовь Евгения Павловича была поистине трепетной и крепкой. Как он говорил, знаменитую роль казака в фильме «Донская повесть» ему дали из-за чувств к сыну. Вот как сам актер вспоминал этот эпизод из своей жизни. «Я как-то верил, что могу передать любовь к ребятеночку этому. У меня уже был мой Андрюшка. Фетин, по-моему, и дал мне эту роль, потому что я ему рассказывал про сына, а иногда, когда рассказывал, слезы появлялись». Андрей рос непоседливым, плохо учился, и Леонов часто винил себя в том, что неправильно воспитывал сына. Он говорил об этом и в письмах. «Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, какое это богатство, любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая, и от нее один вред. А может, и на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя». Повзрослев, Андрей оценит мягкость и искренность отца и сам будет поступать так же со своим сыном, не препятствуя ему в выборе своего пути. Постоянный обмен письмами, телефонные разговоры создавали у маленького Андрея впечатление, что отец рядом. И их связь с годами становилась все крепче. Когда у Леонова случился инфаркт, сын не мог найти в себе сил, чтобы уйти далеко от больницы. Он ходил под окнами палаты и молил Бога, чтобы он спас отца. И Евгений Леонов тогда выжил. Он скончался через 5 лет. Когда актер собирался на очередной спектакль, у него оторвался тромб. Даже спустя много лет после смерти отца Андрей продолжает чувствовать его любовь. «Папа незримо присутствует в моей жизни по сей день», — говорит он. «Бывает, что у меня что-то не получается, наваливаются проблемы и такое отчаяние. И в эти моменты случаются чудеса. Появляется отец. Он как будто чувствует и приходит ко мне. Включу телевизор, а там фильм с его участием. Или мультик про Винни-Пуха с его голосом. Или во сне его увижу. Он приободрит и легче становится». Связь с сыном, которую Евгений Леонов тщательно налаживал и укреплял в течение 10 лет, не порвалась до сих пор. Настолько сильна была его отцовская любовь. По словам Андрея Леонова, Евгений Павлович оставил ему силу и выдержку, чтобы вынести любые жизненные испытания. Когда такие дары передаются по наследству, то это и есть лучшее свидетельство настоящей родительской любви, подлинного воспитания.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Михаил Викторов.
3: С Самое яркое воспоминание, которое у меня о встрече с Богом, оно произошло следующим образом. Было это в канун Пасхи. У меня дедушка священник, дядя священник. Папа увидел мою заинтересованность, хотя папа мой врач-стоматолог, мама учитель физкультуры, тренер по плаванию. И как бы связи никакой, ну такой прямой воцерковленности не было. И мы должны были идти в субботу великую освящать куличи. Мы пришли, я совершенно с другим взглядом посмотрел на эту украшенную белыми цветами плащаницу, древняя плащаница, такая как историческое наследие, я бы сейчас бы сказал. И вот этот взгляд на уснувшего спасителя произвел какой-то внутренний такой резонанс, почему мне очень захотелось узнать, почему это произошло. И впоследствии я вернулся домой и попытался очень быстро из той литературы, которая есть, восстановить вот этот процесс православного богослужения, посмотреть, как, что поют. Была ночная пасхальная служба, и я для себя принял решение, что я буду жить с Богом, буду жить в церкви. Для мамы это было удивление. Я говорю еще раз, никаких предпосылок не было. Я говорю, меня срочно в воскресную школу, а это Пасха, уже май, конец учебного года. Мама говорит, ну все, наверное, он будет монахом, и значит... как же мне, без наследников, без внуков и так далее. А директор воскресной школы, отец Варнава, сказал, говорит, ну вы поздно пришли, в сентябре приходите. Пришел сентябрь, я сказал, нет, я помню, я хочу изучать. Изучать это правильно. И с этого момента ощущение вот этой детскости мне сейчас, когда не хватает духовных сил, я вспоминаю этот первый свой, ну такой осознанный, когда я именно смотрел, интересуюсь на иконы, и вот эта плащаница, и вверху роспись храма Воснецова, когда Христос такой в крыльях возносится. Вот это детское ощущение сегодня дает силы.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге, и в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время Божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «И так всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
2: «И последний первый».
1: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми, то есть чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого, от своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви, такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, его силу, его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Короче слов, чем «да» и «нет», не сыщешь, хоть пройди весь свет. Но если молвить нужно «да» или отрезать «нет», нам не хватает иногда всей жизни на ответ. Это стихотворение советского поэта Геворга Эмина натолкнуло меня на размышление о словах «да» и «нет» с лингвистической точки зрения. Оказалось, что до сих пор у ученых нет достоверных данных об этимологии данных понятий. Особенно темнит с происхождением слова «да». В настоящее время у лингвистов есть гипотеза, что оно ведет родословную от древнеиндоевропейской частицы «до», схожей по смыслу с предлогом «до». И через это значение места оно сближается с наречием «тут». То есть «да» как бы происходит от понятия «досюда», «тут». А потом, видоизменяясь, слово приобрело форму и смысл, которые мы знаем. А вот этимология отрицания «нет» более прозрачна. Слово восходит к сочетанию «не есть тут», «не тут». Отсюда также берутся старославянское «несть», а также просторечные «нетути» и «нету». Но это еще не все загадки, связанные с данными словами. В словарях слово «да» трактуется не только как согласительная частица. Есть еще союз «да», равный союзу «но». Мал золотник, да дорог. А также «да» может быть синонимом союза «и». «Щи да каша, пища наша». Следующая роль данного слова – это частица, которая образует повелительное наклонение глагола. К примеру, «да будет так», «да здравствует». «Да» и «нет» – прекрасная возможность коротко и ясно высказать отношение к чему-либо. Однако бывает так, что мы избегаем использовать эти слова, пытаясь смягчить их с помощью разных заменителей. «Хорошо», «скорее всего», «сделаю все возможное», «ладно» и даже «окей». Или «не думаю», «не уверен», «посмотрим». А ведь зачастую необходимо сделать выбор и ответить честно на вопрос или предложение, не боясь показаться чересчур прямолинейным. Наверное, поэтому так важны слова Христа, которые мы читаем в Евангелии от Матфея. «Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а все, что сверх того, то от лукавого». Вместо того, чтобы давать лишние обещания в попытке уйти от четкого ответа, лучше сказать всего лишь одно простое слово. «Да». С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает журналист Оксана Ковальская.
2: Многие люди нуждаются в нашей поддержке. Помочь или пройти мимо – дело выбора каждого. Эту историю рассказала мне моя подруга. Как-то в своем подъезде она увидела бездомных. И никто не хотел им помогать, скорее, наоборот, их гнали. Мама моей подруги тоже их побаивалась и периодически просила их уйти. А потом маме подруги пришла мысль. Есть же такой проект, как «Ангар спасения» у службы помощи милосердия. И стало как-то жалко этих людей без крова над головой. Желание прогнать сменилось желанием помочь. И вот, проходя мимо бездомных в очередной раз, моя подруга остановилась. Они, видимо, приготовились к тому, что сейчас опять услышат просьбы покинуть подъезд. И каково же было их удивление, когда они увидели, что моя подруга улыбнулась и что-то им протянула. Это оказалась листовка, в которой были инструкции, как и где они могут получить помощь. Бездомные искренне поблагодарили и больше не приходили. Да, всем помочь, конечно, невозможно, но если каждый из нас будет чуть внимательнее к трудностям тех, кто находится рядом с нами, нуждающихся станет гораздо меньше.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобного мученика Тавриона Толоконцева, вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост.
2: Преподобная мученица, монахиня Елена, в миру Елизавета Коробкова, родилась в 1879 году в Подмосковье, в крестьянской семье. В 14 лет девочка потеряла отца. Она окончила сельскую школу и в 24 года поступила в монастырь, где приняла постриг. В 20-е годы обитель закрыли, и монахиня перебралась в сходню. Елена жила при храме, пела на клиросе и зарабатывала на жизнь шитьем одеял. В 37-м году арестовывали не только священников, но и активных прихожан. Вместе с такой группой была взята под стражу и монахиня Елена. Ей ставилось в вину распространение духовной литературы, контрреволюционная деятельность. Монахиню приговорили к 10 годам лагерей. Преподобная мученица Елена скончалась в 38-м году и была погребена в безвестной могиле.
1: Преподобная мученица Елена Коробкова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобная мученица Елена, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1911 году, проводя лето в родовом имении Ивановка в Тамбовской губернии, композитор и пианист Сергей Рахманинов приступил к сочинению цикла этюдов. Первоначально музыкальным этюдом называлась пьеса-упражнение на тот или иной вид исполнительской техники. При этом художественная ценность такой пьесы была невелика. Однако Рахманинов уже в названии сборника провозгласил, что его этюды таят в себе некие зрелищные образы. Так новый цикл получил название «Этюды картины». Какие же изображения хотел передать композитор в звуках? Сергей Васильевич дал возможность слушателям самим судить об этом и не оставил подсказок. Однако спустя почти 20 лет после издания первого тома цикла итальянский композитор Отторино Респиги решил переложить некоторые из этюдов картин для оркестра. Во время работы Респиги удалось выведать у Рахманинова, что именно он хотел изобразить в том или ином сочинении. Так у отдельных пьес появились негласные названия, например, «Море и чайки» или «Красная шапочка». Этюд номер 2, до мажор, не получил наименования, однако его музыка будто соткана из перезвона колоколов. В творчестве Рахманинова изображение колокольного звона встречается чрезвычайно часто, и домажорный этюд «Картина» — яркий тому пример. Наигрыш одновременно и грустный, и радостный, словно в нем сконцентрированы все краски человеческого бытия. Этюд «Картина» домажор Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И же верую победишь царствие,
3: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
2: Одесную же престола Божия седи.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествие Мессии и наступление эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь: «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно. Но ни один из них не добежал до важной отметки – это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Во время рождественского поста со мной случилась история, которая долго не выходила из головы. Я решила держать пост по-настоящему. Не просто меню поменять, а всерьез. Больше молиться, следить за мыслями, стараться быть добрее к людям. В первые дни мой план реализовывался точно. Чувствовала какую-то внутреннюю ясность, даже легкость появилась. Но потом план посыпался. Я пришла в гости к тете, а она приготовила мой любимый пирог с яблоками и корицей. Тесто она делает на масле. Пирог воздушный, но не постный. Теплый, с хрустящей корочкой. Да еще и пах он так, что устоять было почти невозможно. Я хотела отказаться, но тетя, не дожидаясь моего ответа, отрезала щедрый кусок пирога и положила мне в тарелку со словами: «Для тебя пекла. Знаю, что ты его очень любишь». И вот я сижу за столом, смотрю на этот ароматный кусок. Пар еще поднимается, корица дразнит ароматом, а внутри будто два голоса спорят. Первый голос, громкий, соблазняющий, подталкивает: «Ну давай, всего один кусочек. Тетя же старалась. Будет обидно, если откажешься. К тому же это не ты сама захотела, купила и съела. Тебе предложили. Да и потом, пост – это ведь не про еду и не для войны с близкими, правда? Не стоит из-за еды ссориться». Второй голос – тихий, спокойный, твердый. «Ты же взяла на себя это правило на пост не просто так. Хотела научиться держать слово. Ты обещала. Вот момент проверки. Если сейчас уступишь, в следующий раз будет еще труднее держаться». После 10 минут борьбы я сдалась и начала есть. Старалась не услаждаться вкусом, но когда я добралась до любимой сочной начинки, осознала, что проиграла. Спать ложилась с тяжелым грузом на сердце. Все корила себя. Ну почему не удержалась? Какая из меня постница? Все зря. Было обидно, стыдно, и решимость держать пост дальше куда-то улетучилась. Но утром я прочитала в сборнике цитат святых отцов слова утешения. Преподобный Иоанн Лествичник учил, что падение – не конец пути, а возможность для смирения и нового начала. И как-то сразу отпустила, перестала себя грызть. Я поняла, что ошибки становятся ступеньками духовного роста, когда мы обращаемся к Богу с покаянием, когда просим Его помощи, чтобы исправиться. Мы все живые люди. Мы падаем, встаем, снова падаем и снова встаем. И в этом движении, в этой борьбе, в этом желании стать лучше и есть настоящая жизнь. Главное, чтобы в ней был Бог. Тогда каждая ошибка становится уроком, каждое падение – поводом для смирения, а каждый шаг вперед – свидетельством Божьей милости. И тогда все обязательно получится. Не своими силами, а с Божьей помощью.
0: Частное мнение.

0: Вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобномученицы Елены Коробковой, преподобномученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговорит

На Петров пост. Преподобный мученик и иеромонах Таврион, в миру Матвей Толоконцев, родился в 1871 году в Вологодской губернии в крестьянской семье. В 37 лет он поступил в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, а еще через 12 принял монашеский постриг на подворье монастыря в Москве. В 25 году подворье закрыли. Таврион вместе с другими монахами образовал небольшую общину, в которой все жили по монастырским правилам и служили в одном московском храме. В 30-м году всех иноков арестовали. На допросе следователь вспомнил о крестьянском прошлом Тавриона и спросил, чем тот собирается заниматься дальше. «Пока существует церковь, буду служить ей», — ответил монах. Тавриона приговорили к 3 годам ссылки в Вологодскую область. Он остался там после отбытия срока, жил при храме в Великом Устюге. В 37 году последовал новый арест. Тройка приговорила монаха Тавриона к 10 годам лагерей. Преподобный мученик Таврион скончался через 2 года в Новоезерской колонии, находившейся в зданиях Новоезерского монастыря. Новомученичество в 20 веке стало продолжением русской традиции подвижничества, связанной с именами великих монахов и отшельников. Эти два вида святости проникнуты одним духом. Самоотвержение духовное неотделимо от самоотвержения материального. Неудивительно, что в 20 веке Русь дала миру так много исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Чествуя преподобномученика Тавриона Толоконцева, мы просим его: «Святой мученик Таврион, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Исторически в России всегда уделялось большое внимание воспитанию девочек, будущих жен, матерей, хозяек, хранительниц семейного очага. Веками складывались духовно-нравственные традиции женского воспитания. Именно на этих традициях в большинстве своем основывались практические педагогические пособия по воспитанию девочек, которые получили широкое распространение в Российской империи в 19 столетии. Какие же качества с самого детства прививались юным барышням пару веков назад? Одним из первых сборников, в котором подробно рассматривался вопрос особого подхода к нравственному воспитанию девочек, стало «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей». Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1843 году. Написал ее Кондратий Иванович Грум-Горжемайло, доктор медицины и выпускник духовной семинарии. Автор предлагает родителям и прежде всего матерям с самых юных лет внушать девочкам евангельские добродетели, необходимые для духовного и гармоничного развития личности: скромность, кротость, смирение, послушание, добронравие. В первую очередь собственным примером. Девочки, находясь беспрерывно пред глазами своей матери, имеют возможность усвоить себе совершенно ее нрав и характер, отмечает автор сборника. Похожие мысли высказывал один из виднейших немецких врачей XIX века Кристоф Гуфиланд. Перевод его работы «Руководство к физическому и нравственному воспитанию женского пола» пользовался в России большой популярностью. Доктор считал, что для девочек особенно важны такие душевные качества, как послушание, признательность, сострадание, правдивость, благоразумие, целомудрие, постоянство, воздержанность. Примеры того, как воспитывали девочек в 19 столетии, можно найти и в художественной литературе того времени. Яркую картину, к примеру, запечатлел Владимир Адоевский в своей повести-сказке «Отрывки из журнала Маши». Из повествования от лица 9-летней девочки мы узнаем, как мама приучает ее к ведению домашнего хозяйства, воспитывает в ней веру в Бога, обучает закону Божьему. Интересно, что к нравственным христианским образцам в произведениях писателей советовал обращаться священник Григорий Дьяченко. В 1903 году он составил педагогическое пособие по воспитанию девочек, сборник «Искра Божья». Воспитательная литература для барышень 19 столетия служит прекрасным историческим источником, дающим широкое представление о том, какие ценности и качества воспитывались в девочках в позапрошлом столетии. И прежде всего, это любовь к семье, забота о домашнем очаге, то главное, к чему самим Богом предназначена женщина.
1: Открываем историю.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Западная Сибирь. Пришла в большое село. Окинув критическим взглядом всю деревню, я остановила свой выбор на полуразвалившейся избе. Подходя к ней, я услышала, что за стеной кто-то плакал, и несколько голосов о чем-то жаловались. Я шагнула вперед и, сбрасывая свой рюкзак, низко поклонилась со словами «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков! Аминь!» — сказала старуха, подымая голову, и я заметила, что она вовсе не старая еще, но очень измождена голодом и заботой. «Вы, я вижу, голодны. Я тоже. Вот здесь у меня есть немного пшена. Сварите из него похлебку и поедим, что Бог послал». Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас, но мне показалось, что чей-то голос мне прошептал «Помогай, и Бог тебе поможет». Я осталась голодной, хотя могла бы еще 4 дня быть сытой. Но об этом не жалею. Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Барсик, барсик, барсик. Кс-кс-кс.
2: Ой, славный ты котяра. Подъезд тебе открыть? Или не нагулялся еще? Ладно, давай еще 5 минут подышим. Ты посмотри, какой закат сегодня ослепительный. Душа поет на него смотреть. Господи Боже, исполнена славы твоей земля. Чаша небес трепещет в твоих ладонях. Уста младенца псалом о тебе гулят. Он злодеев из дольнего мира изгонит. Вижу твои небеса, творенье искусных перстов. Звезды и месяц из небытия, вызванные тобою. Кто же тебе человек, что ты помнить о нем готов? Кто он тебе, чтобы ты знался с его судьбою?
3: Андрей Борисович, вы что, это Барсику стихи читаете?
2: Ой, Анечка, здравствуйте. Простите, я не заметил вас. Да нет, я не надеялся замечательного вашего кота поэзии заинтересовать. Сам себе читаю по-стариковски. От избытка чувств, так сказать.
3: Что-то вы рано в старики записались. Тем более, если чувства у вас. Кто она, эта счастливица, которой вы стихи посвящаете?
2: Ой, да что вы, это не мой стих. Написал его современный поэт Арье Ротман. Собственно, это перевод 8-го псалма. И чувства, которые здесь раскрыты, вовсе не женщине адресованы.
3: А кому? Я, к сожалению, не расслышала слов, когда вы читали, но интонации меня потрясли. Столько в них любви.
2: Этот стих обращен к Богу. Разве у вас не бывает так, что от восторга перед красотой природы, животного, человека хочется произнести слова благодарности тому, кто это создал? Вот и царь Давид некогда стоял под звездным небом, как мы сейчас с вами, и пел Творцу Вселенной: «Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле, превознеслось великолепие Твое превыше небес».
3: Честно признаться, я давно ничего подобного не чувствовала. Живешь на такой скорости, что не только любоваться, восторгаться, поесть не успеваешь. Разве что в детстве. Помню, у бабушки в деревне собираешь васильки в ржаном поле. Жаворонки звенят, чертят в небе узоры. Небо невероятно пронзительно синее и ласковое как будто. А ладони пахнут земляникой. И так хотелось поблагодарить за это богатство до слез. Вот только кого благодарить, я не знала.
2: Вы своим драгоценным рассказом, Анечка, сейчас подтвердили слова псалмопевца. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Печать величия Божьего лежит на всей природе. И это настолько явственно, что дети откликаются подлинной, сердечной радостью. Открытость детского сердца – сокровище, которое мы должны хранить всю жизнь. Собственно, в этом и кроется способность восприять Царство Небесное.
3: Но в псалме сказано: «Из уст младенцев совершил хвалу». Из уст, а не просто от сердца. И про каких врагов тут говорится? За этим как будто стоит какая-то история.
2: Евангельская история стоит за этим. Давида не просто так называют пророком. Очень многие его слова по прошествии веков сбылись, воплотились. Вот и здесь речь идет о чуде, когда Иисуса в храме прославили грудные младенцы. Те, кому по возрасту еще не дано осмысленно разговаривать, громко и внятно воспели Христа и посрамили этим тех, кто не принял его, сделал себя его врагом. В переводе академика Сергея Аверинцева фраза про врагов звучит как «дабы немирного не сложить», то есть обезоружить того, в ком нет мира, чей разум мутится от злобы.
3: Вспомнилось. Устами младенцев глаголит истина.
2: И не случайно. Эта поговорка тоже взята из псалтыри.
3: А дальше-то что, Андрей Борисович? Стихотворение, которое вы читали, не из двух строчек было. Вон Барсик подтвердит, он слышал.
2: А дальше, хорошие мои, царь Давид удивляется. «Увижу ли твои небеса, дело твоих перстов? Увижу луну и звезды небес, которые ты утвердил? Что перед этим человек, но ты помнишь его? Что перед этим Адамов сын, но ты посещаешь его?»
3: «Ну чему тут удивляться? Ведь человек – венец творения».
2: «Венец-то венец. Да только свою падшую природу мы и проявляем на каждом шагу. Посмотришь на себя со стороны иной раз и удивляешься, как Господь терпит. Давид вам в унисон, Аня, продолжает дальше. Не намного умалил ты его перед жителями небес, славою и честью венчал его, управителем поставил его над делами рук твоих. Все положил ты под ноги его, малых и больших скотов и с ними диких зверей, птиц в небесах и рыб в морях, и все, что движется в безднах морей. Слава и честь – это знаки царского достоинства. Но только, положа руку на сердце, никудышные из нас цари. Пророк здесь видит картину мира эсхатологически, с перспективой в вечность, такой, какой она должна быть. И наша задача, Анечка, постараться встать на цыпочки, хоть на малую толику возрасти духовно, чтобы приблизиться к Божьему замыслу, стать причастным его величию.
3: Андрей Борисович, а ведь барсик – это тоже тварь Божья, которая дана человеку на попечение?
2: Безусловно. И, судя по всему, его пора покормить. Вон он как извелся. Да, барсик?
3: Ну, пойдем, пойдем, страдалец. Спокойной ночи, Андрей Борисович.
2: И вам доброй ночи, Анечка. И тебе, барсик. Барсик.

0: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобномученицы Елены Коробковой, преподобномученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня церковь вспоминает и прославляет святых мучеников Холмской и Подляжской земли. Этот край в X веке был юго-западным рубежом Киевской Руси и входил в состав Волынского княжества. Позднее эти земли много раз переходили под контроль различных государств. Местные жители часто подвергались преследованиям и ущемлялись в правах за то, что исповедовали православие. Временем испытаний для Холмщины стал и XX век. Край фактически был разделен между Польшей и Советским Союзом. Одно государство стремилось избавиться от религиозного меньшинства, другое боролось со всеми вероисповеданиями. Ситуацию усугублял польско-украинский конфликт. Многочисленные этнические и политические противоречия привели к страшным событиям 44-45 годов. Тогда жертвами массовых убийств и карательных операций стали тысячи мирных жителей – поляков, украинцев, православных и католиков. В 2003 году состоялось прославление в лике святых 8 холмских и подляжских мучеников. Это протопресвитер Василий Мартыш, протоиерей Павел Швайко с праведной Иоанной, монах Игнатий, иерей Николай Голец, Лев Коробчук, Петр Огризенко, Сергий Захарчук. Сегодня вспоминаем мы и тех мучеников, чьих имен не знаем, но Церковь верит, что они ведомы всемогущему Богу. Святые мученики Холмские и Подляжские, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
9: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Он стал свидетелем живописной перемены погоды и успел зарисовать ее.
11: Представь себе, Ваня, что эта картина написана не с натуры.
10: А как же?
11: По памяти и старым наброскам. В 1871 году Федор Васильев был вынужден уехать из Санкт-Петербурга в Ялту по настоянию врачей. 21-летнему художнику диагностировали туберкулез. Считалось, что целительный морской воздух вернет его к жизни. И там, в Крыму, юноша писал по памяти родные северные места.
10: Но почему? Ведь в Ялте так красиво. Море, горы. Почему Васильев не рисовал то, что его окружало?
11: Нет, почему же? Он писал крымские пейзажи, но в основном на заказ. Ведь на содержании Федора были мама и младший брат. Художник тяготился подработкой и все время возвращался в своем творчестве к тому, что дорого сердцу. В письме к другу, живописцу Ивану Крамскому, он сокрушался: «Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра?»
10: Тосковал по родине и передал это чувство в картине «Мокрый луг».
11: И не только это. Крамской признался, что полотно поведало ему о состоянии Васильева больше, чем строки писем. Друг уловил в настроении картины взволнованность Федора перед лицом приближающейся смерти.
10: Василий вскоре умер?
11: Да. В октябре 1873 года, через год после окончания картины «Мокрый луг». В последние месяцы Федору становилось все труднее двигаться и дышать. Он едва преодолевал несколько ступенек, чтобы выйти на крыльцо. У него пропал голос. Болезнь отгородила юношу от людей, сделала его затворником и молчальником по неволе.
10: Какое трудное испытание.
11: Очень верное слово ты подобрал, Ваня. Это действительно было испытание. И Федор вышел из него очищенным. Последний нелегкий отрезок жизни стал для художника временем особого внутреннего сосредоточения. В нем ярко проявились такие качества, как терпение, смирение и любовь к близким, к творчеству, к природе.
10: Удивительно, когда чуть живой человек находит в себе силы любоваться красотой окружающего мира и посвящать ей картины.
11: Красота служила художнику опорой. Вот ты и обратил внимание, что на картине «Мокрый луг» живое небо. Оно было для Федора Александровича не просто атмосферным явлением. В переливах невероятных красок он видел присутствие Творца. Залог того, что за гранью смерти жизнь не кончается. Я часто размышляю об этом перед полотном Васильева в Третьяковской галерее.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как магнит привлекает железо, так наша искренняя любовь привлекает к нам любовь ближних.
1: Физический закон как образ закона духовного использует архиепископ Иаков Вечерков. Его сравнение вводит нас в глубину духовного закона любви. Как магнит создает невидимое поле, притягивающее железо, так любовь притягивает к любящему сердцу других. Сам владыка Иаков был таким магнитом. В первой половине XIX века он поочередно возглавлял Саратовскую и Нижегородскую кафедры. На обеих заботился о духовном просвещении, пополнял семинарские библиотеки, увеличивал количество преподаваемых дисциплин. К воспитанникам относился по-отечески, за что был любим и уважаем ими. Возможно, сравнение любви с магнитом и было навеяно ему в семинарской лаборатории при проведении опытов по предмету «Естественная философия», как тогда называли физику. Много пастырской заботы вложил владыка Иаков в исцеление старообрядческого раскола. В слове на кончину владыки митрополит московский Филарет Дроздов сказал: «Добрые раскольники Саратовской и Нижегородской епархии все были бы в пастве преосвященного Иакова, если бы он долее пожил». Почил архиепископ Иаков Вечерков в 1850 году, оставшись в памяти любящим и любимым пастырем.
0: Цитата дня.

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Однажды американская писательница Кэтрин Хайд попала в беду. Ночью на пустынной улице у нее загорелся автомобиль. Вдруг, откуда ни возьмись, появились двое мужчин. Они подбежали к машине и каким-то непостижимым образом сумели погасить огонь. Писательница поняла, что незнакомцы спасли ей жизнь. Но когда вышла, чтобы поблагодарить их, тех уже и след простыл. Кэтрин признается, что с тех пор стала внимательнее смотреть по сторонам. Вдруг кому-то рядом с ней понадобится помощь. А еще происшествие с автомобилем вдохновило Кэтрин Хайд написать книгу, которая стала мировым бестселлером – роман «Заплати другому». Сюжет произведения, казалось бы, прост. В классе, где учится 12-летний паренек по имени Тревор Маккини, появляется новый учитель – мистер Рубен Сент-Клер. Преподаватель на первом же занятии дает ученикам необычное домашнее задание – придумать способ изменить мир. А на следующем уроке Тревор делится с классом и мистером Сент-Клером своей идеей. Он придумал что-то вроде эстафеты добра. Сначала нужно помочь троим людям, потом каждый из этих троих поможет еще троим, и дальше добро будет распространяться в геометрической прогрессии. Учитель идею одобрил, но усомнился в том, что ее реально воплотить в жизнь. И Тревор решает доказать, что это все-таки возможно. В романе «Заплати другому» Кэтрин Хайд очень тонко исследует психологию добра. За перипетиями увлекательного сюжета просматриваются очень важные вещи. Например, мы видим, как доброта меняет людей, побуждает их самих творить добро. Автор романа подчеркивает: «Малые дела ведут к большому добру. Нам не под силу в один момент полностью переменить мир, но можно начать с себя и тех, кто рядом с тобой». Как говорит один из персонажей романа по имени Крис Чандлер, не так много нужно, чтобы изменить весь мир к лучшему. Можно начать с самого обыкновенного. Можно начать с того маленького мира, в котором сам живешь. Лучшее тому подтверждение – реальное движение «Заплати другому», которое возникло после выхода романа Кэтрин Хайд в свет и существует в разных концах мира по сей день. И каждый из нас может к нему присоединиться. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет Центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая Центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке Центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком. Молодой человек аккуратно складывает товары, изготовленные другими подопечными, пакеты, коробки, и оформляет доставку. Такой труд помогает Косте развивать дисциплину, усидчивость и мелкую моторику рук. Полученные навыки позволили ему влиться в коллектив и хорошо выполнять свои обязанности. Специалисты помогают подобрать подопечным центра «Мастер ОК» именно ту работу, которая будет им по душе. Как у Александра. Больше 5 лет он работает курьером, доставляет товары и документы. С маршрутами молодой человек справляется благодаря навигатору, уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Город Волгодонск был основан в Ростовской области в 1950 году. Первые дома выросли тогда на правом берегу Сухосоленовского залива. А в 70-х годах 20 века было застроено и левое побережье. Этот микрорайон стали называть новым городом. Именно здесь, в 1994 году, был заложен один из первых храмов Волгодонска. В 1998 над окрестными домами уже сияли позолоченные купола. Церковь освятили во имя Василия Блаженного. Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон пожаловал прихожанам чтимую святыню. Распятие – работа ростовского иконописца начала 20 века Ивана Волкова. Трехъярусный иконостас Свято-Васильевского храма расписали художники иконописной мастерской Задонского Богородицы Рождественского монастыря. В апреле 2002 года над новым городом впервые запели колокола. За свою недолгую историю храм Василия Блаженного стал яркой частью жизни Волгодонска.
2: Радио «Вера» в Волгодонске можно слушать на частоте 103,2 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» и рассказ Леонида Пантелеева «Лопатка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «И же верую победишь о царстве».
2: «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
1: Одесную же престола Божия седе.
0: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествия Мессии и наступления эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь – «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно, но ни один из них не добежал до важной отметки. Это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю, и лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом.

0: и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией. А Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми и лишает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
1: Апостольские чтения.

отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно. Заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я на всем полей просторе, и жницы, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полн и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят пыль.

Радио «Вера». Светлое радио. Блаженны верующие. Каждый день для них – Божий день. Каждый день – дар. Иван Шмелев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок митрополита Арсения Стадницкого о путешествии на Афон. 1900 год. 7 июня было посвящено путешествию на Принцевы острова, на остров Халки к патриарху Никодиму, бывшему Иерусалимскому, живущему здесь на покое. Выехали мы на турецком пароходике, переполненном пассажирами всех национальностей. Около 11 часов приехали мы на Халки и направились всею гурьбою пешком к патриарху. Дом его в монастыре, принадлежащем Иерусалимской патриархии. Зашли мы сначала в церковь, очень чистенькая и опрятная, иконы все русского изделия. Помолившись, направились к патриарху. Встреча была самая радушная. Речь полилась обо всем. Патриарх хорошо говорит по-русски. Вспоминал он о пребывании в Кишиневе, Москве, Петербурге, о внимании к нему наших царственных особ, особенно же государя Александра III, о своем патриаршестве и о нынешнем пребывании на покое благодаря русскому правительству и вниманию государя. Получает он от русского правительства 3000 рублей золотом, угостил всех нас обедом, был очень гостеприимен.
0: Голоса

Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Большого сожаления заслуживает факт, что до наших дней не сохранились оригинальные рукописи книг Священного Писания. Например, мы не обладаем текстом Евангелий, написанных рукой апостола Марка или Луки или других апостолов. Наиболее древней рукописью библейских книг сегодня считается так называемый Синайский кодекс. Он относится к IV веку и представляет собой почти весь Ветхий Завет и весь Завет Новый. Синайский кодекс по внешнему виду – это многочисленные листы пергамента на греческом языке. До середины XIX века Синайский кодекс находился на Синайском полуострове в библиотеке монастыря Святой Екатерины. В 1844 году он был совершенно случайно обнаружен немецким ученым Константином фон Тишендорфом. Находясь в библиотеке монастыря Святой Екатерины, фон Тишендорф заметил подготовленные к уничтожению листы древней рукописи. Ими собирались растапливать печь. Рассмотрев вблизи листы пергамента, фон Тишендорф обнаружил, что они являются текстом некоторых книг Ветхого Завета. Исследовав библиотеку, он обнаружил еще много листов того же манускрипта, которые с разрешения монахов монастыря вывез в Европу и там опубликовал. Публикация эта произвела фурор в ученых кругах Европы. Оказалось, что Тишендорфу удалось найти одну из наиболее древних рукописей Священного Писания. С этого момента монастырь Святой Екатерины стал привлекать библеистов и просто любителей заработать на продаже древностей. В результате местные монахи отказались с кем-либо общаться по поводу приобретения других манускриптов, хранящихся в библиотеке обители. Отказали они и Тишендорфу. В 1853 году он вторично посетил монастырь в надежде приобрести остальные части кодекса. Однако без успеха. В 1859 году Тишендорф вновь приехал на Синай, заручившись поддержкой русского императора Александра II. Монахи вновь отказали Тишендорфу в возможности купить рукопись, но теперь хотя бы показали ее ученому. Тишендорф обнаружил, что у монахов имеется полная версия Нового Завета, датированная также IV веком. Он очень хотел купить рукопись, но все, что разрешили ему сделать, переписать строки текста рукописи. Единственному покупателю, которому синайские монахи не смогли отказать, был русский император. В 1869 году архиепископ Синайский Калистрат II и граф Игнатьев подписали договор о продаже, согласно которому рукописи Ветхого и Нового Заветов были переданы Российской империи за 9 тысяч рублей. Огромная сумма по тем временам. Кодекс после этого был размещен в публичной библиотеке, где хранился до 1933 года. В этом году Синайский кодекс был продан советским правительством Британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. С тех пор большая часть Синайского кодекса хранится в Лондоне. Еще одна часть находится в Лейпциге. Это те самые листы, купленные Тишендорфом во время первой поездки на Синай. Россия, к сожалению, потеряла уникальную реликвию. Тем не менее, сегодня каждый желающий может познакомиться с текстом Синайского кодекса, посетив специальный сайт в сети интернет. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Синайском кодексе, одной из наиболее древних рукописей Библии.

0: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобной мученицы Елены Коробковой, преподобного мученика Тавриона Толоконцева, вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец». Этот образ называют еще «Симеоново проречение», то есть «Симеоново пророчество». Как повествует евангелист Лука, праведному старцу Симеону Богоприимцу было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. На 40-й день после рождения Богомладенца его принесли в храм. Пречистую Деву Марию и праведного Иосифа встретил Симеон. Он взял младенца на руки и произнес знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерня. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Затем он обратился к Богородице с тем самым проречением. «Подобно тому, как будет страдать Христос, так и душу Пречистой Девы поразит оружие печали и сердечной боли, когда увидит она страдания сына своего». Это пророчество стало сюжетом нескольких икон Богородицы. Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце которой пронизывают 7 мечей, по 3 справа и слева, и 1 снизу. Число 7 в Священном Писании означает полноту чего-либо. В данном случае – полноту горя, которое перенесла Пресвятая Дева в ее земной жизни. Христиане верят, что если молиться перед этой иконой за своих врагов, то у тех исчезнут враждебные чувства, и на место им придут доброта и милосердие. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Умягчение злых сердец», мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Радио «Вера».

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Образы. Святые в литературе.
1: Одним из самых почитаемых святых на Урале и в Сибири является праведный Симеон Верхотурский, который при жизни от всех скрывал свои духовные подвиги. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Симеоне Верхотурском и рассказе Александра Арцебашева «Меркушинский заступник». Место действия – село Меркушино в Сибирской губернии, ныне на территории Свердловской области. Время действия – 17 век по Рождестве Христовом. Святой праведный Симеон Верхотурский родился в начале 17 века в семье благочестивых дворян, живших в европейской части России. Повинуясь стремлению к подвижнической жизни, Симеон сделался странником и пешком ушел за Урал. Он скрывал свое дворянское происхождение и жил своим трудом. Симеон научился шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды денежного вознаграждения. Он рассказывал местным жителям о Христе, благовествовал Евангелие и молился, чтобы Бог просветил души людей верой. Чаще всего Симеон посещал село Меркушино вблизи города Верхотурье, где любил молиться в деревянной церкви во имя архистратига Михаила. Неподалеку от этой церкви, на Меркушинском погосте, праведный муж и был погребен в 1642 году. Спустя 50 лет после кончины Симеона жители села Меркушино чудесным образом обрели нетленное тело праведника. От мощей святого стали совершаться многочисленные исцеления, и с той поры его почитают как сибирского чудотворца. В начале 21 века в Меркушино совершил паломническую поездку известный уральский писатель Александр Николаевич Арцебашев, описав свои впечатления в рассказе «Меркушинский заступник».
2: «Еду в село Меркушино, родину святого преподобного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Издали среди высоких деревьев замечаю сияющие купола собора. Величественная церковь Архангела Михаила причудливой галереей соединялась с храмом во имя Симеона Праведника. На глаза навернулись слезы. Господи, дай сил русскому народу прийти в себя от затянувшегося оцепенения. Никто не поможет возродить былую мощь державы, коль сами не засучим рукава и не возьмемся за обустройство русской земли».
1: Рассказ «Меркушинский заступник» Арцебашев написал во времена, когда страна еще переживала последствия тяжелого внутреннего кризиса конца 90-х годов. Но писатель был убежден, что Россия возродится, когда народ укрепится в православной вере и будет обращаться за духовной поддержкой к святым праведникам. Ныне нетленные мощи праведного Симеона Верхотурского находятся в Свято-Николаевском монастыре города Верхотурье Свердловской области. Паломники посещают в Сибири и места подвигов праведного Симеона Верхотурского. Вот и писатель Александр Арцебашев побывал на уединенном берегу реки Туры, где святой молился на камне и любил рыбачить. Александр Николаевич почувствовал непреодолимое желание окунуться в воду на том месте, которое больше трех веков назад облюбовал для себя сибирский чудотворец.
2: «Метрах в 10 от берега плоский камень в воде. Вдвоем уместиться трудно. На нем когда-то стоял преподобный Симеон, проводя в бесконечных молитвах целые дни. 7 раз, стоя у Симеонова камня, уходил с головой в исцеляющую купель, не чувствуя ни восторга, ни страха, ничего, кроме неописуемого блаженства. Вода как будто сняла все печали и горести, придала новые силы. Наверняка то же самое испытывали и тысячи других паломников, ступавших на этот благословенный берег и уносивших с собой нечто сокровенное, возвышенное.
1: Каждый может испытать подобное, побывав в местах, где жил, стал праведником, угодившим Богу и примером для нас святой Симеон Верхотурский. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио.

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И, сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Значит, мысли настолько важны? Да. Архимандрит Фадей Витовницкий, сербский подвижник благочестия конца 20-го, начала 21 века, писал: «Какие у нас мысли, такая и жизнь. Потрудитесь иметь добрые мысли и добрые желания, и увидите, какой добрый плод получите и вы, и все, кто вас окружает». Именно так и поступает маленькая героиня повести Эленор Портер Поллианна.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
1: Быть с нами.
0: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Гурий Гусев. Поговорим об учениках преподобного Сергия Радонежского, продолжавших заложенные им монашеские традиции. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет доцент исторического факультета МГУ Татьяна Агейчева. Разговор пойдет о судьбе и трудах известного русского историка, автора учебников Дмитрия Ивановича Иловайского.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге. И в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
1: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
2: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
1: «И последний первый».
0: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми. То есть, чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого. От своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви. Такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он – воплощенный Бог, Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство,

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Успения Богородицы в судьбах России.
1: Киево-Печерская икона Успения Божией Матери была явлена в XI веке во Влахерне, предместье византийской столицы города Константинополя. Четверо друзей зодчих пришли помолиться в храм Пресвятой Богородицы и, потрясенные, замерли. Царица Небесная сама встречала их на пороге. Пречистая Дева велела друзьям отправиться в Киев, найти там подвижников Антония и Феодосия и построить для них храм. Божия Матерь пожаловала зодчим золото на возведение церкви, а также свой иконописный образ. Это была кипарисовая доска 40 на 30 сантиметров. Божия Матерь изображена на ней, лежащей на смертном одре. По краям ее ложа представлены святые апостолы, все, кроме Фомы, который отсутствовал во время Успения. По центру, над одром, фигура Спасителя в сиянии славы. В руках у него душа Пречистой Девы в виде спеленутого младенца. Византийские зодчие приняли дар Божией Матери и отправились в Киев. Они нашли пещеру, в которой подвязались Антоний и Феодосий, и поведали о велении Богородицы. Подвижники выслушали гостей и целую ночь молились, чтобы Царица Небесная указала место для строительства. Наутро они увидели, что вся земля вокруг покрыта росой, и лишь одна поляна осталась сухой. Здесь и возвели Успенский собор, который в дальнейшем стал главным храмом Киево-Печерской лавры. Икону Успения Пресвятой Богородицы разместили над царскими вратами, а по окончании богослужений спускали вниз для поклонения богомольцев. Святыня прославилась многими чудесами. Известно, что у образа Успения Божией Матери молился царь Петр I накануне Полтавского сражения –

0: Икона пребывала в Киево-Печерской лавре до 1942 года. Во время Великой Отечественной войны город захватили фашисты. Древний образ вместе с другими монастырскими святынями вывезли в Германию. С тех пор икона Успения Божией Матери считается утраченной. Сохранились лишь ее чудотворные списки. Один из них, написанный в XIX веке, находится в крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.
1: Небесная заступница. Икона Успения Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Ад – невозможно сделать привлекательным. Поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Святитель Василий Великий.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. Ярославль. В июне 1917 года стало известно всем жителям, что на следующий день будет избиение всей интеллигенции. Все, кто мог, стали спасаться на поездах, пароходах и пешком. Муж мой в этот день был дома и объявил мне, что раз он управляющий банком, то не имеет права его бросить и должен остаться. Моя жизнь была вся в моих 7 детях, дороже которых не было у меня никого, но я подумала, что если убьют моего мужа, мой долг быть при нем. Рано утром на рассвете этого дня я проводила детей на пароход в Николо-Бабаевский монастырь. Чем ближе к 12 часам подходило время, тем тяжелее и тревожнее становилось на душе. Я поставила на окне гостиной образ святителя Николая, лицом обращенным в ту сторону, откуда должна была двинуться толпа убийц, зажгла перед ним лампаду. Минут за 10 до 12 начался безобразный трезвон во все колокола, и стали доноситься даже не крики, а какой-то вой обезумевших от жажды крови людей. Мы простились. Рев приближался, и показалась толпа в несколько сот человек. Но что это было, невозможно описать. Одетые большей частью в красные рубашки, с ружьями, топорами, ножами, они бежали к нашему дому. Небо было прекрасно, сине и безоблачно. И вот когда первые из толпы с криком «Ломай двери!» коснулись их, ударил страшнейший гром. И хлынул такой ливень из мгновенно почерневшего неба, что обезумевшие сперва от звериной злобы люди обезумели от ужаса и бросились в рассыпную спасаться. Никогда нельзя себе было представить подобного ливня. Это не был обычный земной дождь. Это было чудо Божие, явленное нам по молитве святителя Николая.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Среди всех богослужебных песнопений есть одно особенное. Согласно церковному преданию, часть его текста сообщил людям сам архангел Гавриил. Это песнопение посвящено Пресвятой Богородице и называется «Достойно есть». Предлагаю поразмышлять над текстом и чудесной историей возникновения этой молитвы и послушать ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Так как же появилось песнопение «Достойно есть»? Припев его вошел в церковный устав еще в VIII веке. В то время в византийских храмах во время богослужения Богородицу стали славить молитвой, написанной церковным поэтом Косьмой Маюмским. Вот как на русском языке звучит текст этого припева. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово, как истинную Богородицу мы тебя величаем». По-церковно-славянски этот фрагмент песнопения звучит так. «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем». Давайте послушаем этот фрагмент. –

Молитва «Честнейшую Херувим» была дополнена в конце X века от Рождества Христова, когда в одной из монашеских келий на Святой горе Афон произошло чудо. Послушник, имя которого история не сохранила, совершал вечернюю молитву. Вдруг в дверь его кельи постучал незнакомец. Послушник приветливо принял гостя, и они стали молиться вместе. Когда послушник запел молитву Богородицы «Честнейшую Херувим», незнакомец прервал его и рассказал, что там, откуда он пришел, молитву Богородицы начинают по-иному. Перед припевом «Честнейшую Херувим» они поют строчку, которая так переводится на русский язык. «Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего». По-церковнославянски этот фрагмент звучит так. «Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Давайте послушаем этот фрагмент песнопения. –

Когда таинственный незнакомец спел эту строчку, она до того понравилась послушнику, что тот попросил гостя записать ее текст. Гость согласился. Он взял плоский камень и начертал слова молитвы пальцем прямо по поверхности камня. А когда послушник спросил его имя, гость ответил: «Архангел Гавриил». Так появилось, а затем распространилось по всему православному миру песнопение «Достойно есть», которое, к слову, иногда называют «архангельской песнью». Исполняется оно и на вечерних службах в будни, и на литургии, за исключением больших церковных праздников. Читается или поется дома, в утреннем и вечернем молитвенном правиле, после трапезы, после окончания работы или учебы. А еще звучит при встрече епископа во время архиерейского богослужения и во время венчания. Существует множество музыкальных вариантов песнопения «Достойно есть». К его возвышенным словам обращались Чайковский и Рахманинов, Бортнянский, Чесноков. Возникли местные распевы, которые сохранились и широко распространились в богослужебной практике. Например, распев «Ниловой пустыни», «Киевский», «Македонский», «Византийский». Есть даже распев царя Федора Алексеевича Романова. Его нередко поют в храмах и в наши дни. Но как бы ни исполнялась молитва «Достойно есть», даже без мелодии звучит она просто и прекрасно. Может быть потому, что по воле Божьей сотворена земным и небесным существами, человеком и архангелом, вместе. Давайте послушаем песнопение «Достойно есть» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобно-мученицы Елены Коробковой, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемый «Нерушимая стена». Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, называемая «Нерушимая стена», находится в Киевском Софийском соборе. Это мозаика на стене над главным алтарем. Божия Матерь изображена на золотом фоне, стоящей во весь рост на четырехугольном золотом камне с воздетыми руками. Эпитет «Нерушимая стена» применяется к Богородице в одном из молебных песнопений. «Нерушимой стеной охраняет нас вечное заступничество Богородицы». По молитве к Пречистой Деве верующие получают защиту от недугов, стихийных бедствий и других бед. Киевская икона свое название «Нерушимая стена» получила еще из-за того, что на протяжении 9 веков оставалась неповрежденной. Хотя за это время и собор, и город неоднократно подвергались разрушению. Сохранилось старинное описание этой иконы. «Рост Богородицы Исполинский, как и все ее дела на Руси». По преданию, Киев не погибнет, пока простирает над ним руки Божия Матерь, нерушимая стена. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Нерушимая стена», мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Наряда. Кустодиев выбрал для своих героев одежду эпохи Возрождения. Мужчина в красной бордовой мантии, а женщина в длинном платье в стиле ампир с расшитым лифом.
2: Прическа и украшения тоже напоминают о периоде Ренессанса. Жемчужные нити в волосах музы, кольца с крупными драгоценными камнями. У поэта ровно подстриженные волосы в форме каре с ровным пробором.
1: Еще одна отсылка к этому времени – античные статуи на постаментах на втором плане. Интерес к Древней Греции и Риму был характерен для Европы XIV-XVI веков.
2: И все-таки в этой картине прослеживается стиль Кустодиева. Я вспоминаю его «Купчиху за чаем» или «Ярмарку» и нахожу сходство с поэзией.
1: Почерк мастера узнаваем за счет ярких цветов, присущих творчеству художника. Сочный зеленый, глубокий красный, небесный голубой, разные оттенки желтого. Насыщенными красками Кустодиев писал многие свои работы, в том числе и те, которые касались духовных тем.
2: Напомни, пожалуйста, какие это картины?
1: «Канун Пасхи», «Крестный ход», «Зима», «Крещенское водосвятие». С юного возраста художник был погружен в церковную жизнь, пел в хоре Астраханского собора, изучал иконопись в духовной семинарии. Это стало первым соприкосновением с изобразительным искусством. А позже Кустодиева вдохновили работы Рубенса и Тициана с их насыщенной палитрой и гармонией оттенков. Но на картине «Поэзия» яркость красок вызвана еще и пожеланием заказчика.
2: То есть художник писал картину по чьей-то просьбе?
1: Именно так, Алла. Она была создана в начале прошлого столетия по заказу Отто Виблингера, коммерсанта и коллекционера из Астрахани.
2: А какой же была судьба произведения после приобретения?
1: С приходом советской власти коллекцию Виблингера передали в Астраханскую картинную галерею имени Павла Дагадина. Полотно Бориса Кустодиева находится там и по сей день.
2: Если буду в Астрахани, обязательно посмотрю на оригинал. А пока, пожалуй, возьму томик Пушкина и открытку для мамы. Думаю, ей понравится.
1: Предлагаю заглянуть еще в отдел антиквариата. Уверен, там тоже можно найти немало интересного.
3: Картину Бориса Кустодиева «Поэзия» можно увидеть в филиале Астраханской картинной галереи имени Павла Дагадина, доме музея Кустодиева.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Часто бывает так, что человек временно соглашается терпеть то, что ему не нравится. Но такое терпение не приносит духовных плодов. А все потому, что человек хочет не терпеть, а хочет перетерпеть, рассчитывая на то, что испытание пройдет, и вот тогда, наконец, он заживет полноценной жизнью. Но, как правило, за этим испытанием приходит новое, и опять надо терпеть. И так всю жизнь. Хочу поделиться с вами словами священномученика Киприана Карфагенского о том, что великая добродетель, терпение, приобретается только в подражании Христу, чье терпение безмерно. Терпение делает нас угодными Богу и сохраняет нас для Бога. Оно умеряет гнев, обуздывает язык, управляет умом, хранит мир, поддерживает благочестие, укрощает порыв похоти, смягчает силу гнева, погашает пламя злобы, останавливает насилие богачей, одушевляет бедного в нищете. Оно прочно утверждает основание нашей веры, высоко поднимает ростки надежды. Оно дает направление нашему шествию так, чтобы, идя по стезям терпения Христова, мы могли держаться и пути Христова.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Гоголь – сатирик. Гоголь – обличитель пороков общества. Гоголь – отец русского реализма. Такой образ классика на протяжении многих лет предлагали нам учебники по литературе. И словно забывали о главной грани писателя – Гоголь – христианин. Лишь на рубеже 20-21 столетий в отечественном литературоведении заговорили о том, что именно христианство – суть и основа творчества Николая Васильевича. Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России, сказал тогда патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Эти его слова взял эпиграфом к своему исследованию о духовных истоках творчества Гоголя протоиерей Николай Булгаков, наш современник. «Душа слышит свет» – так называется эта книга. В своем исследовании отец Николай анализирует произведения Николая Васильевича Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями. Сразу после выхода в 1847 году этот публицистический сборник писателя, как принято говорить, наделал много шума. На Гоголя обрушился шквал критики. Виссарион Белинский написал Николаю Васильевичу гневное письмо, которое впоследствии вошло в историю. А Гоголь, между тем, выразил в своем новом произведении всего лишь простую мысль. «Россию спасет вера во Христа и следование его заповедям». Автор исследования о Гоголе «Душа слышит свет» протоиерей Николай Булгаков подчеркивает. Гоголь, по сути, был первым из так называемых «властителей дум», или, как сказали бы сегодня, «медийных личностей», кто заговорил об этом публично и прямо. Выбранные места из переписки с друзьями – книга о том, что по Евангелию нужно строить не отдельные стороны жизни, а всю ее целиком, весь уклад бытия. Достичь этого идеала для всего общества возможно, если каждый человек начнет с себя, с преображения собственной души и сердца. Священник Николай Булгаков размышляет о тесной духовной связи выбранных мест из переписки с друзьями с дошедшими до нас главами второго тома «Мертвых душ». Обе эти книги, пишет автор, о том, что путь к общему благополучию, благоденствию и счастью лежит не через внешние процессы, а через душу каждого человека в отдельности. «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Эти строки из духовного завещания Гоголя, по мнению автора исследования, ключ к пониманию творчества писателя. В своей книге священник Николай Булгаков помогает читателям открыть этим ключом двери, за которыми душа слышит свет. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Первый источник.
1: Маша, ну как тебе мое варенье?
2: Неплохо, но мне попались косточки.
1: Вот так всегда. В чужом глазу сучок видим, а в своем бревно не замечаем.
2: Это ты о чем?
1: А о том, что в твоем они тоже попадались, но я тебе ничего не сказала.
3: Выражение, ставшее пословицей, восходит к новозаветным временам. Евангелист Матфей пишет: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно?» Эти слова были сказаны Иисусом Христом в Нагорной проповеди и относятся к той ее части, где говорится о неосуждении ближнего, 7 глава Евангелия от Матфея. Этот метафорический образ приводится Спасителем не просто так. Здесь Христос говорит о том, что мы не должны судить других. Судить – значит вглядываться в глаза ближнего, в которых отражается наш собственный сучок, который, скорее всего, бревно, но нам он невидим. Об этом и предостерегал Иисус. Не следует отмечать чужие недостатки и не обращать внимания на свои собственные. Пословица «в чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем» существует во многих языках. Известны ее вариации на болгарском, польском, немецком. В русском языке этот фразеологизм имеет разные формы. В «Воскресении» Льва Толстого он звучит так: «Только бы всегда вовремя успеть увидеть бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». Но чаще встречается в полном варианте. Например, у Владимира Немировича Данченко в романе «Драма за сценой» «Судить-то о чужих грехах мы все мастера. В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем». Так и сегодня говорят о тех, кто видит у других даже мелкие недостатки, а у себя и больших не замечает. Кто прощает себе то, что не прощает другим.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь называют уменьшенной копией Троицы Сергиевой Лавры. И это неудивительно, ведь основал обитель ученик Сергия Радонежского, преподобный Дмитрий Прилуцкий. Именно он поставил в XIV веке у излученной реки Вологды первую деревянную церковь во имя Всемилостивого Спаса. Это здание сгорело, и в XVI столетии на его месте построили каменный Спасский собор. Мощный пятиглавый храм, окруженный высокой галереей, гульбищем, по сей день остается духовным, историческим, архитектурным центром монастырского ансамбля. Нижний предел двухэтажного собора посвящен основателю обители, преподобному Дмитрию Прилуцкому. Здесь под спудом покоятся мощи святого. По молитвам подвижника, Спасо-Прилуцкий монастырь выстоял в начале 17 века во время польско-литовской оккупации. Предстательством преподобного обитель возродилась после многих лет запустения при советской власти в 20-м столетии. Богослужения здесь возобновились в день памяти Дмитрия Прилуцкого 16 июня 1990 года. С тех пор Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь привлекает паломников со всей России.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
0: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Единство с другими людьми и наше ощущение своего личного счастья. Насколько эти вещи связаны друг с другом? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «И же верую победишь царствие,
8: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали

0: те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
1: Одесную же престола Божия седе.
2: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел перечисляет два типа героев веры. Первый – это победители. Они заграждали уста львов, как пророк Даниил, угашали силу огня, как трое юношей в раскаленной вавилонской печи, были крепки на войне, как Давид, Иисус Навин, Гедеон. Но затем апостол резко меняет фокус и говорит о другом типе верующих. Они замучены были, испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Таких страдальцев было немало, и многие из них были выдающимися людьми. Например, пророк Исаия, которого, согласно преданию, перепилили деревянной пилой. Или пророки Захария и Иеремия, которых побили камнями. Но вне зависимости от того, с каким результатом каждый из всех этих праведников закончил свою жизнь, как триумфатор или как изгнанник и мученик, ни один из них, по словам Павла, не получил обещанного. Речь о том, что ветхозаветные праведники не дожили до исполнения главного обещания – пришествия Мессии и наступления эпохи Нового Завета. И далее апостол Павел говорит ключевую вещь – «дабы они не без нас достигли совершенства». Другими словами, все эти ветхозаветные праведники не могут стать совершенными без нас. Лишь все вместе мы можем достичь главного – спасения и небесного Царства Бога. Чтобы пояснить эту мысль, апостол использует лексику, которая обыкновенно использовалась для описания спортивных состязаний. Выражение «облако свидетелей», «запинающий нас грех», то есть грех, о который мы спотыкаемся, «поприще», то есть дистанция, рисуют в сознании слушателей Павла соревнования по бегу. Ветхозаветные святые уже пробежали свои этапы. Кто-то с триумфом, кто-то не так удачно, но ни один из них не добежал до важной отметки. Это отметка пришествия Христа и основания Церкви. Этот этап выпал на нашу долю. И лишь благодаря нам всем, те, кто был до нас, могут стать его участниками. Но и мы здесь лишь потому, что наши предшественники уже пробежали свои дистанции. И наши судьбы, как и их судьбы, могут быть очень разные. Кто-то из нас увидит земной успех, кто-то нет. Однако в конце времен, когда мы добежим до финишной ленты, то предстанем перед главным судьей этих состязаний, перед Богом, все вместе, одной командой, как единое облако свидетелей. Это очень глубокий образ надежды. Мы нередко ощущаем себя одинокими в своих духовных исканиях. Нам кажется, что наш путь уникален, а наши трудности никто не понимает. В то же самое время мы смотрим вокруг себя на окружающий мир с его материальными ценностями и видимым успехом, и наша вера начинает колебаться. Ведь в своей жизни мы не видим немедленной прибыли и награды. Но проблема в том, что мы мерим свою жизнь личной короткой дистанцией, а Господь выстраивает наше спасение не как спринт, а как марафон. Это эстафета целых поколений, которая длится всю историю человечества. Поэтому апостол и предлагает нам набраться терпения, отказаться от инфантильного ожидания немедленного результата и осознать, что мы работаем в команде. А для этого необходимо, как он говорит, свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть перестать цепляться за прошлые обиды, страхи, необоснованные ожидания. Именно это погружает нас в ощущение изоляции, препятствует полноценному общению с другими людьми –

0: улучшает нас мира. Избавимся от этой зацикленности на себе, осознаем, что мы участники живого церковного единства, тела Христова, что Господь спасает не поодиночке, но только всех вместе, и в тот же самый момент станем участниками той радости, которую Господь постоянно предлагает каждому из нас.
1: Апостольские чтения.

святое провидение. Оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегу.

Теплое радио. В основе хороших манер лежит забота о человеке. Дмитрий Лихачев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Елизаветградского Ануфрия Гоголюка. 1927 год. Пермский край. Село для ссыльных Кудымкар. Из шумного града Харькова переселился я в глухое село. Да будет воля Божия. Хотя и скорбно на душе, но нужно оставить думы о харьковских друзьях. Придется ли увидеться с ними? Сие от Господа. Во всяком случае, увидимся непременно в жизни загробной. А теперь нужно работать Богу и людям в тех условиях, в каких Господь определил мне жить. Какой смысл моего пребывания в селе Кудымкар? Здесь я как бы в тюрьме. Служить не могу, проповедовать в храме нельзя, приезжать ко мне не разрешают, стесняют принимать верующих. Почему же Господь это попускает? Не лучше ли было оставить меня в Харькове, где я служил, благовествовал и в храме, и по домам, откуда управлял епархией? А между тем стараются разрушить Церковь Божию. Так нужны теперь работники на Ниве Христовой, а их усиленно уменьшают. Такова воля Божия, или, вернее, попущение Божие. Не показывает ли Господь современным язычникам-богоборцам, что при максимуме наших усилий и при связанности проповедников веры все же никто не одолеет Церкви Божией? И чтобы поняли все противники Божии, что вера наша утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В конце 70-х годов 20-го столетия в университете Копенгагена сформировалась научная школа, получившая название «Библейский минимализм». Ее основатели, датский историк Нильс Петер Лемхе и его коллеги, высказывали сомнения относительно датировки книг Ветхого Завета. Они утверждали, что Библия была написана не ранее, чем в IV веке до Рождества Христова. По мнению библейских минималистов, священное писание создали иудейские лидеры в период эллинского могущества на Ближнем Востоке, чтобы поддержать самосознание еврейского народа. Эта концепция перечеркивала состоятельность ветхозаветных книг как летописного источника и ставила под сомнение существование таких исторических фигур, как праотец Авраам, пророк Моисей, израильские цари Давид и Соломон. Неожиданным аргументом против теории библейского минимализма стало археологическое открытие профессора Израильского университета Бар-Илан Габриэля Баркая, совершенное в 1979 году при раскопках одной из гробниц в окрестностях Иерусалима.
1: Жарким летом 1979 года экспедиция под руководством профессора Баркая проводила археологические раскопки на так называемом склоне Гиены возле городских стен Иерусалима. Скалы в этом районе испещрены погребальными камерами. Как показали исследования, эти склепы использовались для захоронений многократно на протяжении нескольких сотен лет. В каждом находилось несколько каменных лож, на которые помещались усопшие, и общее хранилище, куда переносили истлевшие останки. По датировке культурного слоя профессору Баркаю удалось определить, что скальные камеры стали использоваться для захоронений в VII веке до Рождества Христова. Самой ценной находкой археологов оказались два маленьких металлических цилиндра, напоминающих сигаретные мундштуки. Дальнейшее изучение показало, что это свернутые в трубочки свитки из чистого серебра. На каждом серебряном листе удалось прочитать надпись на иврите. Это были прямые цитаты из чисел и второзакония, двух из пяти библейских книг, автором которых считается пророк Моисей, живший приблизительно в 13 веке до нашей эры. По результатам исследований Габриэль Баркай сделал заявление. Серебряные свитки, обнаруженные на склоне Гиены, подтверждают, что Пятикнижие Моисея было распространено в Израиле в VII веке до нашей эры.
0: Оппоненты не согласились с выводами профессора Баркая. Библейские минималисты настаивали на том, что сохранность документов не позволяет качественно провести их датировку. А, следовательно, вполне возможно, что серебряные свитки относятся не к VII, а к III веку до Рождества Христова. Ведь в это время погребальная пещера все еще использовалась для захоронений. Научная дискуссия длилась десятки лет, то затухая, то вспыхивая с новой силой. В 2004 году находка Габриэля Баркая была изучена в рамках проекта западно-семитских исследований в Университете Южной Калифорнии США.
1: Американские ученые использовали современные технологии, позволившие получить четкое и ясное компьютерное изображение надписей, запечатленных на серебряных свитках. Это дало возможность провести датировку артефакта по палеографическим признакам. Эксперт в области древних семитских письменных систем доктор Кайл МакКартер назвал дату создания манускриптов – конец VI века до Рождества Христова. При этом американский профессор подчеркнул, что вопрос датировки данных надписей можно считать закрытым.
0: Исследования калифорнийских ученых помогли не только датировать серебряные свитки, но полностью прочесть надписи на них и убедиться в их соответствии библейским строкам. На первом запечатлено священническое благословение из чисел – Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Текст на втором серебряном листке совпадает со строками из Второзакония. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысяч родов». Интересно, что в обоих текстах Бог назван Яхве, что значит «сущий». Это имя, известное из Библии, обозначает единого Бога, Создателя Вселенной. Таким образом, находка профессора Баркая доказала, что иудеи в конце VI века до Рождества Христова напутствовали умерших тем именем Творца, которое Бог открыл через пророка Моисея в Пятикнижии. А значит, Священное Писание было не просто известно израильтянам в то время. Оно было востребовано и распространено.

Сегодня, 7 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Этот день посвящен всем святым. Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, преподобно-мученицы Елены Коробковой, преподобно-мученика Тавриона Толоконцева. Вспоминает собор мучеников Холмских и Подляжских, а также чествует иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от времени празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов. В их честь пост называется Петровым или Апостольским. Петров пост считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы. Сегодня заговение на Петров пост. Это последний день, когда еще разрешается употребление скоромной, то есть мясной и молочной пищи перед постом.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
2: Сегодня протоиерей Георгий Завершинский, продюсер, актриса Ева Искусных и катехизатор, автор просветительских проектов о православии Алексей Мириков будут размышлять о смысле призыва Христа «Если кто ударяет по одной щеке, подставлять ему и вторую».

0: Страницы летописи. На берегу Иордана стоял высокий человек в грубой одежде из верблюжьей шерсти. Вид его был суровым, а речь грозной. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Взывал он к израильтянам, пришедшим к реке, чтобы совершить ритуальное очистительное омовение. Это был пророк Иоанн. Без страха и лицеприятия обличал он своих сограждан, уверяя, что мало омыться водой. Перед Богом важнее очистить душу. А сделать это можно лишь, переменив свою жизнь, отказавшись от всего дурного. Иоанн говорил, что вслед за ним идет Мессия, Сын Божий, и нужно сделать прямым его путь к сердцам. Пророка потому и стали называть предтечей, предшественником Спасителя. Пламенное слово Иоанна прожигало души. Люди отзывались на его призыв, входя в воду, совершая погружение или иначе принимая крещение. Они вслух исповедовали свои грехи, с тем, чтобы больше не повторять их. Иоанн родился в семье священника Захарии и его жены Елизаветы в тот роковой год, когда царь Ирод, узнав, что на свет появился Христос, издал приказ убить всех младенцев до 2 лет. Иоанн чудом остался жив. Елизавета бежала с сыном в пустыню, где им удалось укрыться от воинов, рыскающих повсюду в поисках детей, приговоренных к смерти. Захарию же слуги Ирода убили между храмом и жертвенником. Елизавета недолго прожила с сыном в пустыне. Вскоре она умерла от старости. Будучи бездетной всю жизнь, в преклонных годах она зачала ребенка вопреки естеству. И это было бесспорно чудом. Ее поздний первенец имел особое призвание, которое проявилось еще до его рождения. Елизавета приходилась родственницей Богородицы Марии, и когда однажды Богоматерь, носившая Иисуса во чреве, навестила ее, также не праздную, Иоанн в утробе матери приветствовал Христа радостными движениями. О том, как протекало детство пророка, неизвестно почти ничего. Евангелие лишь скупо упоминает о том, что он жил в пустыне до своего явления Израилю. На проповедь Иоанн вышел послушный голосу Создателя. И ничто в жизни не было для него важнее той миссии, которая была ему поручена Творцом. Он крайне мало ел, не пил вина и одевался во власеницу, колючую рубашку из грубой шерсти, был все время собран и не ведал развлечений. Как верно настроенная струна, душа пророка непрестанно пела о Боге. Когда среди желающих принять крещение к Иоанну на берег Иордана пришел Иисус, пророк сразу узнал в нем Мессию, того, кто берет на себя грехи мира. «Тебе ли креститься от меня?» — воскликнул предтеча. «Нам надлежит исполнить всякую правду», — ответил на это Спаситель. И совершилось крещение. Вскоре Иоанн Креститель был арестован. Его преступление заключалось в том, что он не побоялся обличить правителя Галилеи Ирода Антипу, который незаконно сожительствовал с женой своего брата Иродиадой. Ирод готов был казнить пророка, но опасался народа, поскольку Иоанна почитали святым. Еще большее раздражение по отношению к предтече испытывала Иродиада. Свою ненависть она передала и дочери Соломее.
1: «Как ты красива, Соломея! Тебе уготована великая судьба. Ты непременно будешь счастлива».
2: «Как ты, мамочка?»
1: «Пожалуй. Единственное, что омрачает мою жизнь, это обличение юродивого, который сидит в темнице. Меня он смеет обличать в беззакониях. Что он понимает в любви? Какое право имеет вторгаться в семейные дела царской семьи?»
2: «Ты так переживаешь. Если бы я могла помочь тебе».
1: «Соломея, дочка, Ирод Антипа благоволит к тебе. Попроси, чтобы он казнил дерзкого Иоанна. Пусть ему отсекут голову и принесут тебе на блюде».
0: В тот же вечер Ирод, насладившись танцем Соломеи, бросил ей горделиво: «Проси, чего хочешь, не будет тебе отказа». Плесунья повторила слова своей матери, и в пиршественный зал была внесена отрубленная палачом голова Иоанна, предтечи и крестителя Господня. Иоанн Креститель был призван Богом к подвигу на пределе человеческих сил, и он совершил этот подвиг. Свидетельствуя об этом, Иисус Христос назвал своего предтечу величайшим среди рожденных женами.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Истинная любовь не отступает и тогда, когда ближний наш оступается. Митрополит Иоанн Снычев.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. С детства мы помним песенку из мультфильма «Крошка енот». От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Но это в детской песенке. А что может одна единственная улыбка в реальном мире, мире взрослых? Многое. Например, спасти жизнь. Вот что произошло однажды с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, когда он в разгар гражданской войны приехал в Испанию в качестве корреспондента. Эту историю он описывает в рассказе «Письмо заложнику». Задержанный военным патрулем, Экзюпери понимает, что потерял свой корреспондентский пропуск. Да еще и испанским не владеет. Все могло закончиться фатально. Если бы не чудо, писатель взглянул на одного из своих конвоиров и улыбнулся. Тот сначала выпрямился, описывает Экзюпери реакцию конвоира, провел рукой по лбу, посмотрел мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Патруль отпустил Экзюпери. Все закончилось благополучно. «Гибнет человечество от недостатка именно малого добра», говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Казалось бы, один человек улыбнулся другому. Какая малость! Но иногда для того, чтобы случилось чудо, как раз и не хватает самого малого. Например, улыбки.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Священное Писание обильно наполнено историями о том, как слабый человек одерживает победу над сильным, как небольшое войско обращает в бегство мощную армию, историями о том, как человеческая слабость одерживает победу над человеческой же силой. Рассказывая эти истории, Библия хочет нам показать, что истинная сила в Боге. И в конечном итоге победу одержит тот, кто чтит Бога и исполняет Его заповеди. Любой христианин знает об этих библейских историях и знает об их смысле. Однако бывает крайне непросто поверить в то, что Бог и в наши дни действует так, как действовал в библейские времена. А потому мы постоянно ищем какую-то подстраховку, ищем, на что опереться в нашем мире, ищем земную силу, к которой можно было бы примкнуть. Сегодня в православных храмах во время Божественной литургии звучит отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Этот отрывок содержит в себе слова Христа, которые вновь напоминают нам о том, что Он – наше прибежище и наша сила.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «И так всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
2: «И последний первый».
1: Сегодня мы вспоминаем всех святых, от века угодивших Богу. Они были очень разными людьми. Общего у них лишь живая, деятельная вера во Христа. Прозвучавший только что евангельский отрывок словами самого Спасителя мира рассказал нам о том, что подразумевает под собой вера во Христа. Прежде всего, нам стоит обратить внимание на то, что вера подразумевает исповедание, а потому невозможно верить и никак свою веру не проявлять. Христос не просто говорит об этом, Он недвусмысленно требует, чтобы верующие в Него люди исповедовали Его пред людьми. То есть, чтобы мы не стеснялись и не боялись поступать так, как того требует Христос. Здесь же мы услышали и требование Спасителя отречься от всего самого для нас близкого и дорогого. От своих родителей, от братьев и сестер, от детей, вообще от всего. Христос требует к себе безоговорочной любви. Такой любви, которая должна превосходить какую-либо иную. Его требование легко понять и принять, если помнить о том, что Он воплощенный Бог. Творец всего видимого и невидимого. Мы верим в Него как в Бога. Такая вера пришла не сразу. Она стала в полной мере возможна лишь после воскресения Христова. Услышанные же нами сегодня слова Господь произнес значительно раньше. И любви к себе Он требовал не в каком-то отдаленном будущем, а в момент произнесения им Его слов. То есть апостолы должны были увидеть в человеке Иисусе из Назарета Бога и отнестись к Нему как к Богу. Они должны были в человеческой слабости увидеть божественное величие. Апостолы, пусть и не в совершенстве, но сумели это сделать. В нашей повседневной жизни мы, как правило, не видим явления божественной силы Христа. Да, на уровне учения мы знаем, что Христос – Бог, а потому Ему все подвластно. Но как трансформировать учение в жизнь, посвященную Христу? К сожалению, простого и для всех подходящего ответа на этот вопрос не существует. Но существует опыт Церкви, опыт ее святых. Каждый из этих людей каким-то образом умел видеть действие Божие в мире, видеть божественное совершенство, Его силу, Его красоту. Мы исследуем опыт святых, учимся у них. И, конечно же, в своих молитвах просим, чтобы они научили нас любви ко Христу, той самой любви, которая побеждает и преображает мир, делая его преддверием Царства Небесного.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Близился вечер. Солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир. Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный. «Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча!» Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил: «Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными. Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год, и больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Иконы святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит. Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но сам понимаешь, теперь каждая капля на счету». Монах Хризостом был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милость остается уповать», — снова вздохнул монах Хризостом. Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик. «Это масло», — с сияющей улыбкой сказал он, — «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило, а вот даже немного нам с тобой осталось». «Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву. Афонский старец Филарет Карульский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

«Вера». Светлое радио. Когда человек родится, весь мир радуется, и только сам младенец плачет. Но жить нужно так, чтобы когда человек умрет, весь мир плакал, и только он радовался. Патриарх сербский Павел.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок баронессы Софии Буксгевден о ссылке семьи императора Николая II. 1917 год. Императрица, измученная физически и душевно, весь день лежала у себя в купе. Она чувствовала, что Сибирь была избрана не случайно. Именно этот край всегда служил в России местом ссылки. Некоторое утешение императрица испытывала при мысли о том, что сопровождающие были очень вежливы с императором. Небольшое количество солдат в поезде также казалось подарком судьбы по сравнению с теми, которые заполонили все царское село. Некоторые из них совсем по-дружески болтали с императорскими детьми, а во время одной из остановок поезда даже сорвали несколько васильков и отдали их императрице.
0: Голоса времени. Вы слушаете радио «Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Уважаемые отдыхающие, попрошу внимания. Завтра наш теплоход совершит длительную остановку. Приглашаем всех на экскурсию по городу. Вас ждет незабываемая прогулка по старинным улочкам. Вы сможете побывать в стенах древнего храма, а также поучаствовать в дегустации продукции местного винзавода.
2: Как вам такая культурная программа, Андрей Борисович? Храм и тут же винзавод. Артисты.
3: Ну что ж тут поделать, Валерий Александрович, это жизнь.
2: А сами-то вы пойдете пробовать напитки?
3: Нет, я, пожалуй, от дегустации воздержусь. Подольше побуду на богослужении.
2: Потому что грех это?
3: Грех не в вине, а в пагубном пристрастии к нему. А я просто люблю, когда голова светлая.
2: А вот в Библии написано что-нибудь про винопитие?
3: Написано, и немало. В Евангелии можно прочитать, как Христос на свадьбе обратил воду в вино, чтобы доставить радость празднующим. Апостол Павел в письме своему ученику Тимофею советует: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Однако в другом своем послании он предостерегает, чтобы верующие не упивались вином, поскольку оно разжигает страсть, а в третьем говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Упоминается вино и в Ветхом Завете, в Псалтыре, например. В 103-м псалме сказано, что оно веселит сердце человека, а в 74-м чаша с вином – грозный символ гнева Господня.
2: Вино как символ гнева? Неожиданный образ. Было бы интересно услышать, как это звучит в псалме.
3: Извольте, я прочитаю. «Чаша гнева в руке Господней, с вином неразбавленным, исполненным крепости. И он изливает из нее то на одних, то на других. Но сила вина не истощится. Пить будут его все грешники земли».
2: Впечатляет. А неизвестно, что послужило поводом для написания этих строк.
3: Считается, что содержание 74-го псалма соответствует времени правления иудейского царя Езекии. Это 8 век до нашей эры.
2: И чем же это время было примечательно? Иудеи тогда что, как-то особенно погрязли в грехах?
3: Совсем наоборот. Езекия был справедливым правителем и боголюбивым человеком. При нем в стране была восстановлена пошатнувшаяся вера в единого Бога. Прекратилось поклонение идолам, распространенное при его отце, царе Ахазе. В Священном Писании про Езекию написано так: «Прилепился он к Господу и не отступал от него. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил». И вот во время царствования такого человека Иудея попала в вассальную зависимость от Ассирии. Из казны поработителям выдали практически все запасы драгоценностей. Для откупа пришлось даже снять золото с двери храма. Но ассирийскому царю Сенахериму все было мало. Он послал гонцов к стенам Иерусалима, и те стали призывать иудеев сдаться.
2: А зачем Сенахериму это было нужно? Ведь Иудея, судя по всему, и так фактически ему принадлежала.
3: Да, я тоже об этом задумывался. Видимо, ассириец стоил обиду на Езекию за то, что тот упразднил в своем царстве все языческие культы, многие из которых пришли в Иудею из Ассирии.
2: А почему вы так предположили?
3: В Священном Писании сохранились свидетельства, что послы Сенахерима, стоя у ворот Иерусалима, насмехались над верой Езекии и возглашали перед иудеями, что Бог не спасет их. Агрессоры призывали народ покориться и по доброй воле идти в Ассирию, обещали сытую жизнь. Сенахерим явно надеялся на то, что иудеи вновь отвернутся от своего бога, как это было при Ахазе.
2: А что же иудеи?
3: Народ молча выслушивал послов. А когда вражеское войско приблизилось к Иерусалиму, евреи стали петь торжественные гимны Богу со словами вроде тех, что дошли до нас в 74-м псалме. Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаем о всех чудесах Твоих.
2: И что, ответил им Бог?
3: В ночь перед готовящимся штурмом стане ассирийцев по таинственной причине неожиданно умерло 185 тысяч воинов. И Сенахерим был вынужден ретироваться ни с чем. Таков был ответ Бога на заносчивое бахвальство потрясающих оружием язычников и на горячую молитву беззащитных иудеев. Псалмопевец Асаф облег этот ответ в поэтическую форму. «Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду, ибо ни с востока, ни с запада, ни с пустынных гор придет суд, ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит». Ну и дальше те слова о чаше гнева, которые я вам уже цитировал.
2: Я, знаете, что подумал, Андрей Борисович? А ведь это очень точный образ про крепкое вино как наказание. Ведь когда человек гордится своей властью или богатством, или иной какой силой, до такой степени, что уже и Бога не боится, он ведь правда, словно напившийся до безумия. И, по сути, этим он уже наказан. Потому что не приведи, Господи, до такого состояния дойти.
3: Ну да, пословица еще вспоминается. Когда Бог хочет наказать, он лишает нас разума.
2: Андрей Борисович, вы не будете возражать, если я с вами завтра в храме останусь? Когда наши на дегустацию отправятся? Как-то я вдруг осознал ценность ясного ума.
3: Что вы, Валерий Александрович, какие могут быть возражения? Только рад буду.
2: Ну вот и славно. Вот и замечательно.
4: Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: свидание с шедевром.
1: Андрей Борисович, не верю своим глазам. Давненько вы не заходили к нам в Третьяковскую галерею. Рада видеть вас, мой друг.
2: А я-то как рад, Маргарита Константиновна. Наверное, полгода, ну не меньше, прошло с тех пор, как я был здесь последний раз. И смотрю, здесь ничего не изменилось. Мои любимые работы на своих местах. О, подождите-ка. А вот эту картину я что-то раньше не видел. Николай Третьяков «Утром на даче».
1: Андрей Борисович, она была в другом зале. А вообще эта картина экспонируется здесь с 1896 года. С того момента, как сам автор Николай Сергеевич Третьяков принес ее в дар галереи.
2: О, Николай Сергеевич? Как я понимаю, он сын одного из основателей Третьяковки.
1: Да-да, именно так. Он служил юристом и, как все Третьяковы, занимался общественной деятельностью. Участвовал в организации покровительства бедным.
2: Ну, судя по картине «Утром на даче», он был еще и замечательным художником.
1: Николай Сергеевич учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Василия Поленова. Дружил с художниками Валентином Серовым и Ильей Остроуховым, который в письмах ласково называл его «Третьякаша». А картина «Утром на даче» в самом деле премилая.
2: На ней изображена семейная идиллия в саду за чаепитием. За столом, накрытым кружевной белоснежной скатертью, сидят две женщины, маленький мальчик и девочка постарше. А на переднем плане я вижу собаку. Она устроилась на стуле, как полноправный член семьи. Сидит довольная.
1: Художник изобразил на полотне свою семью. Слева его супруга Александра Густавовна. Позади маленький сын Сережа. Справа дочь Александра с няней. Саша кормит собаку с руки, а все улыбаются этому. И обратите внимание, как нежно, с любовью смотрит на своих детей супруга художника. Она излучает счастье.
2: Верно. Счастливая семья. Они радуются погожему летнему дню и возможности неспешно вместе попить чайку, пообщаться друг с другом. Ах, как же мне эта картина нашу дачу напоминает под Тверью.
1: Помню, Андрей Борисович. Мы с вами в прошлом году туда ездили. Вы еще тогда рассказывали о своей собаке Арчи.
2: Да, мой любимый Арчи. Когда я был мальчишкой, мы с родителями ездили на дачу и непременно брали его с собой. Он везде сопровождал нас, и за грибами, на озеро купаться. Какое счастливое время. А потом мы все возвращались домой, мама накрывала стол в саду под яблонями, и мы всей семьей подолгу пили чай с яблочным джемом. А добрый пес Арчи в это время ложился под столом у наших ног и мирно дремал.
1: А еще, как я помню, вы иногда угощали его под столом печеньем и мягким хлебом.
2: Да, было такое. Вспоминаем о нем с теплотой и любовью. Это был наш добрый друг. С ним связаны лучшие воспоминания из детства.
1: Детские воспоминания согревают нас, уже повзрослевших, всю жизнь. И дети Николая Третьякова тоже, я уверена, с любовью хранили в сердце эти моменты.
2: А известно ли вам, как сложилась жизнь детей Николая Третьякова? Кем они стали?
1: Сын Сергей окончил физико-математический факультет Московского университета, женился на Наталье Савишне Мамонтовой, дочери мецената. Вместе они после революции эмигрировали во Францию, где Сергей Николаевич был одним из руководителей Русского комитета помощи голодающим.
2: А что известно о дочери Саше?
1: Александра Николаевна, повзрослев, вышла замуж и уехала в Кострому. Там была членом общины сестер милосердия. Занималась благотворительностью, опекала рабочих Костромской льняной фабрики, которые даже спустя много лет после кончины Александры вспоминали о ней с благодарностью.
2: И этот крепкий фундамент доброты заложили в своих детей Николай и Александра Третьяковы.
1: Мудрые, любящие родители. И ведь для того, чтобы заложить этот фундамент, совсем не обязательно быть состоятельным человеком, предпринимателем, промышленником.
2: Просто внимательными быть к родным и не жалеть для них своего времени и любви.
1: И тогда дети будут вырастать счастливыми, храня в сердце светлые воспоминания о душевных семейных посиделках. Как вы, Андрей Борисович, и герои картины Николая Третьякова «Утром на даче».
0: Свидание

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: В православии брак рассматривается как образ таинственного союза Христа с Церковью. Брак – это таинство, которым благодать Божия соединяет, благословляет и освящает супругов. Главной целью вступления в брак является спасение души. Без испытаний спастись невозможно. Поэтому горько ошибаются те, кто вступает в брак, надеясь найти в семейной жизни только лишь плотские удовольствия. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Гавриила Ургибадзе. Не ищи в браке только утешения. Настоящая любовь раскрывается не тогда, когда легко, а когда трудно. Когда супруг терпит немощи другого, молится за него, покрывает любовью ошибки, тогда семья становится крепкой. Тогда благодать Божия сходит на дом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. О том, что Василий Ливанов не только блестящий актер, но и талантливый писатель, до сих пор знают, наверное, немногие. А ведь печататься в литературных журналах он начал даже раньше, чем сыграл Шерлока Холмса. Многие произведения Василия Борисовича переведены на иностранные языки. В 2010 году вышло в свет двухтомное собрание его сочинений. И все же Ливанов-писатель долго и незаслуженно оставался в тени Ливанова-актера. Сегодня ситуация изменилась. Тексты Василия Ливанова все чаще стали выходить отдельными книгами в крупных издательствах. Одно из них, «Азбука», выпустила его повесть «Мой любимый клоун». Это, пожалуй, одна из самых известных литературных работ лучшего Шерлока Холмса всех времен. Почитатели прозы Ливанова говорят, что такой драматичной силы, тонкого, глубокого психологизма и эмоционального накала нет ни в одном другом, даже более крупном его произведении. Короткая повесть словно вобрала в себя всю мощь писательского дара автора. Неудивительно, что именно она стала визитной карточкой литературного творчества Василия Борисовича. История, которую рассказывает автор, в сущности, очень проста. Ее сюжет можно пересказать буквально в нескольких словах. Сергей Синицын, или просто Синица, как зовут его друзья и знакомые, клоун московского цирка. Все в его жизни вроде бы хорошо. Есть любимая работа, верный друг, жена, красавица и умница. Только вот детей у Синицына нет, а он очень хочет сына. И однажды решает усыновить ребенка из детского дома, маленького Ваньку. С его предложением соглашается и супруга, но когда все формальности уже улажены и приходит время сделать решительный шаг, жена под натиском своих родителей внезапно отступает и уезжает за границу, возможно, навсегда. Клоун оказывается перед самым трудным в своей жизни выбором. Повесть начинается тревожно, но с каждой главой становится все светлее. Василий Ливанов говорит в ней о дружбе, о бескорыстной помощи. Его герой не предает маленького Ваню. Синицына поддерживают друзья, во всем помогая неопытному пока еще отцу. Если нужно,
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно, надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Петрозаводск – столица Республики Карелия. Город расположен на северо-западе страны, в устье реки Лососинки, на берегу Онежского озера. В начале 18 века в этих местах простиралась тайга. В 1703 году по указу императора Петра I среди леса был построен оружейный завод. В то время Россия участвовала в Северной войне со Швецией и нуждалась в вооружении. Производство на Онежском озере развивали тульские, уральские, московские мастера. Они изготавливали корабельные орудия, якоря, шпаги, мушкеты, карабины, пушки с ядрами. При производстве образовался поселок Петровская Слобода. С первых лет его существования здесь действовала церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм не только был духовной опорой для русских переселенцев, но и служил центром просвещения коренных жителей Прионежья – карелов. В 1777 году православная Слободка, выросшая при оружейном заводе, получила статус города с названием Петрозаводск. Спустя еще полвека он стал центром церковной епархии и остается им поныне. Городские традиции здесь неразрывно связаны с христианством. Так, один из любимых праздников петрозаводчан – 12 июля, день памяти апостолов Петра и Павла. Эти святые считаются небесными покровителями Петрозаводска.
1: Радио «Вера» в Петрозаводске можно слушать на частоте 101 FM.
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».
3: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Гурий Гусев. Поговорим об учениках преподобного Сергия Радонежского, продолжавших заложенные им монашеские традиции. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет доцент исторического факультета МГУ Татьяна Агейчева. Разговор пойдет о судьбе и трудах известного русского историка, автора учебников Дмитрия Ивановича Иловайского.
4: Ларец слов.
5: В ходе вечернего богослужения в православных храмах звучит молитва, в рамках которой священник просит Бога возвеличить рог присутствующих в храме людей. Человека, мало знакомого с церковной традицией, данное прошение может ввести в недоумение. Возникает вопрос, что за рог нужно возвеличить и, самое главное, где его найти. Об этом наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «рог». Рог, о котором идет речь в богослужебной молитве, это, конечно же, символ, но, тем не менее, имеющий связь с реальным рогом животного. В Ветхозаветном Израиле рог служил обозначением могущества и власти. Бог, повелевая царю Соломону построить в Иерусалиме храм, приказал устроить в нем жертвенник. На четырех углах жертвенника имелись рога, которые служили символом власти и величия Бога. Прикосновение к ним являлось знаком желания всецело предаться на милосердие Божие, а также обеспечивало в некоторых случаях неприкосновенность и безопасность от мщения. Видимо, благодаря этим рогам жертвенника в культуре Ветхозаветного Израиля появился ряд выражений, которые сегодня используются в православном богослужении. Это, например, уже упомянутое выражение

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть на северо-западе Ярославской области маленький старинный городок Пошехонье. Примерно 150 километров от областного центра, и вот вы уже посреди настоящей пошехонской старины. Городу 200 с лишним лет, а самой главной его достопримечательности, Троицкому собору, еще больше. Это старейшее из сохранившихся каменных зданий в Пошехонье. Величавый пятиглавый храм стоит в самом центре, на площади Свободы. Его зеленые купола и высокую нарядную четырехъярусную колокольню видно из любой точки города. Когда-то на площади располагался главный городской торг, и она носила название «Базарная». Белокаменные торговые ряды в виде двух арочных галерей были построены еще в первой половине XIX века. Они прекрасно сохранились и продолжают выполнять свое предназначение. Троицкий собор расположен прямо за ними. Приземистый, почти кубический, похожий на изящную шкатулку, он представляет собой типичный образец ярославской храмовой архитектуры. Когда-то на месте Пошехонья стояло большое село Пертома. Один из его богатых жителей, Петр Тимофеевич Белавин, пожертвовал крупную сумму на строительство каменного собора. В 1717 году храм был возведен и освящен во имя Святой Живоначальной Троицы, а в 1777 село Пертома указом императрицы Екатерины II было переименовано в Пошехонье и стало городом. Он постепенно развивался, и именно Троицкий собор служил ориентиром для строительства новых улиц, которые расходились от него в стороны наподобие солнечных лучей. Во второй половине XIX века рядом с храмом выросла 73-метровая колокольня. В отличие от сдержанного и лаконичного внешнего убранства собора, колокольня поражает воображение декоративным разнообразием. Арочные пролеты, граненые полуколонны и лепные карнизы создают эффект кружевой воздушности. Увы, красота не спасла храм и колокольню в безбожные советские

0: времена. В 1920-е в Троицком соборе городские власти устроили, страшно представить, мазутный цех, а звонницу переделали под водонапорную башню. Но таким образом храму хотя бы удалось выстоять. В 90-е годы 20 века его возвратили Русской Православной Церкви. Сегодня Троицкий собор в Пошехонье большей частью восстановлен. Там совершаются богослужения, кипит приходская жизнь и сохраняется дух пошехонской старины. Неспешный, тихий и молитвенный.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

Светлое радио. В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению и по двум-трем внешним признакам. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Незабываемой стала встреча с иеромонахом Пименом, который служил в Алтайском крае после долгих лет ссылки. Он рассказывал о себе. Это был 1943 год. Приезжает председатель исполкома. «Здравствуйте, батюшка, вот газета вышла. Приказ Сталина — открыть церкви. Мы церковь уже освободили, люди стоят, ждут. Приехали за вами. Как ваше здоровье?» «Про здоровье говорить нечего. Менингит — это ужасная болезнь. Меня посадили на телегу, привезли к той самой церкви, из которой брали. Как я глянул, упал на колени. И пошла служба. Трое суток я не выходил из церкви, молился. Люди не хотели уходить из церкви. Настолько были рады, настолько хотели молиться».
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Некоторые церковные традиции, появившиеся много веков назад, сегодня могут вызвать вопрос, а почему должно быть именно так, а не иначе? Наиболее обсуждаемым в этом смысле является афонский обычай не пускать на территорию Святой горы Афон женщин. В наш век равноправия полов такое ограничение некоторые называют настоящей дискриминацией представительниц слабого пола. Однако же это совсем не так. Действительно, вот уже более 1000 лет женщины не имеют права пересекать границы Афона, особого монашеского государства на севере Греции. Появление такого запрета связано с церковным преданием о том, что святая гора Афон находится под особым покровительством Богородицы Марии. Еще в 1 веке по Рождестве Христовом Богоматерь посетила Афон и, пораженная красотой этих мест, попросила Бога сделать Афон ее земным уделом. По завету Матери Божией ни одна женщина, кроме нее, не может ступить на землю Афона. Официально традиция не допускать на территорию Афона женщин была закреплена в 1045 году указом византийского императора Константина IX Мономаха. Запрет на нахождение женщин на Афоне существовал и после падения Константинополя. Турецкие султаны подтвердили право афонитов жить в соответствии с их древними принципами. В новое время особый статус Афона был закреплен указом президента Греции от 1953 года. Согласно ему, женщина, сознательно нарушившая древнюю традицию и проникшая на Афон, может быть подвержена тюремному заключению на срок от 2 до 12 месяцев. Конечно же, запрет на посещение Афона женщинами – это никакая не дискриминация, а защита формы жизни, почти позабытой сегодня. Женщины не допускаются на Афон не потому, что в церкви имеется желание их как-то ущемить, а потому, что Афон – место особого молитвенного подвига монахов-мужчин. И ничто и никто не должны монахов от этого подвига отвлекать. Вот в чем смысл древнего обычая. О том, что никакого пренебрежения у афонитов к женщинам нет, свидетельствуют исторические факты. Например, во время турецкого пленения, а также во время гражданской войны в Греции 1946-1949 годов монахи на время отменяли древние обычаи, и женщины-беженки находили себе пристанище на Святой горе. Кроме того, раз в день от Уранополиса, так называется пристань, с которой на Афон ходят паромы, отплывает особый катер. На него садятся почти исключительно женщины. Этот катер поочередно подходит к каждой из монастырских пристаней. На причале в ожидании катера стоят монахи, держащие в руках монастырские святыни, мощи и другие реликвии. И пассажирки особого катера могут выйти на причал и поклониться святыням. Когда в начале 2000-х годов Греция вступала в Евросоюз, Европарламент пытался добиться от властей страны, чтобы древний обычай Афона был отменен, и туристки со всего света могли наконец-то посетить Святую Гору. Данная инициатива не осуществилась, ведь Афон по всем документам лишь формально является частью Греции. Его земли находятся во владении афонских монастырей. Поэтому изменение традиционного уклада жизни Святой Горы в будущем вряд ли предвидится. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, почему женщины не могут попасть на Афон.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 11 июня в 10 вечера слушайте произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: В 4-5 веках в Римской империи большой популярностью пользовались книги о египетских отцах-пустынниках. Они открывали удивительный и прежде неведомый мир подвигов ради Христа. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Макарии Александрийском и книге римского церковного писателя Руфина «Жизнь пустынных отцов». Место действия – Египет. Время действия – конец 4 века по Рождестве Христовом. В 70-х годах 4 века монах Руфин из итальянского города Аквилеи отправился в пустыни Египта, чтобы своими глазами увидеть и описать жизнь египетских монахов-отшельников. Неутомимый паломник добрался даже до отдаленной Скитской пустыни в северо-западной части Египта с особо тяжелым климатом. В Скиту, как называли в просторечии эту местность, находился монастырь под названием Келии, где монахи-пустынники в молчаливом уединении жили каждый в своей келии, собираясь вместе по праздникам на богослужение. И вот что особенно поразило Руфина. Иноки, которые неделями не встречались и почти друг с другом не разговаривали, оказались неразрывно соединены духом братской любви. В Скитской пустыне Руфин записал такую историю из жизни монастыря Келии, настоятелем которого был преподобный Макарий Александрийский.
2: Однажды некто принес святому Макарию гроздь винограда. По чувству братской любви он отнес ее другому брату, на ту пору захворавшему. Тот воздал благодарность Богу за услугу брата, но сам ей не воспользовался. Отнес по тому же побуждению к другому брату, тот к третьему. И так она обошла по всем келиям, рассеянным по пустыням. Наконец виноградная гроздь снова пришла к Макарию. И возрадовался Макарий, увидев такое воздержание, такую любовь между братьей, и возгорелся духом к еще большим подвигам.
1: Преподобный Макарий родился в городе Александрия. Поэтому в житиях, чтобы избежать путаницы с Макарием Египетским, этого святого именуют Макарием Александрийским. Примерно в 40-летнем возрасте Макарий Александрийский принял святое крещение, а потом удалился от мира в пустыню и стал монахом-отшельником. Его наставником в пустынно-жительстве был святой Антоний Великий. Спустя годы Макарий и сам начал передавать опыт тем, кто поселился в пустыне, чтобы во всей полноте осуществить евангельские заветы. До наших дней дошли сочинения, подписанные именем Макария Александрийского, «Монашеские правила», «Письмо к инокам», «Слово об исходе души из тела». Все они обращены к братии уединенного монастыря Келии в Скитской пустыне. Очевидцам подвигов преподобного Макария, в том числе и Руфину Аквилейскому, удалось записать и некоторые устные высказывания мудрого отца-пустынника. 6 лет провел писатель Руфин в путешествии по пустыням Египта. Ради встречи с христианскими подвижниками он и сам терпел палящий зной и холод, пережил нападение разбойников, преодолевал болота, кишащие крокодилами, ходил по острым шипам из соли в долинах с высохшими соляными источниками. Современники зачитывались его книгой «Жизнь пустынных отцов», а кто-то из читателей наверняка примерял и на себя слова преподобного Макария Александрийского, сказанные одному богатому римлянину.
2: «Кто последует Богу, те не привязываются к миру. Мне жаль тебя, что ты так предан миру и являешься рабом своих вещей». Тронутый этими словами римлянин, возвратившись домой, немедленно раздал нищим все, что имел, и стал служить Богу.
1: В одном из посланий ученикам преподобный Макарий Александрийский пишет: «Молитва друг о друге есть лучшее из общений. Постараемся и мы об этом помнить». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Не зло победит зло, а только любовь.
1: Это высказывание принадлежит последнему императору России Николаю II, правителю, жизнь которого была примером жертвенной любви к Богу, родной стране и ближним. Слова монарха звучат как нравственный вызов эпохи насилия, в которую ему довелось жить и мученически умереть. За несколько дней до расстрела царской семьи их записала старшая дочь государя, великая княжна Ольга. Записала она и другие. Отец просит всех, кто ему остался верен, не мстить за него. Он всех простил и молится за всех. Император Николай II был глубоко верующим человеком. Старался жить и править по христианским заповедям. После тяжелых боев русско-японской войны 1905 года он настоял на мире, чтобы спасти тысячи жизней. В годы Первой мировой войны покровительствовал деятельности Красного Креста. Во время февральской революции 1917 года призывал солдат не стрелять в сограждан. Наконец, ради избежания кровопролития, отрекся от престола. Находясь под арестом, молился за обидчиков своей семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, императрица Александра Федоровна и пятеро их детей были казнены большевиками в Екатеринбурге. Сегодня мы почитаем императора Николая II как святого страстотерпца. История дала справедливую оценку ему и его мучителям. Любовь оказалась сильнее зла.
0: Цитата дня.

0: чтения, размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Маленькие дети часто обещают стать хорошими. Взрослее мы уже не употребляем этой простой формулировки, ставя перед собой те или иные нравственные задачи. А ведь она очень ёмка. Стать хорошими. Разве не для этого дается нам жизнь? Герой романа «Поклонники Сильвии», написанного в 1863 году англичанкой Элизабет Гаскелл, находит ответ на этот вопрос только накануне смерти. Нет, Филипп вовсе не относится к тем людям, которые задумываются о вечности, лишь очутившись на ее пороге. Он искренне верующий христианин, порядочный человек. Но так получилось, что свою жизнь он прожил не так, как собирался. Перед смертью Филипп вспоминает, как, читая в детстве Евангелие, он всем сердцем желал следовать за Христом и стать его учеником. Теперь же, понимает герой, жизнь его уже была окончена, и время, данное ему для того, чтобы стать хорошим, навсегда отошло в вечность. При этом Гаскелл вовсе не изображает закоренелого грешника. Просто умирающий Филипп отчетливо понимает, что его юношеское намерение не исполнилось. И виновен в этом один он. В печальной последней главе романа «Поклонники Сильвии» есть и отблески света. Так Филипп все же умирает с миром в душе, вручая себя милосердию Божьему. Всем нам дано время на то, чтобы стать хорошими. И лучше всего приняться за это прямо сейчас.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Борис Зайцев. Отрывок из повести «Валаам». Где жил, там не вдали и похоронен. Могила тоже небогата, тоже осенена разросшимися елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженный решеткою, простой деревянный гроб. Крест с распятием.
3: Распятие. Главный символ христианства. Изображение, являющееся историческим фактом казни на кресте незаконно осужденного Бога человека Иисуса Христа. Спаситель принял такую мученическую смерть для искупления грехов человечества. Распятие – это знамение жертвенной любви Бога к людям, основание и средоточие церковной жизни. Православные христиане – поклоняются распятию как символу вечной жизни, поскольку Христос, подвергнутый на кресте мучительной казни, воскрес из мертвых, даровав и каждому человеку обетование воскресения. Без распятия не было бы воскресения Христова, и поэтому крест из орудия казни обратился в святыню, в которой действует благодать Божия. Каждый православный христианин в таинстве крещения получает нательный крест, изображающий распятие, и затем носит его всю жизнь как символ исповедания веры во Христа.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Рабочий поселок Мордова на юго-западе Тамбовской области – обычный райцентр. По его не везде асфальтированным улицам чинно прохаживаются коровы и козы, а на окраинах царят патриархальная тишина и покой. Именно в таком тихом и живописном месте на берегу реки Битюк стоит одна из жемчужин Тамбовщины – храм архистратига Михаила в Мордово. Величественным кораблем парит он на фоне далекого леса. Пятиглавый, из красного кирпича, украшенный орнаментом. Над тонкими шатровыми навершиями серебристые луковки куполов. Церковь кажется древней, и удивляешься, когда узнаешь, что на самом деле ее строительство завершилось уже в XX веке, в 1909 году.

0: Впрочем, уникален мордовский иконостас не только из-за необычного материала и тонкой красоты, а еще и тем, что сохранился до наших дней фактически в первозданном виде. Сегодня в России дореволюционные церкви с подобными иконостасами можно пересчитать по пальцам. Ведь фарфор – материал хрупкий, а что происходило с храмами в безбожные советские годы, увы, хорошо известно. Вот и Архангельскую церковь в 20-е годы хотели взорвать. Однако взрыв мог затронуть близлежащие дома и школу. Поэтому уничтожать храм не стали, и он действовал вплоть до 1939 года. Потом церковь все-таки закрыли и устроили в ней зернохранилище. Каким-то чудом верующим удалось уговорить местные власти не занимать под хозяйственные нужды алтарь. Его вместе с иконостасом отгородили фанерой. Во время Великой Отечественной войны зерно вывезли, а храм передали под нужды военного госпиталя. В начале 1945-го в Мордовской Архангельской церкви богослужения возобновились. Разрешения на это добился святитель Лука Воино-Ясенецкий, в то время архиепископ Тамбовский и Мичуринский. Вот уже больше века, словно благословляя все вокруг, поднимаются над тамбовским поселком Мордова шатровые купола Архангельского храма, сельской церкви в русской глубинке, которая, по словам патриарха Московского и всей Руси Алексея II, могла бы стать украшением любого кафедрального города.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире клуб частных мнений. Как обычно, в воскресенье вечером мы собираемся здесь, чтобы подискутировать, пообсуждать важные темы. И сегодня у нас тема со знаком вопроса, утверждения, которое мы будем разбирать и, возможно, оспаривать. Православие. Религия слабых. Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию отца Георгия Завершинского, благочинного прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, члена Союза писателей России, доктора философии, протоиерея Георгия Завершинского. Добрый вечер, отец Георгий, рады вам.
2: Добрый вечер, приветствую всех участников, ведущих сегодняшней программы. Я рад и счастлив, что имею возможность в спокойной, домашней, семейной обстановке за чашкой чая, за стаканом воды поспорить, что-то рассказать и услышать, главное. А ведь не слабость, немощь в том и состоит, что желание послушать, а не самому говорить.
1: Вот. Так, а говорить у нас еще будет Ева Искусных, продюсер федеральных каналов, актриса, телерадиоведущая. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Рада всех приветствовать, всех видеть и в предвкушении нашей такой дискуссии на очень интересную и важную тему.
1: А инициировал обсуждение этой темы Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов и автор частных мнения, которое ляжет в основу сегодняшней дискуссии. Лёша, привет.
4: Добрый вечер.
1: Давайте послушаем программу Алексея и как раз подискутируем потом.
4: Меня всегда как-то внутренне очаровывали слова Христа, сказанные апостолу Павлу. «Сила моя в немощи совершается». Наверное, в первую очередь, потому что я воспитан в православной традиции. Но есть в них и что-то куда большее, чем просто привычка. Эти слова максимально парадоксальны. Но как может быть сила в слабости? Слабого растопчут, и мы постоянно видим такое вокруг себя. Чем больше у человека ресурсов, чем больше сил, тем сильнее он в этом мире, тем легче ему пройтись катком по тому, у кого ничего нет. И, в общем-то, в этом есть правда. Таким катком и прошлись по Христу. Его унизили, растоптали, убили. И все же он воскрес, потому что сила Божия в немощи совершается. Меня очень вдохновляют эти слова. Я чувствую в них силу большую, чем сила денег и власти. Давно известная и даже уже несколько избитая истина в том, что чем больше у тебя денег и власти, тем ты менее свободен. Плетя интриги, ты сам в них запутываешься. Накапливая богатство, внутреннее или внешнее, ты легко можешь стать его заложником. А внутренне признав свою немощь и поверив при этом в любовь Бога к тебе, ты оказываешься в той самой свободе, к которой и зовет нас Христос. И это ведь вовсе не про слабость как сломленность. Это про слабость как открытость, честность, доброту. Про то, что очень легко разрушить, но что обязательно побеждает перед Богом как высшим судьей. Вообще, помимо интеллектуального очарования этой силы немощи, я могу в какой-то мере свидетельствовать и о практической истинности этих слов. Когда мы с моей женой только начинали знакомство, мы оба проявляли слабость, рассказывали друг другу не только о том, что в нас есть хорошего, но и о том, где мы несовершенны. Сегодня, годы спустя, я могу точно сказать, что это сэкономило нам массу нервных клеток, потому что в браке не выяснилось чего-то, что нас испугало. Слабая стартовая позиция стала нашей силой. И в этом я тоже вижу проявление действия Христа. В то же время не могу не отметить, как сложно бывает занимать эту позицию. Как страшно иногда признавать свое собственное несовершенство. Как не хочется отдавать нажитое внутреннее богатство. Но раз за разом это становится проще. И раз за разом ты видишь, как подтверждаются слова Христа, сказанные апостолу Павлу. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
0: Частное мнение.
1: Ну вот, прекрасно, Лёша уже показал, как это действует, но все-таки давайте возьмем какую-то стартовую точку, когда люди, не знакомые с православием, говорят, что ну, это же слабость, то есть как это не защитить себя?
3: как, что это такое, зачем вы это делаете? И есть очень часто такая провокация, да, православного ударить, оскорбить, ну и что? Ты же будешь не сопротивляться там злом, да, на зло не отвечать, что ты будешь делать? Вот есть такой, да, провокативный момент, Лёш, про него ты хотел поговорить, куда пойдем?
4: Да, я хотел поговорить и про него, и еще на самом деле и про тех, кто, может быть, не очень знаком с этой идеей, вот у них такие могут вопросы возникать, и про то, с чем сталкиваются и сами христиане. Потому что часто, когда эту тему поднимаешь, и внутренне, да и от слушателей возникает вопрос, ну, а как же быть? Нам же на шею сядут. Мы будем что, раздавать все деньги, мы будем эту слабость везде применять, а люди вокруг нас будут просто развращаться, мы будем сталкиваться с несправедливостью, гасить ее на себе, потому что сила Христова в немощи совершается, а несправедливость будет множиться. И, собственно, сегодняшняя тема, она во многом рождается и из моего личного опыта, потому что, да, где-то, как я в передаче рассказывал, действительно силу немощи я вижу, а где-то я чувствую, что как будто бы нужно и некоторую твердость проявить.
5: Ну, это же правда, начинают людьми же пользоваться, теми, начинают кто добрый, пользоваться. Кто слабый, кто там, вот, поставь одну силу куда-то, там ударил вторую, там отдам последнее. И люди начинают пользоваться этой добротой.
4: Вот. Где и вот как эта эту границу? Да. Как эту границу проводить?
3: Где эта граница?
2: Но прошу минуточку внимания. Так сила-то все-таки чья совершается? Она же все-таки есть сила. Ага. И знаешь, не значит, что руки опустил и давай бей меня там по щекам, а я там... Нет. Это же сила совершается. И это не зря мы опускаем это. Вот немощь, значит, руки опустил, тогда вот Христос будет действовать. Нет. Христос это в данный момент случае. Это ты и есть. Ты его представляешь. И твоя сила, это есть сила Христова.
5: Через нас Христос.
2: Да, да. Не просто через нас, а он и есть. Ты, понимаете, это уникальный, очень мистический момент. И пусть он нас не шокирует, но мы говорим, что тело Христова преподается там Алексею, Еве, там протоиерею Георгию, там Алексею. Ну, а что это значит? Это значит, что Христос... уже не я живу, но живет во мне Христос. Помните же эти замечания?
5: Да, да.
2: Так вот это и есть та самая немощь, которая притягивает к себе силу. Понимаете? Это не значит, что я обессилен.
3: А как это практически дальше происходит? Вот мне что-то наговорили гадости раз, условно, да, два, три, что-то у меня отняли. А дальше что происходит? Как это
2: Но, знаете,
3: в жизни-то?
2: Это мы так отвлеченно, как так умозрительно фантазируем, чего это на самом деле нет. И на самом деле, конечно, будем защищаться, когда там, ну, и не до какой-то степени определенной. И, кстати говоря, вот этот эффект, значит, ответа, ну, меняется. Человек пока, ну, сильно там развитый, ходит там в джим куда-то там, значит, занимается, бегает, плавает. Ну, он там ответит, если его толкнут, он как-то, ну, не обязательно сразу ударит или что, но, по крайней мере, встанет так в позу и скажет, не надо больше меня трогать, а то я ведь тоже отвечу.
5: Ну, то есть все-таки это, можно затем... ответить?
2: Ну, что значит можно или нельзя? Это не от нас с вами даже зависит. Это естественная природная реакция. Вот, понимаете?
4: Ну, вот я бы хотел отметить, что многие люди эту естественную природную, ну, многие христиане эту естественную реакцию начинают гасить и давить внутри себя. И вот именно поэтому я их...
3: А внутри злиться.
4: Да, именно поэтому я и захотел подчеркнуть эту мысль.
2: Не приведет ни к чему хорошему.
4: Вот, мне тоже так кажется. Ничем,
2: конечно, распускать себя тоже не надо. И, понятное дело, ну, я не знаю, какое, но я... Мне это, конечно, было бы стыдно сказать, но бывало, и дрался в школе, когда учился. Кто-то из вас, может быть, это был поинтеллигентнее, помягче, но проходили через эту, ну, как сказать, эффект воспитания советского, да? Ну, то есть, ну, что тут сделаешь? Конечно, сделать можно. Можно там интеллигентно отойти в сторону, извиниться. Тогда тебя будут дальше давить. Угу. Это эффект, простите, воспитания. Или, ну, общественного...

0: Алексея, Виктора хочет Христос найти и стать мною.
1: Mm.
0: И он это сделает.
1: Если мы согласимся.
0: Того, да, и он это сделает. Не отступит, потому что он этого хочет.
1: Так иногда же вот как раз в таких ситуациях, вот каких-нибудь жестких, Христос же, мне кажется, и отвечает нашими руками. У него же нет...
0: Конечно, и руками.
1: Поэтому и бывает жестко мы отвечаем, потому что и это не наше эго, а вот мы просто в защиту.
2: Может быть, вопрос в том, с каким мы настроением, с каким ощущением внутри мы это делаем, с миром, понимаете, с любовью или...
0: По поводу того, что Христос делает, ощущение настроения одно, единственное.
1: Любовь?
0: Радость, по которой перехлёстывает человека. Mm-hmm. Ведь я же смог. Понимаете, раз в жизни, допустим, я не ответил, вот как дьякон упал с самоката и не выругался. И говорит, я святой. Mm-hmm. И вы знаете, это так вот, как анекдотично звучит, очень зацепляет нашу какое-то вот подлинное «я» человека. А оно уникально, неповторимо, неустранимо и не транслируемо. Его невозможно передать другому и убедить, что вот это я, вот мое, это и есть настоящее я, и ты тоже такой должен быть. Нет, и Христос этого не делает. Понимаете? И Христос-то, собственно говоря, его появление, вот уже по воскресшим, да, ведь его не узнавали внешне, его узнавали только по его действиям. Уже когда на сердце приходило Луке и Клеопе, что вот он же так делал, преломил хлеб. Или когда он там сидел у костра и сказал, придите, обедайте. Это же так было уже, когда они рыбы-то наловили. Петр помнит это. И вот подобным образом в нашей памяти восстанавливается картина того, как Христос в моей жизни стал мною, а я им. Вот. И это очень радует, безмерно радует. И, по сути дела, это и есть та вечность или вечная жизнь, царство, о котором мы говорим там, в молитвах или в обращении. И не только в самом присутствии в церкви во время причастия и Евхаристии, хотя это концентрация человеческого сознания, концентрация на благодарении. Я всегда стараюсь говорить, когда люди приходят, раскаиваются, да, приносят свое покаяние. Но, понимаете, исповедь – это не билет к причастию, и она не связана с причастием впрямую.
2: Это другое таинство.
0: И даже другое таинство, но оно и по-человечески понятно. Человек даже без всякого христианства, без всякой веры в Бога нуждается выговориться кому-то, и легче становится, когда ты выговорился. Даже о плохих вещах сказал там вслух, и тебе стало легче. И это совсем не значит, что там... А вот Христос, благодарение, это наступает в момент, когда мне на самом деле хорошо, меня на самом деле радует то, что я есть, и то, что вот жизнь, она во мне продолжается.
1: Да, благодать такая.
0: Да, да, именно. Это все остальное вокруг этого. И тогда становится понятно, почему же сила в немощи, почему же христианство, религия слабых. Ну, здесь я уже говорил, припомню слова замечательные, потому что мне не нравится это слово, христианство не религия, это конец религии. Замечательное выражение Тьера де Шардена еще в начале 20 века. И до этого так говорит. Потому что когда Бога видим, на иконах, да, в каждом человеке, который рядом с тобой стоит, допустим, на литургии, да, вот это Христос, который пришел, встал с тобой рядом и молится, и воздает хвалу Богу, приносит благодарит и благословляет. И священник это же не, тоже икона Христа. Но это более, может быть, такой католический взгляд, потому что они буквально понимают, что священник это и есть Христос в католическом мире. Православные так поаккуратнее к этому.
1: Да, да.
0: Чтобы не возноситься.
2: Так все-таки это, если говорить про именно конкретно это утверждение, которое взято у нас как тема программы, все-таки это религия не слабых.
3: Мне кажется, что здесь мы подходим к вопросу о том, мы понимаем под слабостью.
0: Так это не религия вообще.
3: Да, это не религия.
1: Мы пришли к тому, что это не религия. Вообще, на самом деле, мне кажется, по крайней мере, для женщин слабость женщин – это великая сила.
0: Конечно. Во-первых, я всегда говорю, женщина вообще намного сильнее. Особенно в наше время просто неизмеримо сильнее, чем мужчины. И мужчины отступают везде. И в политике, и в технологиях везде отступают.
2: Что не есть хорошо.
0: Почему?
2: Потому что природа женщины – это все-таки быть слабой и забиться под крыло к мужу. к своему.
0: Не, это средневековое, это такое
2: Да нет, отец Георгий, это внутреннее ощущение. Каждая женщина, это почерк.

0: Все, вот
1: мы
0: в глубине
1: души даже самый добрались сильный. До, да.
2: Когда не каждый, покричим, моей жене не хочется.
1: Нет, не так, да.
0: А значит, у нее с этим все в порядке. Знаете, отец Дмитрий Смирнов рассказывал, что он пришел на заседание Государственной Думы, а там очень много женщин, уже женщин, имеющих такой жизненный опыт, приличный.
3: Там Валентина Терешкова сидит.
0: Да, и действий, да, и сильных женщин.
3: Да, еще каких?
4: И просто я достигаторов.
0: Да, я просто в Госдуме работала, я их очень хорошо себе представляю, как они одеты, как они ухожены, уложены, какие они труженицы за этой внешней маской, вот такой вот уложенных лаком волос, макияжа, сколько за этим стоит внутренней борьбы и силы, и независимости. Угу. И вот он, отец Дмитрий, им сказал, говорит, ну, скажите, вот хочется же женщине, чтобы сейчас вот приехал он на белом коне, забрал и решил все проблемы, и увез с собой, и, говорит, в зале раздался стон. Да!
2: Не, ну, слушайте, если меня спросят, хочется ли вам, чтобы кто-нибудь решил все ваши проблемы, я скажу, да, пожалуйста, решите все проблемы.
3: А я вам скажу, это русская женщина. Вот надо, как сказать, сузить. Я вам скажу, англичанки совсем другие. Совсем другие. Во-первых, такой вопрос...
4: То есть это менталитет.
3: Абсолютно другими, абсолютно. Но смотри, Маргарет Тэтчер, это же вообще было...
4: Стальная леди, да.
3: Да, да, да. Ну, и это как бы вершина айсберга. За ней стоит, ну, в общем, вся эта природа.
4: Королева Елизавета.
3: Ну, да. Да, да. То есть я к тому, что это наши, да, вот они вздохнули, хотя внутренне они, если бы действительно так стало, стал вопрос, я не думаю, эти женщины, которые уже привыкли к власти, привыкли к жесткому, так сказать,
4: нас
3: поведению.
4: Нас просто в детстве растили.
3: Нет,
4: на сказках,
3: уже...
4: где есть принцы.
3: Это остается на уровне мечты, скажем так. Такой, ну...
0: Воспоминания об Эдеме, потому что все-таки Ева была создана для Адама, и ему было поручено оберегать сад. И где он был в момент, когда ее искушал змей? Большой вопрос.
3: Не, погодите, стой.
4: Ну, там одно дело. Никогда не задумывалась об этом.
3: Сказочки такие, легендочки там всякие там. А другое дело то, что там в Библии написано. Надо быть тут поточнее.
0: Ну, а что тут неточного? Она была одна, когда змей к ней.
3: Потому что нехорошо человеку быть, смотрите, нехорошо человеку быть одному. Это ведь не просто так, ну, пожурил так, нет, это Бог сказал, это слово дело.
0: Да.
3: Но человека нет. Потому что ему нехорошо. Бог не создавал такого человека, которому будет нехорошо. Поэтому появление женщины – это абсолютный план божественный. А никакое не случайное там, и не то, что там какую-то вот помощницу, которая по стати, по духу такая же, как он.
2: Кость
3: и он костей. Приводил разных к нему. Никто не достоин был помощником быть. А вот он тогда сказал, да?
4: Она равновеликая.
3: Абсолютно. Угу.
5: Клуб частных мнений на радио «Вера».
0: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, которую мы уже сами, по-моему, опровергли. Православие, христианство, православная религия слабых. В гостях у нас отец Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей, доктор философии, Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущая, и Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии. Вот мы и начали искать силу и слабость у женщины, да, все-таки она последней была сотворена. Интересно, вот для нас слабость получается сила уже по природе нашей. И так и было задумано, что Адам-то сильнее, чем Ева.
4: На самом деле, вот я просто по себе знаю...
3: Подождите, Адам сильнее, чем Ева?
4: Да.
3: А разве не наоборот? А зачем же тогда Ева? Она же его заставила.
4: Ах, она его заставила?
3: Конечно.
4: Она-то манипулятор такой.
3: Когда пришел Бог, сказал, где ты, Адам? Почему ты прячешься? Не ел ли ты плода, которую тебе не говорил? Она мне дала, она мне буквально, можно сказать, прочитать так. Это не написано, но прочитать. Она меня заставила. То, которое ты мне дал.
0: Вот именно, ты
4: она его искусила,
3: да,
4: тоже. Ее змея искусила.
3: Ты же мне ее дал, вот она мне ее заставила.
0: Ну
3: я при чем здесь?
0: А что, он слабее получается?
3: Конечно.
0: Но задуман-то он как был?
3: А это мы за Бога не можем с вами ответить, как он его задумал. Господь, он, понимаете, видит, значит, от начала и до самого конца все. В такой, ну, в объеме, что ли, в непостижимом нам. Поэтому, ну, задуман, как он... С одной стороны, с другой стороны, человек – факт бытия. для Бога. Вот это замечательные слова, которые произнес архимандрит Сафроний Сахаров, по крайней мере, вот из богословов таких вот, теологов, да, ну, нельзя так сказать, теологов, аскетов. Факт бытия. Мы это понимаем, да, то есть, ну, Бог не делает, не желает, чтобы мы были марионетками в его руках. И чтобы, допустим, мужчины были марионетками в руках женщин, и чтобы или женщины в руках мужчин марионетки. Нет. Вот это вот этот диалог. Вот у нас нельзя называть и рекламировать что-то, но в свое время до меня дошло, я написал труд, монографию, богословскую монографию, и именно по теме богословия диалога. Богословие диалога. Потому что есть философия диалога, есть богословие диалога. И вот богословие в том заключается, что Адам и Ева двое, где двое или трое собраны во имя. То есть Христос присутствует в те двое. Конечно, прежде всего, это речь идет о мужском и женском начале. Вот. Помните такие слова в переводе Пастернака, из Гёте Фауста? «Вечная женственность тянет нас к ней». Помните такие слова? Вечная женственность. И приписывается такой атрибут вечности и женственности.
4: Вечности,
3: да?
4: И силы.
3: Даже такие великие богословы, как протоиерей Сергий Булгаков, да, премудрость, она имеет женский род, да, и вот он как бы настолько увлекся этим, что, потом там были обращения, были письма со стороны митрополита Сергия Старогородского и богословского, что почти четвертая ипостась, как бы, женским лицом. Но тут в свое время я тоже писал исследование, глубокое исследование по теме Святого Духа, и обращение, именование Духа, руах на иврите, это женского рода. И вот нам ответ, не надо никакой четвертой ипостаси, а премудрость, она женского рода, премудрость, то, София, и то, да. Христа именует премудрость, то Святой Дух, да, вот так мы говорим. И это вот...
4: То есть вы хотите сказать, что это не слабость женщина?
3: А премудрость, почему... какая же это слабость?
4: А почему же мужчинам дано быть главой семьи, нести ответственность?
3: Это, всё-таки? Я вам говорю, это...
4: Физически быть сильнее.
3: Это средневековые взгляды.
2: Это, да.
3: Осторожней с этим, не будем погрязать опять в том, что откуда мы вышли. Зачем? Мы живем, ну, как бы движемся в позитивном направлении. Поэтому ничего так не... Ну, это мнение, поэтому мое частное мнение, что...
2: Я под ним тоже подписываюсь, да,
3: Вот мы вдвоем подписались.
4: А мы немножко растерялись. Мы как бы уже готовы как бы мужчине отдать бразды правления. Мужчина говорит, нет, держи сама. Твоя лошадь, ты ее гони.
2: Мне кажется, христианство, оно обращено каждому конкретному человеку. Оно не,
3: лично, да,
2: не про то, что просто, что-то для мужчин, что-то для
4: просто
2: женщин.
4: Просто нет, вот смотри, у женщины она дает жизнь, то есть детей. Угу. И в эти моменты она же особо уязвима.
6: Конечно.
4: И как? Вот, моменты, и если она сама будет и сильная и здесь, и сильная на работе, и...
3: Слушайте, но это ведь и в природе так. Допустим, вот львиный прайд, да, ну, вот да, там львица,
4: там же лев добывает для нее.
3: Понимаете, когда львица беременна, да, ее шакалы могут съесть, напали, да. Все. Этого не происходит. А понимаете, как? Потому что это вот про это такое отношение, понимаете, животные, а что ж про людей говорить, понимаете, тут в этом, и это как бы, это не то, что сила, это великая сила, когда женщина имеет плод, ну, в чреве носящий, поэтому это объединяющее начало, то есть это сила объединения.
4: Но в этот момент же мужчина ее защищает, там, оберегает.
3: Понимаете, потому что...
4: Он сильнее в этот момент.
3: Нет.
4: Нет?
3: Она сильнее, потому что она делает его сильным, понимаете? Тот, кто сильнее, тот, кто делает сильным.
4: Это как вдохновляет.
3: Да, да, именно. Она делает мужчину сильным.
4: То есть мы вдохновительницы, мы музы.
6: Отец Алексей Ботаногов говорит, что женщина, жена – это ветер в парусах.
3: Вот верно, да, здорово, потрясающе.
4: Да, очень красиво.
3: Красиво.
4: Лёш,
3: очень, да.
4: Уже у нас последняя четверть программы идет. Мы все-таки тему-то как-то раскрыли.
2: Вот
4: как
2: я
4: ты
2: как
4: думаешь?
2: Раз я хотел бы к ней чуть вернуться, потому что мы как раз не договорили немного про то, что мы понимаем под слабостью.
4: Да.
2: И вот в этом вся, мне кажется, ключевая загвоздка, потому что под слабостью часто понимается именно забитость, именно какое-то вот неумение ничего сделать. А в христианстве действительно христианство, если уж мы используем слово религия, все-таки действительно религия слабых, но в том смысле, что это религия тех, кто нищ духом, тот, кто может сказать «да». Без Бога я ничего не могу сделать. Перед Богом как бы все, что у меня есть, оно от Бога. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Как бы именно стараться действовать не из себя, а из того, как бы Христос поступил на моем месте. Это, опять же, действительно, наверное, только проживается, только теоретически это очень сложно передать. Но вот эта позиция, мне кажется,

0: свое имущество, идут в дремучие леса. Мир встречает отшельника в первый раз по большей части враждебно. Первое время монастырь терпит беды от разбойников. Это мы еще говорим от обители преподобного. Тоже не исключение было. Причина этому была та, что жители близлежащих сел опасались, чтобы их угодья не отошли к имеющему возникнуть монастырю. Напомним себе здесь, пишет граф Михаил Толстой, эти случаи враждебного отношения людей к отшельникам. Преподобный Кирилл Белозерский много лет терпел от лихого соседа, покушавшегося неоднократно сжечь его хижину. Рыболовы видели в Кирилле Новоизерском врага. Арсения Комельского выгнали с того места, где он поселился, и неповинный ни в чем отшельник ушел в глушь Шемгонского леса. Та же участь постигла и Стефана Махричского. Дмитрию Прилуцкому не дозволили окрестные жители селиться на реке Великой. Злые люди не раз нападали на Герасима Болдынского и били его. Неоднократно разбойники нападали на Сергия Нуромского. Александр Кужский отразил крестом татар, пришедших разорять обитель. Казанские татары обратили в груду пепла цветущую обитель Иакова Жизнеборовского. Чуть разметала келью Федора Ростовского. Григорий Косян, Овнежский, основатели монастыря близ Тотьмы, были убиты. Авраамий Чухломский несколько лет боролся с чудью. Тогда только поняли гонители, что они заблуждались в своих взглядах на отшельников, когда увидали в них истинных ревнителей благочестия, своих молитвенников, своих покровителей, готовых помогать и на самом деле помогавших людям в их нуждах, напастях, скорбях и болезнях. Вот куда отправлялись ученики преподобного. То есть вот эти вот ветви, они произрастали с большим трудом. Но что мы видим? Какую роль это древо, это как оно стало таким вот спасительным, может быть, для России, объединяющим? Ведь когда подвижник уходит за тогда мало освоенные территории, туда за Волжские леса, туда вот на север, на русский, уходит в поисках пустыннических мест, там, где мало поселений, все равно встречается с какими-то местными людьми, они потихонечку, вот как князь, как граф Михаил Толстой пишет, начинают вразумляться. Вразумляться, со временем становиться покорными, со временем становиться учениками, последователями этих подвижников. И так потихоньку облагораживается, удобряется русская земля. Чуть, они были совершенно злыми людьми, такими прям враждебными. Язычники, да. Да, язычники, такие суровые, жестокие, избивали, убивали подвижников даже, вот как пишет. Вот. И они превращались в кротких, добрых таких вот людей. И надо понимать, что любая скромная обитель, даже пустынножительная, в ней поминается имя иерарха столичного, и таким образом с митрополией тонкими нитями стягиваются и сами земли, где находятся эти обители. И потихонечку так проходила такая, таким светским языком говоря, экспансия. Да, не экспансия, а как мягкая
1: колонизация.
0: Мягкая такая культурная колонизация.
1: Мягкая сила, земель, так,
0: да.
1: Soft power.
0: Мягкая сила, да. И к чему привела? Вот привела со временем к консолидации русских земель в то время, когда Русь очень нуждалась в объединении. Когда вот мы видим на вот этом... Это же период государственной раздробленности. Мы видим, когда княжества живут каждый сам по себе, у каждого даже своя экономика, как вот, наверное, в немецких этих городах-государствах. У каждого своя экономика, у каждого свои взгляды на развитие государства. И вот преподобный Сергий и впоследствии его ученики начинают объединять русскую землю вот таким своим трудом. Отважные люди, такие вот... самоотверженные, которые начинают уходить в пустыню, чтобы не видеть людей, а служат таким инструментом божественным неким для объединения государства, чтобы все государство превратилось в некую обитель, из которой удобно можно восходить в Царство Небесное.
1: Да, ну и главное отличие, мне кажется, от западной колонизации, что это было ненавязчиво, что это не было какими-то силовыми методами.
0: Да, не экспансия, да, колонизация, правильно.
1: Что
0: да.
1: Это действительно было как-то своим примером.
2: Слушайте, ну даже вот интересно, что преподобный Савва Старожевский основал монастырь, который тоже стал вот таким своеобразным, очень мощным форпостом, который защищал Москву с западной стороны. И это ведь очень интересно. Есть даже история, которая связана с французской оккупацией 1812 года, когда преподобный Савва явился во сне наполеоновскому полководцу и сказал, что все, остановитесь. То есть вы представляете, себе, что не только преподобный Сергий охраняет вот наше Московское княжество, не только Московское княжество, ну как бы княжество, это я сейчас специально закавычиваю,

0: Москву, ну и всю Россию. Но его ученики, они взяли от него это послушание, этот посох, и сохраняют вот Русь, такую вот святую нашу, с разных сторон. Я сейчас вот не намеренно так вот называю эти слова, чтобы так вот восхитить, значит, эмоции нашего разговора. А вот действительно ведь так поначалу и было, и Святая Русь, она ведь в наших святых. Нас сейчас часто обвиняют, говорят, что вы говорите на современную Россию, что она Святая Русь, какая она Святая Русь? Ну, конечно, мы не называем Святой Русью там какие-то тяжелые порочные истории, которые можно было бы исправить и которые можно было бы улучшить. Но ведь Святая Русь, она никуда не ушла. Она же есть, отче. С этим нельзя спорить. Она есть в наших святых, она есть в наших заступниках. Это наша история. И это не какая-то вот такая вот восторженная полемика, мне кажется, вполне себе реальная вещь.
1: Да, вот мы вспомнили сейчас это явление преподобного Саввы, ага. Старожевского, этому французскому генералу. Он, по-моему, там бригада какая-то квартировалась. И он ему сказал примерно так: если хочешь жить, если хочешь вернуться живым, не обижай обитель. Да, верни все, что награбил, и уходи. Вот, они все вернули, они обители ушли. Да, то есть он явился, его так... Ну, во-первых, он заступился за свою обитель, за свое братство, да, как небесный покровитель. Но и это повлияло на изменение жизни самого этого генерала, потому что он потом с большим благоговением к этому относился. По окончании войны он эту историю-то рассказывал. И, конечно, каждый... Почему это дерево под своими ветвями так утешило и укрыло русскую землю? Потому что действительно под каждой обитель она являлась таким каким-то источником вдохновения, о котором вот мы сказали уже, источником какой-то, значит, там, мудрости и образованности. И если мы говорим о Троице Сергии Лавре, то она стала вообще центром книжности своего времени и последующих времен, конечно. Троицкая обитель стала форпостом. Сколько раз ее пытались захватить враги, и никогда у них этого не получалось. Обратите внимание, поляки штурмовали 16 месяцев, ровно полтора года, не могли взять, ни один вооруженный поляк не зашел. Пленных затаскивали в обитель, допрашивали, но ни один вооруженный все-таки не выбил над своим сапогом ворот нашей обители, если так уж прям приукрасить таким словцом. А позже французы разорили окрестности, искали лавру, какой-то, как говорят, сильный туман сошел на обители, не могли они ее найти, и так ни с чем ушли. И то же самое было и в Великую Отечественную войну, потому что танки где-то немецкие стояли уже в районе Дмитрова, Стремиловские высоты были танки остановлены, и повсюду уже и немцы въезжали на Химкинский мост, уже к Москве рвались, не смогли, не дошли до обители Сергиевой, хранил Господь, пока не пришли вот все-таки люди, утратившую веру, изменившие своей вере, предавшие ее, свои вот эти корни, люди, которые от этих корней были отсечены обстоятельствами различными, они пришли сами разорять, стали свою обитель. Мы знаем эти горькие времена, зафиксированные на фотографиях Михаила Пришвина, когда разоряли, сбрасывали колокола, когда своими руками сдирали ризы с икон. Это горькое время пережили, но уже делалось это уже нашими руками.
0: Тоже. Тоже ведь, да, не спишешь, не перепишешь уже. Как есть, так есть. Да, но закончим на какой-нибудь радостной ноте, да, отче?
1: Конечно. Совсем недавно обитель преподобного Сергия и вся русская земля наша драгоценная встречала 700-летнюю память рождения преподобного Сергия. Вот, пожалуй, более радостной ноты нету, потому что память преподобного Сергия жива, и все обители, посвященные ему в России, к этой юбилейной дате им было уделено внимание, и храмы восстанавливались. К этому времени оказывалась всесторонняя помощь храмам преподобного Сергия. Центром, конечно, стал Сергиев Посад. Память преподобного Сергия жива на протяжении уже многих-многих столетий и будет жить, пока бьется русское сердце в груди.
0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Как свидетельствуют его современники, говорит нам священник Павел Флоренский. А сегодня в студии у нас был иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, настоятель подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры на водопаде Гремячий Ключ, кандидат богословия. Мы говорили об учениках преподобного Сергия и их имена, дорогие наши слушатели. слушатели, вы можете узнать самостоятельно, еще раз переслушать программу, вы можете посмотреть все в интернете, посетить прекрасные монастыри, которые основали эти святые. Они, слава Богу, процветают и сегодня, и дают много радости нам, приезжающим туда паломникам. А у микрофонов были архимандрит Семён Томаченский и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Светлого радио.
2: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим о человеке, который знаменит был, прежде всего, как создатель учебников по истории, и знаменит был настолько, что его фамилия сделалась нарицательной. Вот это по Иловайскому, вот это тот же консерватизм, что у Иловайского, вот... Это, знаете ли, такая легкость изложения, как у Иловайского. Иловайский, истинный мастер учебников. Кто-то его за эти учебники проклинал, кто-то говорил, что он дивно хорош, кто-то говорил, что это нормально, тот уровень, который стране и нужен, но читали все. Дмитрий Иванович Иловайский. Человек, который делал отличные учебники. Но для того, чтобы разобраться в феномене Иловайского, нам нужен специалист по истории исторической науки дореволюционной. И перед нами давно уже не посещавшая нас замечательные гости, наша кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского и доцент исторического факультета Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агеева. Я отдам ей слово с традиционным вопросом. Визитная карточка этого человека, да, он известен учебниками, но, может быть, есть еще какие-то черты его личности или творчества, которые стоит припомнить, когда о нем заходит разговор.
2: Добрый вечер. Ну вот вы сейчас представили Иловайского как личность патентованную. А я бы сказала, что вот к этому определению можно добавить еще одно. А он не формат. Вот нестандартный и неформатный персонаж. Вот в какой бы сфере мы ни пытались определить его качество, вот с одной стороны, прям патентованный, а присмотришься – сплошной нестандарт.
1: Ну, то есть, иными словами, вот ангорский кот полностью соответствует породе, белый, мохнатый, два разных по цвету глаза, и вместе с тем может прыгать на 3 метра вверх, что не то, что для ангорских, а и вообще для котов не свойственно. И вы хотите сказать, что наш ангорский кот Дмитрий Иванович Иловайский может прыгать на 3 метра вверх или даже взрываться на 3 метра в глубину?
2: Ну, может, не может прыгать, но проявлять неожиданно новые качества и свойства очень даже может.
1: Ну что ж, неожиданный автор учебников, стандартный неформат Дмитрий Иванович Иловайский в исполнении Татьяны Владимировны Агейчевой. Начнем от начала. Как бы это парадоксально не прозвучало, от начала жизни его, от истока его ученой деятельности.
2: Ну вот он прожил долгую жизнь. Родился, когда был жив Пушкин, в 1832 году. Умер, пронаблюдав во всей полноте трагедию гибели Отечества в 1920 году. 88 лет было почтенному старцу, и вся жизнь его прошла в трудах на пользу науке, образованию, и одновременно еще и был наш с вами герой политическим и общественным деятелем.
1: Так это выходит, к концу жизни он сделался мудрым вороном, который наблюдает реальность через призму многовековой истории России и понимает, что происходящее перед ним – это, конечно, кошмар, но все это было.
2: Ну и давайте сразу же тогда про патент, потому что все это происходило с Иловайским, и все это он наблюдал в чине действительного статского советника.
1: Ну что же, это генеральское на самом деле положение этого действительного статского советника. Или да. Чуть-чуть не дотягивает. Это либо штаб офицерский, либо уже генеральский чин.
2: Ну, нет, до генеральского не дотягивает немножко.
1: Чуть-чуть, да?
2: Чуть-чуть, да.
1: Но, да, тем не менее, штаб офицерский точно.
2: Да. И вот всего этого он добился собственными трудами, собственными усилиями, при очень малых признаках протекции со стороны власть придержащих. Потому что ведь Дмитрий Иванович Иловайский-то родился в очень небогатой семье. По статусу, по социальному статусу приписан был к мещанам. Его отец управлял в имении графа Палина в Рязанской губернии, в Раненбунге. И, может быть, должности красиво звучит, но заработок был настолько ничтожен, что прокормить семью и содержать семью достойным образом отец не мог.
1: Чувствую, детей там был не один.
2: Детей там было, да. Семья была многодетная. И даже какие-то повышения, может быть, изменения немножечко такого внутреннего статуса отца ситуацию не меняли. Поэтому Дмитрий Иванович Иловайский образование свое начал весьма скромно. Он учился в казенных учебных заведениях. Сначала в казенном уездном училище, потом, поскольку учился неплохо, в Рязанской мужской гимназии, и затем как казенно-коштный студент. Он поступил в Московский университет на историко-филологический факультет в 1850 году. И, будучи студентом прямо сразу же, и даже не будучи студентом, а еще раньше, уже с 4 класса гимназии, он содержал себя сам.
1: Ну и хотелось бы добавить, Рязанская губерния – хорошее место для рождения и формирование с юношеских лет историка. Сколько древностей, какая героическая богатырская история, какие славные фигуры и какие величественные постройки сохранились с тех пор. То есть, в общем, мальчику было на что посмотреть, о чем подумать и какие истории о рязанской старине послушать. Хорошая колыбель.
2: Но здесь я вынуждена некоторым образом вас поправить, потому что во времена, когда Иловайский был мальчиком и учился в гимназии, история Рязанского края была еще очень мало изучена. Собственно, ведь это ему принадлежит заслуга изучения истории Рязанского княжества в логике, ну, тогдашней, да и теперешней тоже, регионоведения.
1: Кое-что его было известно по Карамзину, а кое-что стояло перед носом в виде соборов, прекрасных соборов.
2: И это тоже справедливо. Справедливо и то, что историю он увлекся, будучи еще гимназистом, поскольку библиотека ему очень понравилась, гимназическая, и учителя были хорошие, восторженные, и учителя были еще с заковыкой, потому что давали ученикам такие задания, которые требовали приложения больших усилий к тому, чтобы эти задания исполнить, в том числе задания по истории. И вот Иловайский был одним из немногих учеников, который старался исполнить задания по истории наилучшим образом. Учитель признался позже, что таким образом проверял учеников, чтобы выявить способных к гуманитарному познанию. И уже в гимназии, собственно, он понимал, Иловайский, то есть, понимал, что он будет заниматься историей и ничем другим. И его поступление на историко-филологический факультет вполне понятно и оправдано вот этим предшествующим опытом. Я говорила уже о том, и хотела бы закончить эту мысль, что он вынужден был себя одновременно содержать. Уже в гимназии зарабатывал себе на жизнь репетиторством, частными уроками, а когда стал учиться в университете, продолжал репетиторствовать, а также занимался переводами для Катковского издания зарубежной литературы.
1: Катков – это, значит, такое государственническое, державническое направление мысли. Я думаю, что правильно было бы даже назвать вот современным словом Катков охранитель. И Иловайский, если идет к нему, значит, ему это мироощущение близко.
2: Ну вот опять мы с вами возвращаемся к тому, о чем я говорила в самом начале. Не все так прямолинейно.
1: Ну, не так уж прямолинейно.
2: Потому что в юные годы он, как и подавляющее большинство ровесников, все-таки склонен был либеральничать. И размышлять о жизни вот в той логике, которая формировалась вообще в России в логике идеологической в середине XIX века. Конечно, это либерализм, это гегельянство,
1: ну,
2: это западничество.
1: Это Николай I, это славянофилы, это победа русского оружия, это миротворческий корпус в Венгрии. Это победа над мятежниками Польши. То есть, в общем, там и есть на что другое посмотреть, помимо гегельянства там.
2: Но в университете это, например, Грановский.
1: Грановский, да, большая беда нашего университета.
2: И тем не менее, и в общем, ну вот он очень был увлечен в юности, в том числе в студенческой юности, идеями Грановского. И вот я уже говорила о гегельянстве. Ну, извините, куда уж от западничества-то уйти?
1: Ну, какое-то время, да, а потом-то нет.
2: Он вошел в кружок Бестужева-Рюмина, например. Вот молодежи, которая группировалась вокруг Бестужева-Рюмина, ну, там Бестужев, тоже все очень так сложно и неоднозначно, с такими перекатами.
1: Ну, не такой уж и либерализм, там
2: из одного. Ну, в разные периоды его жизни по-разному тоже это было. Бестужев-Рюмин – человек изменчивый.
1: Что происходило в судьбе Дмитрия Ивановича Иловайского? Он выходит за пределы университета и...
2: Да, в 54-м году он окончил университет. И вспоминаем, он казенно-кошный студент. А это значит, что он обязан был отработать определенный срок в гимназии по направлению Министерства народного просвещения. Поэтому Иловайский отъехал в Рязанскую губернию, где стал учителем истории в гимназии. И вот этот период его жизни, он вообще очень интересный для формирования будущего Иловайского. Потому что в Рязанской губернии, как учитель истории, он получил популярность, как человек талантливый, трудоспособный, такой, опять же, нестандартный, который с большим интересом сам подходил к делу преподавания. Была у Иловайского одна особенность, которая очень влияла на его деловое продвижение. Он был красивым. Вот он был очень, по признанию современников, красивым сначала юношей, потом мужчиной. И,
1: красавец, учитель истории, это же хорошо.
2: Да, это привлекало к нему очень разных людей. И вот по совокупности внутренних и внешних данных он очень быстро вошел в такой интеллигентский кружок предводителя дворянства Рязанской губернии, где обсуждались всякого рода политические, общественно-политические проблемы. И, между прочим, в этом кружке и в этом доме у предводителя дворянства познакомился с Салтыковым Щедриным, который на ту пору был уже известен литературными трудами, но еще оставался вице-губернатором. То есть был человеком государственным.
1: Ну что, вторая беда после Грановского. Это Салтыков-Щедрин. Пора, наконец, возвращать нашего Дмитрия Ивановича к науке. Засиделся он в учителях.
2: А вот он от науки-то и не уходил особенно, потому что, будучи учителем гимназии, не забывал о главных своих интересах, занятий историей. И он начал заниматься изучением истории вот как раз Рязанской земли, Рязанского княжества. И результатом этого изучения, а надо сказать, что очень плодотворно занимался, очень глубоко вошел в предмет изучения, потому что огромные архивные материалы посмотрел, потому что ногами протопал большие территории, просмотрел множество не только архивного, но и археологического, этнографического материала, формулировал для себя вот задачи его исследование будущего, когда оно уже состоится, чтобы это была не только полная история Рязанской земли, но еще, а это было свойственно этому веку, этому времени, вот нужно было народ показать.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас замечательный историк, профессор университета имени Разумовского, доцент Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева. И мы рассказываем вам, дорогие радиослушатели, о замечательном историке дореволюционном Иловайском, который вряд ли был доволен, что несколько последних лет его жизни попали на постреволюционный период. Но до этого мы еще доберемся.
2: Итак, вот он готовит большое свое сочинение научное, частями промежуточные результаты публикует в «Московских ведомостях». Такие очерки у него были, прогулки по берегам Оки. Ну и результат работы каков? В 1858 году он представил Совету Московского университета магистерскую диссертацию с очень простым названием «История Рязанского княжества». Совет Московского университета работой весьма впечатлился. Было оценено, во-первых, что работу написал учитель гимназический. И таким образом Иловайского ставили в пример прочим гимназическим учителям.
1: Вот смотрите, Иловайский пошел.
2: Во-вторых, было оценено и то, что в оборот научные введены источники, которые до Иловайского, в общем, лежали без дела, и он действительно очень много привнес в реконструкцию такой общей картины становления русского государства и его централизации.
1: Трудолюбив?
2: Поскольку, совершенно верно, поскольку он сразу же много задач решил. Вот и этнографические моменты, это был и быт, и духовные какие-то начала народа показаны. Но при этом, например, и генеалогия князей точно установлена, родословие князей, и характеристики личностные рязанским князьям были даны, и квалификации политических процессов тоже была представлена. То есть работа получилась очень и очень удачной, и она была представлена на защиту, и официальными оппонентами, между прочим, у Иловайского были Соловьев Сергей Михайлович.
1: Классик русской исторической науки.
2: Другой не такой, но специалисты его знают хорошо. Известный историк Ешевский.
1: Да, это тоже имя, пусть не такое, как у Соловьева, но достаточно звучное.
2: И поучаствовали в обсуждении работы такие корифеи на тот момент исторической науки, как Бодянский. И в итоге искомая магистерская степень была присвоена. В итоге Малая Уваровская премия была получена. И в 1860 году по результатам защиты Иловайский был избран адъюнктом на кафедру всеобщей истории для преподавания на юридическом факультете.
1: Здесь хотелось бы отметить вот что. Дорогие радиослушатели, магистерская степень в XIX веке – это примерно то, что сейчас кандидатская. А кандидатская – это был, скажем, студент, закончивший вуз и преподнесший ему письменную работу в самом конце. Поэтому магистр – ну, вот как сейчас действительно кандидат исторических наук. Хотелось бы вот что спросить. Дмитрий Иванович славился живым легким стилем своих работ. До какой степени это характерно для его первой большой работы, для истории Рязанского княжества?
2: Ну, это была вообще классическая научная работа, чуть более, может быть, тяжелее по стилю написанная, чем более поздние его труды. Но, в общем, все равно не строго, не, как мы обычно с вами говорим, такой сухой научный стиль. Это вообще было не характерно для Иловайского. И вот почему. Он изначально ориентирован был на то, чтобы его читали разные люди, вот на массового читателя. И поэтому он предпочитал, где возможно, упрощать терминологию, не загружать ум читающей публики ссылками, сносками, цитатами. Если было возможно пересказать, то вот лучше он пересказывал, а не цитировал.
1: Иными словами, он говорил на русском литературном, а не на академщине.
2: Да, это очень для него характерно с самого начала. А потом мы с вами не можем забыть о том, что все-таки он учитель. И его задача – донести мысль.
1: Ну что же, первый его большой научный успех – переход его из гимназии в университет. Но для Иловайского это только первая стадия его научной карьеры. Давайте продвигаться по ней дальше.
2: А вот уже когда он попал в университет, он получил новое задание. Его отправили в заграничную командировку для того, чтобы как учитель, как педагог, он мог посмотреть, как поставлено гимназическое образование в Германии, в Австро-Венгрии. И вот он в 1861 году выехал в командировку, полгода изучал. Вот это вот самое, во Франции он тоже был, европейское образование. И в 1862 году из командировки вернулся. А вот дальше случилось странное, потому что по возвращении из командировки он не стал настаивать на продолжении своей преподавательской деятельности в университете, как раз наоборот, он подал в отставку, сообщив начальству, что ему трудно совмещать научное творчество и преподавательскую работу. Он хотел отдаться науке целиком. Собственно, вот он ушел на вольные хлеба.
1: Ну что ж, шаг необычный, что для тех времен, что для наших.
2: А далее еще более необычно. Иловайский сосредоточился на, казалось бы, ненадежном и неблагодарном деле. Он начал писать учебники. Гимназические по разным отделам истории, и всеобщий, и отечественный, и для разных гимназических возрастов. И вот первый учебник у него вышел в 1860 году, а дальше пошла писать «Губерния». Учебники выходили практически без остановки, вот в таком разнообразии, многожды переиздавались. И вот дальше еще более неожиданная вещь. Вообще, надо сказать, что вот при жизни Иловайского разные его учебники претерпели более 150 переизданий. Представьте себе.
1: А на самом отдельные... деле, для современного человека, для современного автора учебников, это, в принципе, представить себе невозможно.
2: И это были массовые тиражи. И можно сказать, что в Российской империи не было гимназиста, который не учился бы по учебникам Иловайского. И вот, опять же, я начала говорить об очередной неожиданности. Именно на этом он сделал свое состояние. Иловайский по результатам вот своей такой работы стал одним из самых состоятельных русских историков. И не только, кстати, историков. У него было дохода годового более 500 000 рублей. Он мог позволить себе собственный дом в Старопименовском переулке. Он мог позволить себе собственный выезд и содержание скаковых лошадей, две дачи, акции доходных коммерческих предприятий, серьезные банковские вклады. За глаза о нем коллеги и родственники говорили: миллионщик.
1: Но сердце радуется за коллегу.
2: Да, но вот здесь мы с вами должны понимать, что вот я с самого начала же сказала, вот не формат, не стандарт. Вот такой внешний успех. И, казалось бы, он, ну, счастливчик, везунчик. А какой за этим труд стоит, за этим? И бесконечный какой-то труд.
1: Но тем,
2: с детских лет.
1: Тем везет, кто везет.
2: Тоже правда. Тоже правда. И вот не успокоился ведь. Все равно продолжал заниматься строгой научной деятельностью, потому что, ну, Иловайский пожелал и докторскую диссертацию защитить.
1: Доберемся до докторской. Сейчас мне хотелось бы понять секрет успеха учебников Иловайского, что о них писали, почему они пользовались такой вот всенародной любовью.
2: Ну, я бы сказала так. Во-первых, универсализм. То есть все-таки единая последовательная позиция. которая проводится через разные учебники. То есть он предлагал линейку учебников. И обучающиеся в гимназиях получали такое логическое продолжение из этапа в этап исторической, большой исторической линии. То есть они могли составить целостную картину. Во-вторых, мы опять с вами должны вспомнить об особенном стиле Иловайского.
1: Вот это чуть ли не главное.
2: Да, возможно, и главное. Потому что стиль простой, неупрощенный при этом. Потому что признаки хорошего такого литературного языка налицо. При этом, как учитель, он же все-таки знал, как нужно разговаривать с детьми. И приятно для чтения деткам читать такие учебники. Вот когда взрослые читают, вот сегодня же пересдают эти учебники Иловайского для разных возрастов. И по средней, и по новой вот у нас популярны сейчас учебники истории, по русской истории. И кажется иной раз, что как-то так слишком, может быть, конфетно все это выглядит. Но не надо забывать, что читатель-то гимназист.
1: Ну, действительно, человек примерялся к возрасту школьника, не пытался написать книги для взрослых людей. Ведь это же, наверное, технологически хорошо.
2: А есть еще один момент, и мне кажется, он тоже имеет значение. Иловайский во всех своих трудах, и в учебниках в том числе, не стеснялся проявлять эмоцию, не стеснялся давать оценку людям и событиям, о которых он писал. Но об этом иногда говорят, морализаторствовал. Но для юных-то читателей это как раз и хорошо. Хорошо или плохо поступают исторические деятели? А для того, чтобы подчеркнуть яркость события, ну почему не употребить какой-нибудь яркий образ эмоциональный?
1: Почему бы не сказать о герое, что он герой, а о злодее, что он злодей?
2: Именно так. Именно так. Поэтому история приобретала, ну, такой не просто литературный, а, может быть, немножко сказочный характер в изображении Иловайского, и поэтому его читали.
1: Сказовый характер.
2: Читали с удовольствием, да. И помнили о том, что прочли. Вот это тоже важно.
1: Ну что ж, Дмитрий Иванович выработал свою манеру, которую невозможно спутать с кем-либо. Эпигонов у него было огромное количество, но добраться до его уровня удавалось очень мало кому. Это действительно была фирма. Дмитрий Иванович Иловайский. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго уходим из эфира для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться с вами.
0: «Исторический час» на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер.
4: В 21:05.
0: Пересказки. «Исторический час» на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории, скажем так, по истории исторической науки, по судьбам исторической науки, Татьяна Владимировна Агейчева. Мы ведем с ней беседу о замечательном дореволюционном русском историке Дмитрии Ивановиче Иловайском. Только что говорили о том, что он был мастером учебника, и эта слава сопровождала его на протяжении многих десятилетий, когда он ушел в землю. Все равно учебник Иловайского, это звучало сильно, и в историю России имя Иловайского вошло именно с этой стороны. Но он не был только исключительно автором учебников. У него были научные работы, достаточно сильные. О первом мы поговорили. История Рязанского княжества. Поговорим о следующих.
2: Но вот вторая крупная его работа – это, собственно, докторская диссертация, которая была защищена, как я уже говорила, в 1870 году. Называлась она так: «Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой». Вот история этой диссертации сама по себе тоже очень интересна, потому что вот как, и надо понимать, как Иловайский после истории Рязанского княжества пришел ко второму разделу Речи Посполитой. Это же, в общем, переориентироваться надо было.
1: Ну, я хотел бы напомнить, что в первой половине 60-х годов, то есть за несколько лет до того, как он выставил свою докторскую диссертацию на обсуждение, в Российской империи случился сепаратистский мятеж поляков, и пришлось с болью, с кровью, с большими потерями этот чудовищный бунт подавлять.
2: И вот здесь мы с вами встречаемся еще с одной и очень важной особенностью Иловайского историка. Вот Иловайский как-то написал: «Ничего в моих трудах не может устареть». Откуда у него взялось это убеждение? А он вообще интерес черпал исследовательский из текущих исторических событий, вот ярких таких, судьбоносных, может быть, для истории Отечества, может быть, где-то болезненных. Он считал, что история – это наука самопознания, и поэтому нужно понимать, какие события, каким образом скажутся именно на будущем. Вот как историк он их тестировал из будущего, как бы, вот он тестировал прошлое. И к теме второго раздела Речи Посполитой он пришел как раз после своей поездки в западные земли, вот это Белоруссия, как раз территории Гродно и так далее, земли, где и разворачивалось это самое польское восстание.
1: И насмотрелся.
2: И насмотрелся, и изумился происходящему. Его удивляло и изумляло более всего то, что Российская империя в этой схватке, безусловно, победила. И восстание было подавлено.
1: Я бы даже и восстанием не называл.
2: Ну,
1: восстание несёт в себе что-то положительное.
2: Пожалуй, да.
1: Все это было настолько грязным, кровавым, черным по умонастроению. Ей-богу, губы не выгибаются в слове восстания.
2: Совершенно верно, соглашусь с вами. И вот Российская империя победила. А вот дальше-то что началось? Вот ведь несоответствие. Иловайский ожидал. Похожие, кстати, впечатления были у Каиловича от вот этих вот событий. Иловайский ожидал, что Российская империя начнет дисциплинировать край, унифицировать порядки. Он полагал, что пришло время такого полного слияния западных земель и людей, которые на них проживают, с Великороссией и великороссами. То есть он предполагал, что нужно заниматься вопросами, в том числе, например, Русской Православной Церкви на этих территориях. А что при этом от российского правительства? Подкупы, либо прямое насилие, а иной работы он не увидел. И он увидел, что править бал начали те, которых не так давно победили и призвали к порядку. И, наблюдая всю эту картинку, он как раз и решил посмотреть, а что, собственно, за процессы происходили в этих землях исторические, и как именно вот эта литовская часть русских земель в конечном итоге объективно и закономерно вернулась в состав России. И дальше опять серьезная научная работа последовала, потому что архивы Министерства иностранных дел были просмотрены, всевозможные частные собрания, частные библиотеки, частные коллекции, материалы дела производства, дипломатические документы. То есть, опять же, большой, серьезный источниковый материал был введен в научный оборот. Ну и результат, опять же, Совет Московского университета, куда представлена была диссертация, утвердил по итогам Иловайского в степени доктора русской истории.
1: И, насколько я помню, специалисты именно по истории западного края, западной части России не раз отмечают, что это серьезная работа, которая пережила век Иловайского и была ценна и для будущих поколений специалистов.
2: Да, совершенно верно. То есть Иловайский подтвердил вот этот свой статус серьезного, настоящего русского ученого-историка, квалифицированного.
1: Не собрался он опять потом на преподавательскую работу, нет?
2: Нет, он продолжал жить доходами от переиздания учебников и написания. Он занимался вольным научным творчеством, и, между прочим, он поставил перед собой новую задачу. И здесь сказался все тот же опыт его преподавательской деятельности на ранних этапах его биографии, потому что он думал, что нет пока достойного качества для массового чтения систематической русской истории. Причем такой истории, которая бы отвечала на вопросы не только о, например, закономерном историческом процессе, но и демонстрировала бы, показывала бы отдельных людей, а также вот, опять же, о чем мы уже с вами говорили сегодня, дух народа, жизнь народа, вот этот поиск подлинного народа. Иловайский в нем принимал активное участие.
1: Это была идея, которая очень характерна для XIX века. Дух народа, то, о чем начали, по-моему, впервые говорить немцы, впоследствии привелось нескольким поколениям российских историков, и им хотелось отойти от истории государства. Есть государственническая школа, вернее, государственная школа, которая занимается законами, устройством правительства, в целом госстроя. А есть нечто отличное, более живое – народ. И вот жизнь народа – это идея фикс для очень большого количества замечательных историков того времени. Может, и слава богу, потому что это стремление породило немало великолепных научных трудов.
2: Но здесь читается, безусловно, и влияние господствующей и популярнейшей в этот период философии. Это вот Гегель, Шеллинг, которые каждый по-своему, но вот они как раз обращались, ну, Шеллинг, к этой теме. Да, да и Гегель тоже. И ну, вот XIX век он диктовал определенные позиции, и Иловайский начал прямо вот с места в карьер, приступил к этой работе, написанию систематической истории. Он начал писать работу в 1876 году, закончил пятитомную свой труд в 1905 году, с древнейших времен до воцарения Петра I. Хотел бы и дальше, но понял, что не справится физически с обилием новых источников.
1: Ну, то же самое говорил Соловьев. Море архивных материалов, иду по целине. Хотя он работал до Иловайского. Но, в общем, если я правильно понимаю ситуацию, если история Рязанского княжества широко известно, если Гродненский сейм известен до сих пор специалистам, если учебники Иловайского вообще известны всем, кому угодно в образованной части России дореволюционного времени, да и не только дореволюционного, то его история пятитомная далеко не столь известна и такой популярности, как учебники, она не снискала.
2: Да, потому что, во-первых, читающая ученая публика очень разделилась во мнениях по поводу вот этого пятитомника, содержания этого пятитомника. Причем одни и те же люди, одни и те же ученые по разным вопросам оценивали содержание по-разному. Ну, например, скажем, вот для ранних этапов русской истории такие выдающиеся наши ученые, как Бестужев, Рюмин, Иконников, там, Платонов, Костомаров на тот момент, владелец умов, они считали, что вот первые два тома истории Иловайского удовлетворяют текущему состоянию современной науки. А вот последующим томам те же самые люди, ну, добавим сюда еще Ключевского, считали, что нет, вот Иловайский как-то вот и чужие мысли высказывает, и компилирует, и как-то вот не вполне научно подходит к вопросам, например, об оценке личности Ивана Грозного, о смутном времени и так далее. То есть этот труд в конечном итоге был воспринят как очень неравноценный, неравномерный в своих частях. Плюс к тому, вот Иловайского упрекали за все то, что мы с вами для, например, учебников его называли как достоинство. Стилистика, простота, склонность к пересказу и так далее.
1: Но что говорит мой личный опыт? Человеку, который хорошо справляется с русским литературным языком, вечно сделают упрек: «Батенька, что же вы так по-журналистски пишете?» «Да я не по-журналистски, я по-русски, а надо по-научно». По-научному никто не поймет, но вам, как ученому, должно быть понятно, что это совершенно необходимо. Да я по-русски хочу, вот, батенька, вы виноваты в этом. Ну, в общем, Иловайскому, конечно, делали такие упреки, но дело не только в изложении. Кто-то делал упреки, кто-то любил его за этот стиль. Может быть, дело в том, что он уже был не юн к тому времени, когда создавались последние тома его пятитомника.
2: Да, об этом тоже можно говорить, но я бы еще до вот этого сюжета бы о другом, наверное, сказала. Ведь есть еще и особенность вообще исторических взглядов и концепции исторической Иловайского, которая очень многими воспринималась как какая-то чистая компиляция. Потому что вот он, с одной стороны, вроде как гегельянец. И вроде бы как про закономерности истории, вроде бы как про исторические и неисторические народы, и вроде бы как про то, что личность является выражением и отражением народа, из которого она вышла, и одновременно воля случая, случайность в истории им оценивалась, и одновременно роль личности, которая может изменить ход событий, если эта личность энергичная, и одновременно вот это вот упомянутое морализаторство. И вот какие-то такие внутренние нестыковки, то есть отход от сложившихся жестких концепций, который присутствовал у Иловайского, смущал.
1: Но это значит, что
2: читающую публику
1: ученые смущались, а просто образованная публика, очевидно, зачитывалась. Но это 1905 год, 15 лет до смерти. За это время еще много чего можно написать. Было ли что-то у Иловайского в поздний период его жизни?
2: В поздний период его жизни, после истории России, вот говорить о каких-то таких крупных его работах уже не приходится. Но имеет смысл сказать об отдельном его проекте, где вот начиная с 90-х годов очень активно себя Иловайский проявил. Он издавал собственную газету «Кремль». И публиковал там главным образом собственные статьи, а это были как раз статьи общественно-политического характера. И вот с 90-х годов, а в особенности после революции 1905 года, Иловайский прямо очень серьезно, давайте скажем, провел.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Ну что ж, мы добрались до политических взглядов Иловайского. Для того, чтобы всерьез приступить к этой теме, на мой взгляд, стоит сначала отметить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, профессор университета имени Разумовского, доцент Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева. Мы беседуем о судьбе и трудах выдающегося русского историка дореволюционной поры Дмитрия Ивановича Иловайского. И, собственно, труды прошли, а желание спорить осталось.
2: Ну, да, я вернусь к тому, что Иловайский вообще, ну, всегда был человеком общественно и политически активным. Ну, вот, например, ну, он в какой-то период с доверием относился, например, к реформам от Александра II, и даже участвовал в этой новой системе.
1: Блажен, кто с молоду был молод.
2: Вот 80-е годы и к началу 90-х он несколько раз, например, разбирался гласным Московской городской думы. И таким образом себя проявлял. Когда мечты столкнулись с реальностью и испарились... Вот в условиях Первой русской революции он начал другие выдвигать идеи. Они были, в общем, для него свойственны, но тем не менее. Он стал очень таким серьезным консерватором, радикальным консерватором, монархистом. Он считал, что политический порядок именно в этом направлении требует и корректировки, и ужесточения одновременно. Он стал... Теперь мы говорим о такой позиции националистом.
1: Он был человеком, ориентированным на прославление русского народа.
2: Совершенно верно. И он вошел в соответствующие организации, которые теперь у нас принято называть черносотенными.
1: То есть... национально ориентированными и, опять-таки, защищающими интересы русского народа и русской православной церкви.
2: Точно. И в русских смутах, вот не скажу революциях, а вообще в русских смутах разных времен он склонен был видеть внешний элемент.
1: То есть, иными словами, проникновение агентов внешних сил, политических, экономических, так или иначе, развращающих русское общество.
2: И народной культуры, и народной ментальности разных народов, не какого-то одного. Ну, вообще, национализм Иловайского, это, конечно, вопрос сам по себе довольно сложный. Вот, и тоже однозначно там трактовать ничего нельзя, но в общественном мнении он остался как такой вот национал, как говорят...
1: Национал-патриот.
2: Да,
1: но,
2: совершенно верно.
1: Видите ли, какая вещь, еще кто формировал это мнение, можно ли назвать газеты мнением? Он в смысле наших дней был национально ориентированный мыслитель. Националист жестковатый, если бы он там говорил: давайте-ка устроим...

0: бы значительного объема статьи, где он в своем мировидении расписывался? Или это газетные очерки?
1: Газетные очерки.
0: Он, это его газет «Кремль» или его брали другие журналы, газеты?
1: По преимуществу газета «Кремль». Он издавал эту газету, я уже говорила, до 1916 года, поэтому он мог себе позволить высказываться. Почти до, собственно, революционных событий.
0: Ну что ж, и тут мы с вами въезжаем в 1917 год, который, наверное, для Дмитрия Ивановича был, ну, что-то вроде тарана по хорошо устроенной русской жизни.
1: Да, но к этому моменту, правда, он был уже очень пожилым человеком.
0: Ну вот не будем подавляться людям из советского анекдота, дедушка старый, ему все равно. Дедушке все равно не все равно.
1: Ему было, конечно, не все равно. Я упомянула о его возрасте просто для того, чтобы вот подчеркнуть, что деятельно противостоять событиям он просто не мог уже себе позволить. И его позиция была очень интересная. Он презирал и пренебрегал. Вот, например, когда Иловайского, как раз члена вот этих вот националистических русских, в кавычках, организаций, арестовывали, а арестовывали его неоднократно и отправляли в ЧК, вот ему задавали всякого рода хитрые вопросы следователи. Например, о том, как он относится к Ленину, Троцкому и так далее, для того, чтобы выявить его антиреволюционную суть. Иловайский очень, очень просто реагировал. Он говорил, кто такие, не знаю. Когда следователи пытались поднажать, он с позиции своего возраста говорил, да я уже и смерти не страшусь, ну чего вы стараетесь? И знаете, вот здесь опять же Иловайскому вот в этой истории послереволюционной помогли его труды гимназические. Потому что, например, приемная внучка Иловайского, Марина Цветаева, была знакома с одним из чекистов, которые, ну, имели возможность влиять на события. И она этому чекисту задавала вопрос, а как вы вообще держите такого, мало того, что старого человека у себя в тюрьме, да еще и автора учебников. И вот когда этот самый чекист, который когда-то...
0: Вы что, эти учебники не читали? Читал, читал.
1: Учился матушка в гимназии, когда он понял, что арестован Иловайский, учебники которого он читал, он сам был в смятении, говорил, да как же так, да как это возможно? И в итоге Иловайского освободили как автора гимназических учебников, которые читали все.
0: А здесь вот важный вопрос. Иловайский дожил до 1920 года. Понятно, что возраст его сам себе диктовал отсутствие длительной дистанции до последнего срока, но все же три революционных года, три года гражданской войны. До какой степени это все его задело?
1: Ну, если не считать вот этих вот эксцессов с приводами в ЧК, то он продолжал жить в своем доме в Старопименовском переулке. Он был так или иначе, но членом семьи Ивана Цветаева. И, ну, каких-то таких вот серьезных изменений, трагических в, например, бытовой части его жизни не происходило. Но другое дело, что да, он уже не мог активно, например, заниматься историческим трудом.
0: Ну, а такая простая вещь, как еды-то хватало?
1: Ну вот давайте вспомним.
0: Слушай, у Цветаевых, например, все это сопровождалось колоссальными проблемами.
1: Ну, он был как все. Тут вряд ли я могу открыть что-то новое.
0: Ну, понятно. Что ж, мы подходим к уходу из жизни этого замечательного человека, яркого, необычного ангорского кота, который прыгал на 3 метра в высоту. Дмитрий Иванович умел прыгнуть выше своего роста. Но, в общем, возраст, усталость, болезни, да и сама по себе обстановка, которая вряд ли его радовала, для него, как человека по-русски национально ориентированного и крепко верующего православного, насколько я понимаю,
1: да,
0: окружающая обстановка гражданской войны была, ну, бесконечным стрессом. Что же с ней в конечном итоге произошло?

0: Ну, он, при том, что, в общем, всю жизнь вел очень здоровый образ жизни и дожил до 88 лет, все-таки от старости, от общего недомогания, связанного с возрастом, он умер в 1920 году, был похоронен в Москве на территории Скорбящинского женского монастыря. Могила его не сохранилась, поскольку был разрушен и монастырь, и кладбище в 30-е годы.
1: Ну, сейчас монастырь восстановили, но насчет кладбища вот...
0: Нет, могилы нет, нет, не сохранилось. Ну, вот, собственно, такой финал. Такой финал. У Иловайского была довольно большая семья, потому что он был дважды женат. Но, к сожалению, вот здесь тоже драматические, трагические истории связаны с его семейной жизнью, потому что первая жена довольно рано умерла, из троих детей двое тоже рано умерли, осталась одна дочь, которая, правда, по мнению Иловайского, очень неправильно вышла замуж, он считал, что она тоже хуже, чем умерла. Во втором браке у него снова было трое детей, и жена была на несколько десятилетий моложе, но и здесь двое детей в раннем 20-22 года умерли, и тоже осталась одна дочь, которая, кстати, в первом браке вышла замуж за вот как раз и Ивана Цветаева. И вот кроме того, что вот Иловайский ушел из жизни естественной, своей смертью, а вот его более молодая, моложе, чем он, супруга намного, к сожалению, ушла из жизни весьма трагически. В 29-м году грабители, предполагая, что в особняке должны быть несметные богатства, ворвались, и, в общем, она была убита.
1: Печальная история. Ну что ж, Дмитрий Иванович Иловайский сумел, как минимум, выразить все, что он думал, чувствовал в своем творчестве, и сумел запомниться читателям, прежде всего, как автор все-таки учебников, это главная его слава, но и специалистам, как автор нескольких замечательных трудов, и «Рязанское княжество», и «Гродненский сейм», это все осталось в науке. Вот здесь о чем стоит поговорить. Иловайского так часто критиковали за стиль, за то, что он не учел то, не учел все, об этом сказал слишком мало, об этом слишком много, тут слишком консервативен, а тут вообще не те мысли привел, что хочется резюмировать нашу передачу следующим образом. Ну... кто хочет критиковать Иловайского, но напиши же ты учебник лучше него. А вот попробуй. Сколько раз с тех пор выходили разного рода учебники? Школьные, прежде всего, учебники, для среднего профессионального образования учебники, для подготовительных курсов учебники, чего только не было. А вот что-то солнышко, подобного тому, каким был светилом в этой сфере Иловайский, до сих пор не взошло. Поэтому стоит поклониться Дмитрию Ивановичу за эту огромную работу и сказать, но хорош был этот человек в своем деле. Настоящий русский историк. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне остается от вашего имени поблагодарить Татьяну Владимировну Агейчеву и сказать спасибо за внимание. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Исторический час на радио «Вера». Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими меня в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которая с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Подарки северного ветра по мотивам норвежской сказки.
3: Жила-была старая женщина, и был у нее сын. Женщина была совсем слабая, больная, и приходилось мальчику ходить в амбар за мукой. Пошел он однажды за мукой, и только вышел из амбара, как откуда ни возьмись, налетел северный ветер, отнял у него муку и умчался прочь. Снова пошел мальчик в амбар, и опять повторилась такая же история, а потом и в третий раз. Подумал мальчик, что нехорошо поступает северный ветер, и решил с ним поговорить. Отправился он в путь, а дорога на север была долгая. Шел он, шел и пришел, наконец, к северному ветру. «Пришел я просить, чтобы ты вернул муку, которую у меня отнял», — сказал мальчик. «Мы с матушкой люди небогатые, а ты у нас последний отнимаешь, как бы нам из-за тебя с голоду не умереть». Стыдно стало северному ветру, он и говорит в ответ:
4: «Я с тобой просто поиграть хотел, не знал я про вашу нужду. Нет у меня муки, разлетелась она во все стороны, но ты не горюй. Возьми в подарок от меня волшебную скатерть. Стоит тебе ее расстелить и сказать: угощай, и будет на столе все, что твоей душе угодно».
3: Обрадовался мальчик, взял скатерть и отправился домой, а по дороге зашел переночевать на постоялый двор. Расстелил там на столе свою скатерть, произнес «угощай», и на столе появились всевозможные кушанья, которыми он всех постояльцев досыта накормил. Все хвалили скатерть-самобранку, но больше всего она понравилась хозяину постоялого двора. Ведь как удобно! Не надо ни жарить, ни варить, ни на стол накрывать, ни со стола убирать. Только деньги считай, да в сундук складывай. И вот ночью, когда все заснули, хозяин взял скатерть, которую мальчику северный ветер дал, а вместо нее положил обычную. Отправился поутру мальчик в путь и не заметил подмены. А когда домой пришел и развернул перед матерью скатерть-самобранку, на столе даже черствой корочки не появилось. Отправился мальчик опять к северному ветру. Пришел и говорит: «Отдавай мне муку, которую ты у меня отнял. Скатерть твоя никуда не годится, а мы с матушкой не хотим из-за твоих шуток голодать». Понял северный ветер, что обманули мальчика, стал обо всем расспрашивать, а потом говорит: «Нет у меня муки. Возьми в подарок эту скалку, скажи ей «угощай» и увидишь, что будет». Снова по пути зашел мальчик на постоялый двор, увидел хозяин, что тот снова какую-то вещь от северного ветра принес, стал просить проверить ее волшебство. «Угощай», — сказал мальчик. Скалка подскочила и принялась хозяина трактира колотить. Тот стал от нее уворачиваться, через скамьи и столы прыгать, а потом не выдержал и закричал: «Хватит, отдам я тебе твою скатерть!» С тех пор мальчик с матерью жили не тужили, ни разу голодными не были. А хозяину трактира и другим наука: как обман не прячь, а правда все равно его наружу выведет.
1: Пересказки.

Радио «Вера». Свидетели веры. Мученики – самый многочисленный лик святых и слава нашей Церкви. На протяжении 2000 смерть за веру в Христа принимали разные люди – мужчины и женщины, молодые и пожилые, богатые и бедные, обычные миряне и священнослужители. Последних называют священномучениками. Священномученик Аполлинарий жил в первом веке. Он пришел из Антиохии в Рим вместе с апостолом Петром, который посвятил его в епископы итальянского города Равенны и благословил идти на проповедь. Аполлинарий вошел в Равенну как простой странник и остановился у местного жителя, воина Иринея. Его сын страдал от слепоты, и воин обратился к святому со словами: «Если проповедь твоя имеет силу, исцели моего сына». По молитве святого ребенок прозрел, а воин и вся его семья тут же уверовали во Христа и приняли крещение. Житие описывает и другие чудеса, которые совершались молитвами священномученика и приводили в церковь новообращенных. 12 лет проповедовал Аполлинарий в Равенне. Число верующих неуклонно увеличивалось, и это вызвало ярость языческих жрецов и властей. По приказу правителя Сатурнина святого подвергли жестоким пыткам и мучениям. Но он чудом остался жив. Ему помогла одна христианка и укрыла в своем доме. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, а святого Аполлинария снова привели на суд и пытали. Но Господь снова сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. Но и в ссылке Аполлинарий продолжал благовествовать. Через 3 года святой Аполлинарий вернулся в Равенну, где сотворил новое чудо – исцелил слепорожденного сына нового правителя Тавруса. В благодарность Таврус постарался укрыть святого от разъяренных язычников, которые требовали казнить его. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно проповедовал Евангелие. Но гнев язычников все же настиг епископа. Его жестоко избили, он долго болел и скончался от ран. Перед смертью святой Аполлинарий предсказал, что для христиан наступят лучшие времена, когда они будут открыто и свободно исповедовать свою веру. Православная Церковь чтит память священномученика Аполлинария 23 июля. Свидетели веры. Вера. Светлое радио.

0: сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна». Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
4: Кинотеатр.
5: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
6: Эй, кузнец, окоп возвращается, сын Геворга. Эй, пастух, Геворга сын возвращается, окоп. Эй, мужики, сын Геворга, окоп возвращается. А кто такой окоп? Блудный сын Геворга. В смысле блудный сын? Ты что, Библию не читал?
5: Не стану утверждать за всех героев этого диалога, но режиссер киноленты «Хлеб и соль», фрагмент из которой только что прозвучал, Библию читал точно. В 2019 году Арчаспет Шермазанян снял короткометражный фильм по мотивам евангельской притчи о блудном сыне. Картина стала лауреатом православного фестиваля «Покров» в номинации «Лучший фильм», а в общей сложности побывала на 22 кинофестивалях. По словам режиссера, зрители из разных стран одинаково эмоционально переживали с героями фильма «Горе и радость». В такой возможности объединять сердца людей участием и добротой, по мнению Шермазаняна, и заключается сила кино. В своей картине «Хлеб и соль» режиссер Аспет Шермазанян перенес действие евангельского сюжета в Армению 90-х годов. Именно тогда в его семье произошла история, почти в точности повторяющая притчу о блудном сыне. Однажды дядя Аспета уехал из родной деревни. 10 лет от него не было никаких вестей. А потом, вдруг неожиданно, дядя вернулся. Семья встретила его хлебом и солью, а он раскаивался и просил прощения за беспутную жизнь вдали от дома. Это происшествие оставило глубокий отпечаток в душе Шермазаняна. С тех самых пор, по признанию режиссера, его стала интересовать проблематика взаимоотношений отцов и сыновей. Картина «Хлеб и соль» при своей смысловой глубине получилась еще и созерцательной. Диалогов в ней мало, преобладают так называемые «немые сцены». И они говорят зрителю куда больше, чем слова. Например, трогательный эпизод, когда отец в ожидании сына устраивает праздник и созывает всю деревню. Прямо на улице он накрывает стол, и гости во главе с хозяином дома с надеждой вслушиваются в звук каждой проезжающей мимо машины. И так несколько часов подряд, пока вдруг не начинается гроза и ливень. Кстати, сцена с непогодой, по словам режиссера, вышла случайно. Во время съемок небо резко потемнело, разразилась гроза. В итоге этот фрагмент стал одним из самых эмоциональных и художественно насыщенных эпизодов картины. «Словно сам Господь помог мне получить такой кадр», – делился режиссер в своих интервью. Итак, все с нетерпением ждут появления окопа, блудного сына Геворга. Ждет его и старший брат. За оскорбление, нанесенное отцу и родному дому, он много лет назад поклялся убить окопа. Все внутренние переживания старшего сына сконцентрированы в одном коротком эпизоде. Он проезжает на машине мимо того места, где отец готовит праздничный пир. Из окна видит парня с деревянной скамейкой в руках. Останавливается рядом, и происходит немногословная, но эмоциональная сцена.
6: Куда несешь скамейку? Твой отец стол накрывает в честь возвращения твоего брата.
5: О том, удастся ли старшему брату Акопа совершить задуманное, и чем закончится история возвращения блудного сына на новый лад, зрители узнают, посмотрев короткометражный фильм «Хлеб и соль». Роли братьев в нем исполнили известные артисты современного армянского кино Харен и Арсен Леваняны, а отца сыграл художник и фотограф Самвел Сивада. На эпизодические роли Арчаспет Шермазанян привлек непрофессиональных актеров, своих родственников и односельчан. Режиссер признавался, только благодаря поддержке близких людей картина смогла появиться на свет. Случилось так, что денег на съемки не хватило, и тогда друзья и родные помогли то, чем мог. Может быть, еще и поэтому история получилась такой человечной и душевной. Близкие люди всегда придают нам силы, верят в нас, любят и прощают, считает режиссер Аспет Шермазанян. И об этом его короткометражный фильм «Хлеб и соль». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио.

проблем в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход в время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то задумывался, а какое государство самое лучшее? А какой правитель лучший? Сегодня в храмах читается 20-й псалом, который дает простой, но при этом очень глубокий ответ на эти вопросы. Давайте послушаем.
2: «Господи, силой Твоей возвеселится царь, я спасение Твоем возрадуется зело».
3: Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки. Возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих. Десница Твоя найдет всех ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
2: Воспоем и поем, силы Твоя.
1: Если несколько отстраниться от восторженного стиля псалма и посмотреть на него слегка подсушенным образом, несложно заметить, в нем царя как бы почти и нет, хотя речь идет прежде всего именно о нем. Ключ к всему псалму – первый стих. «Силою Твоею веселится царь». Другими словами, царя радует не мощь его армии, не обилие золота в сокровищнице, не количество прислуги, не богатые плодородные земли, а нечто совершенно иное, что и измерить-то практически невозможно. Некая сила, источником которой однозначно является Бог. Если через такую призму посмотреть дальше на весь псалом, мы увидим. Все исполнение желаний сердца царя, все превозношения его чести и славы, все его величие, вся его военная мощь и непобедимая правда – всего лишь отражение, отблеск, проявление все одной и той же силы Божьей. Псалом помогает нам понять очень важную в жизни вещь. На многих людей, особенно облеченных высокими должностями, порой почти безграничной властью, иногда хочется смотреть, как на солнце ликих, светочей. Однако это будет очень большой ошибкой. Не их власть источник их света, а напротив, то, что их коснулся свет, это и стало причиной появления у них власти. Другими словами, пока царь стоит под Богом, пока он сам просит жизни, сам зависит от милости Бога, то и власть у него будет. Как только он замкнется в самом себе, отдалится от этой прозрачности Божьему свету, пиши пропало. Обязательно что-то произойдет совершенно неожиданное и непредсказуемое, после чего все перевернется. Но не только в отношении царей это работает. Любая, даже самая крошечная власть становится совершенно бессильной, если держится только на воле, страхе и принуждении. Она неизбежно однажды будет вынуждена выесть саму себя. И только подлинная царственность, прозрачная, остается стойкой во веки веков.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» и рассказ Леонида Пантелеева «Лопатка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», – вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вера. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Медвежьих озерах. Я когда был маленький, жил у бабушки в поселке Восточной, сразу за МКАДом. Это такая вот, еще в советские годы была часть Москвы, где была Восточная водопроводная станция.
2: Эксклав.
1: Эксклав, да. Но это такой условный эксклав. Я не уверен, что у него был какой-то промежуток между ним и Москвой. Там всегда я слышал про некие Медвежьи озера и думал, что хорошо бы там когда-нибудь побывать. Но оказался я в Медвежьих озерах только уже когда вырос, когда стал ездить сам на машине по Щелковскому шоссе и объезжать как-то пробки на Щелковском шоссе, порой мимо Медвежьих озер. Вы уже поняли, что Медвежьи озера недалеко от Москвы. И от метро Щелковская туда мы с Михаилом приехали на 371-м автобусе. Собственно, остановка так и называется — Медвежьи озера.
2: Медвежьи озера древние. Нам их ледник подарил. Когда-то, вот когда ледник здесь проходил, он процарапал много-много, значит, всяких выемок. И образовались озера верхние и нижние. Медвежьи озера известны под таким названием аж 14 века. И на картах так подписано — Медвежьи озера. А что же это за места такие? В далеком 14 веке Медвежьи озера, ну, когда слышишь слово «медвежий», сразу предполагаешь, что, наверное, это какой-то медвежий угол, дикие места, какой-нибудь Кудыкины горы, но на самом деле...
1: Я с детства начал представлять себе медведя возле озера. Так у меня примерно в сознании, несмотря на то, что тут жилые комплексы вырастают в немалом количестве, так оно у меня и представляется. Медведь и озеро.
2: Ну, когда-то тут медведи явно бывали, но главное, что это места были и в 14 веке не дикие. То есть медведь, если к озеру выходил, так оглядывался, потому что здесь вообще-то проходит древняя дорога, наш любимый Стромынский тракт, по которому наши далекие предки из Московского княжества ездили, например, во Владимир или там в Суздаль, объезжая разливы рек в низовьях, там около Клязьмы, по верховьям, по сухой хорошей дороге. Конечно, давали некоторый крюк, но зато проезжали через красивейшие места, через сосновые леса, через всякие березовые рощи, через дубравы, и проезжали они мимо Медвежьих озер. И Медвежьи озера нам известны с 14 века в документах, поскольку здесь в конце 70-х годов 14 века появился некий монах Афанасий. История, вот у тебя бабушка в Восточном, а у меня детство в Симоновом монастыре прошло, на Автозаводской. И Симонов монастырь, как вот только появился, как его основал Федор Симоновский со своим дядюшкой Сергием Радонежским, так Симонов монастырь стал расти и богатеть. И вот, в частности, он получил во владение земли в окрестностях Медвежьих озер. И здесь монах Афанасий из Симонова монастыря основал небольшую пустыньку, спас Преображение. И почему мы знаем об этом? Потому что в 1380-х годах Дмитрий Донской в документе пишет, что вот, дескать, у Медвежьего озера на Берези основана пустынька Спасо-Преображенская. Там был какой-то обмен недвижимостью. Симонов монастырь в обмен на Медвежье озеро отдал какую-то другую, другой какой-то владение. Но, тем не менее, вот образовалась пустынька, небольшой монастырь. Этот монастырь в документах мелькает вплоть до конца 16 века. Это, судя по всему, такое вот было доходное место. Тут и рыбные ловли в Медвежьем озере, тут и дорога, по которой туда-сюда ездят купцы. В любом случае, место было знаковое. Но, к сожалению, уже в документах 17 века монастырь на Медвежьих озерах не упоминается. Я читал, что он мог исчезнуть во время смуты, этот монастырь. Скорее всего, так и было. Но при этом интересно, что старообрядцы Подмосковья почитали старый-старый погост, который тут был еще в начале 20 века. Но, к сожалению, от него уже следов никаких не осталось.
1: Интересно, что мы просто представляем из 21 века, что здесь был монастырь. И, значит, это крепостные стены, башни,
2: храмы. Ты представляешь себе классический монастырь уже какого-то 17 века.
1: Ну, или даже, может быть, более ранний, но с историей. А вот таких пустынек средневековых, которые назывались в документах монастырями, было очень много. И в нашем привычном представлении это просто церковка, какая-то избушка рядом с ней.
2: Ну, какое-то хозяйство вокруг.
1: Хозяйство, да. Это не сильно отличалось, ну, только наличием храма, наверное, от других малодворных хозяйств, которые тут находились. То есть они исчезали только так.
2: Да. В 18 веке нам известно, что Медвежьими озерами владел Александр Данилович Меншиков. Не знаю, знал ли Александр Данилович Меншиков про Медвежьи озера лично и бывал ли здесь. Я думаю, список его владений в эпоху его максимального процветания займет так достаточно большой объем текста. Но после Меншикова это владение отошло обратно государству и было приписано к селу Измайлову, к Дворцовому. Вот известно, что в середине 18 века было 67 душ, не знаю, как их назвать, медвежьеозерцев, наверное, так. Постепенно деревня росла, здесь были, например, рассеянные мануфактуры, мы в текстильном крае, северо-восток Московской области, здесь сплошные производства, тут крестьяне на дому что-то пряли, чего-то ткали. Уже в 19 веке здесь появляется, например, шелковая фабрика купца Сонова, здесь производят какие-то шелковые изделия, сюда привозят коконы, местные жители в деревне их распутывают, потом ткут какие-то небольшие изделия. В начале 20 века в этой деревне было 90 дворов и даже целая школа. А со временем вокруг деревни появилось много новых населенных пунктов. Мне вот очень нравится, что у нас тут, когда приезжаешь в Медвежьи озера, так смотришь из автобуса и видишь огромную чашу.
1: Это чуть не озеро, да, это да, большой локатор.
2: Да, для связи с космосом, радиообсерватория. Выглядит она совершенно космически, как бы это глупо не звучало, после того, что мы говорим, что это станция космической связи. В этом районе много разных интересных объектов. Раньше, вот рядом сразу за Медвежьими озерами, такой населенный пункт, Новый Городок. Он появился только в 40-е годы 20 века. И в этом новом городке располагался военный аэродром. И вот что мне нравится. Я видел военный аэродром, который, например, зарос деревьями. Вот представляешь, маленький аэродромчик, и на его месте, например, березы. Есть военные аэродромы, которые стали, например, городами. Да, на месте аэродрома город расположен. А вот тут бывший военный аэродром стал, его взлетно-посадочные, точнее, линии стали улицами СНТ.
1: Ничего себе.
2: Ну, то есть бетонные взлетные рулежные дорожки просто стали улицами в дачном поселочке. Тут вот рядом с Новым Городком есть дачный поселок, и вот по краям от бывшей взлетки стоят домики, огородики, а вот бывшая взлетка бетонная – это улица. Ну, что я могу сказать? Очень повезло жителям, потому что у них дорога более надежная, чем какая-нибудь асфальтовая. И вот теперь мы к более современной истории Медвежьих озер и окрестностей подойдем. В Медвежьих озерах когда-то был монастырь. Потом монастырь исчез. И с 18 века и вплоть до советского времени жители Медвежьих озер ходили на службу в Пехра-Покровское, несколько километров отсюда. И в деревне была только маленькая часовенка, в которой служились молебны, там несколько раз в год, и церкви здесь своей не было. А вот в начале 2000-х годов, уже в 21 веке, здесь построили деревянную церковь Алексея Человека Божьего, а позже большую кирпичную церковь Ксении Петербургской. Надо сказать, что долгое время храмов Ксении Петербургской вообще не было, поскольку официально ее только в 1988 году прославили. Поэтому количество храмов достаточно небольшое. Вот один из них располагается здесь. Причем он интересный, он шатровый такой, относит нас еще в дореформенную историю, в первую половину 17-го, в 16 век. Очень такая неплохая стилизация по древнерусскую архитектуру.
1: Медвежьи озера, Любопытное место, популярное место отдыха. Я думаю, что многие жители ближнего Подмосковья и Москвы по каким-то своим делам приезжали сюда или отдыхать, или мимо проезжали. И, с одной стороны, казалось бы, и истории у этих мест не такие богатые, но когда начинаешь погружаться, оказывается, что ты можешь здесь найти все. Наверное, уже следов от монастыря ты не найдешь, но, тем не менее, ты понимаешь, что он здесь был. Найдешь современный храм, найдешь заброшенный аэродром, найдешь, конечно, близко подойти нельзя.

по Подмосковью. Вы слушаете радио «Вера».

Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью

колеблясь, горят в необъятный свой мир и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читает Василий Дохненко.
1: Эпиграф. Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего. Иван Тургенев. Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто ж эти все? Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня. Да я-то их знаю. Я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономии и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая, все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На Медне, когда мы не видались целые 2 дня и на 3-й день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» «И я, слава богу, здоров. А ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или «Как ваше здоровье? А меня завтра в починку». Или «Я чуть не сгорел и притом испугался». И так далее. Из них у меня есть любимцы и есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его, Господи. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. Я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые 3 дня мучило беспокойство, пока мест я догадался о причине его. И на улице мне было худо, того нет, этого нет, куда делся такой-то, да и дома я был сам не свой». 2 вечера добивался я, чего недостает мне в моем углу? Отчего так неловко было в нем оставаться? И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда. Потому что, коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел за окно, и все понапрасну, нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрену, и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело.
2: Да ведь они от меня удирают на дачу!
1: Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога, потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу. Потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через 2 часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов? Мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле вазов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов, турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока? Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнюю утварью лодки, скользившие по Неве или Фонтанке, до Черной речки или островов? Ваза и лодки усотерялись в глазах моих. Казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика. Но ни один, решительно никто не пригласил меня, словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушиться, разрядиться, упестриться цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо чудно прекрасною. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки? Заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и кокетливой черной мантильке. «Это девушка и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я, — «верно, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. «Да, я не обманулся». Девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. «Боже мой!» У меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «сударыня», если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но пока мест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настиг. Девушка вскрикнула и... Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал, и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, «и он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин! Как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось». «Но я вас не знала. Я думала, что вы тоже. А разве вы теперь меня знаете?» «Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?» «О, вы угадали с первого раза», — отвечал я в восторге, что моя девушка умница. «Это при красоте никогда не мешает». «Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело». «Точно, я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас». «Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной». «Как? Неужели?» «Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю. Не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо. Предупреждаю вас, я не обидчив». «Нет, ничего, ничего, напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома». «Вы сделаете со мной», — начал я, задыхаясь от восторга, «что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства». «Средства? Какие средства? К чему? Вот это уж дурно». «Виноват, не буду. У меня с языка сорвалось. Но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания? Понравится, что ли?» «Ну да. Да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я? Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно. Поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда, никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом! Но как же? В кого же?» «Да ни в кого! В идеал! В ту, которая приснится во сне! Я создаю в мечтах целые романы! О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того! Я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины! Это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу! Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину, внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я, что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. Если бы вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа, или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я? Конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут». «О, благодарю вас!» — закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!» «Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы? Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?» «Почему? Почему? Ну, вы были одни. Тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность. Нет-нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне? Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел, я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Но простите меня, если я напомню. Мне показалось, что вы плакали, и я... Я не мог слышать это. У меня стеснилось сердце. О, Боже мой! Ну да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал сострадание. Ну да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте, довольно, не говорите, сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. Я сама виновата, что заговорила об этом. Но я рада, что не ошиблась у вас. Ну вот уже я дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте, благодарю вас. Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется? Видите ли, сказала, смеясь, девушка, вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся. Я приду сюда завтра, сказал я. О, простите меня, я уже требую. Да, вы нетерпеливы, вы почти требуете. Послушайте, послушайте, прервал я ее. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое. Но вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я в такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге. Я даже один раз заплакала то воспоминание, как вы. Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Но простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы. Хорошо, сказала девушка. Я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело, мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтоб я вам назначала свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Ну вот, ну уж я вам прямо скажу. Это будет ничего, если и вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтоб сказать вам два слова. Только видите ли, вы не осудите меня теперь? Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна. Только вперед уговор. Уговор! Говорите, скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов, вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя. Буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что знаю вас и приглашаю вас завтра, сказала, смеясь, девушка. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я прошу. Видите ли, я говорю откровенно. Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова. Вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас. Клянусь вам, закричал я, схватив ее ручку. Полноте,
3: Не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите, только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки. Спите покрепче. Доброй ночи и помните, что я вам уже верилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча. Неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам.
4: Ради бога, но в чем? Что?
3: Да завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет. Я еще с вами наперед поговорю. Мы познакомимся лучше.
4: О, да я вам завтра же все расскажу про себя.
3: Но что это? Точно чудо со мной совершается. Где я? Боже мой! Ну скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым! Почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все. Хорошо, принимаю. Вы начнете. Согласен. До свидания. До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи».
5: Продолжение слушайте завтра в это же время.
0: Василий Дахненко.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Леонида Пантелеева «Лопатка». Читает Татьяна Бондаренко.
1: В этот день родители наши с утра поссорились. И все-таки мы собирались куда-то ехать. Куда и к кому не скажу, не помню. Но хорошо помню, что ехали все вместе. Папа, мама, Вася и я. Такое у нас бывало нечасто. Почему-то всегда получалось так, что в гости мы ездили или с одной мамой, или с одним папой. А тут всем семейством. Значит, предстояло что-то чрезвычайное, необыкновенное. Не могу точно назвать год, когда это случилось. Значит, не помню и в каком я был возрасте. Судя по тому, что папа находился не на фронте, а дома, еще не начиналась Первая мировая война. Выходит таким образом, что мне минуло тогда лет 5-6, а Вася и совсем был поросенок. Толстенький, белобрысенький, слегка даже рыжеватый поросенок с молочно-голубыми, как наше северное летнее небо, глазками. Дома сильно пахло вежиталем, которым отец по утрам смачивал свои жесткие волосы, мамиными духами, глаженным бельем, паленым волосом. Горничная Варя, сбиваясь с ног, бегала то и дело из кухни в кабинет или в спальню, то с папиными начищенными штиблетами, то с парикмахерскими щипцами, то с маминой кружевной нижней юбкой. Нас уже давно привели в парадный вид, нарядили в новые синие блузки с белыми накрахмальными воротничками и такими же крахмальными манжетами, повязали нам на шеи пышные белые в голубую крапинку банты, обули в сапожки на пуговках, закованные, как в латы, в эти манжеты и воротнички, застегнутые на все пуговицы, мы уже с полчаса томились, не зная, куда себя девать. А родители ссорились. Одеваясь каждый в своей комнате, они говорили друг другу через закрытые двери какие-то колкие и обидные слова. О чем там шла речь, мы, конечно, не понимали. Мы просто слушали, вздыхали, уныло слонялись по квартире и ждали, когда же, в конце концов, родители будут готовы и выйдут. Наконец нас увидел папа. Он быстро вышел из кабинета, без пиджака, в одном жилете. Нижняя часть лица его была затянута, как забралом, прозрачным сетчатым наушником. «Это что такое? Вы почему торчите дома?» — сказал он голосом из-за наушника, особенно страшным. «А ну живо! Одеться и во двор!» «Как? Они дома?» — послышался испуганный голос мамы. «Ха! А вы, мадам, даже не знали об этом?» — слегка захохотал отец в сторону спальни. «Нарядить, как попугаев детей, на это ума хватает. А вот позаботиться, чтобы мальчишки были на воздухе...» «Боже, они дома!» — повторила мама, появляясь в дверях гостиной. Уже нарядная, в шуршащем платье, с каким-то сверканием на груди, но еще не причесанная, с висящим на лбу рыжеватым шиньоном. «Детки, милые!» — сказала она. «В самом деле, что же вы торчите дома? Идите, подышите. Мы с вашим отцом минут через 15 спустимся. Варя, оденьте их, пожалуйста». С помощью горничной мы облачились в наши демисезонные серые в елочку пальтишки, напялили на стриженные под машинку головы такие же серые в елочку кепки, и Варя выпустила нас на лестницу. Выходя, я заметил в углу передней свою маленькую деревянную лопатку и на всякий случай прихватил ее. Лучше бы я ее не замечал и не прихватывал. Ведь именно с этой паршивой, обшарпанной, посеревшей от времени лопатки все и началось. Был солнечный, но уже не жаркий, а даже прохладный осенний день. Как всегда в это время года, мне как-то особенно крепко ударили в нос сразу все запахи нашего двора. Смолистый запах лесного склада, запахи курятника, лаковой мастерской, конюшни, паровой прачечной. Но самый сильный запах шел от земли. Запах гниющего дерева, палых листьев, грибов-дождевиков. Этот запах пронизал все тело, кружил голову. Мы зашли в наш крохотный игрушечный садик, отгороженный от двора низким зеленым заборчиком, и поскольку в руках у меня была деревянная лопатка, я сразу пустил ее в ход, стал рыть яму. Рыл, помню, до червей, то есть пока не появится первый нежно-розовый дождевой червяк. Рыть было трудно, и земля твердая, и крахмальный воротник мешал. Я пыхтел, обливался потом и все-таки продолжал ковырять землю. А Вася стоял рядом, смотрел и завидовал. «Дай мне немножко покопать», — сказал он, не выдержав. Наверное, я обрадовался, что можно отдышаться, перевести дух, но все-таки для порядка сказал: «Ха! Покопать! Хитрый! А что же ты свою лопатку не взял?»
2: «Я свою потерял», — жалобно сказал Вася.
1: «Ну на», — сказал я великодушно, — «только смотри, не сломай».
2: «Не бойся, не сломаю», —
1: обрадовался Вася, схватил лопатку, с силой воткнул ее в землю, и серый черенок лопатки сразу переломился надвое. От ярости у меня кровь хлынула в голову.
2: «Ты что?» – закричал я, наступая на Васю. «Я ж тебе сказал!»
1: Вася пригнулся, ожидая удара. В то время он был еще ниже ростом и слабее меня. Это потом, года через два, он стал не по дням, а по часам меня обгонять.
2: «Я ж тебе говорил, сломаешь!» – закричал я. «Я же не нарочно!» – бубнил Вася, сопя и не выпуская из рук обломок черенка. «Не сердись, я тебе куплю». «Что купишь?» «Лопатку». «Ха, купит он! А где у тебя деньги?» «У меня есть», — сказал Вася.
1: Он кинул деревянный огрызок, порылся в кармане пальто и вытащил потемневшую от времени, но еще слегка отливающую красной медью, двухкопеечную монету. Я ахнул.
2: «Что ж ты не говорил мне, что у тебя есть деньги? Откуда?»
3: «Нашел. Под воротами. Еще давно. Вчера».
2: «И молчал?»
1: Внутри у меня уже все бушевало. Свалившееся на голову богатство опьянило меня.
2: «Хорошо», — сказал я. «Пойдем, купишь мне лопатку».
1: Вася замигал реденькими рыжими ресницами.
2: «Куда пойдем?»
1: Я стал лихорадочно вспоминать, где я видел лопатки. Ага, вспомнил.
2: «Идем на Покровский рынок».
3: «Одни?»
1: Надо сказать, что до этого мы никогда еще не выходили одни, без взрослых, за пределы нашего двора. Однако думать об этом я сейчас не хотел. Не знаю, вспомнил ли я даже о том, что через 10 минут во дворе должны были появиться родители.
2: «Идем», — сказал я Васе. «Только не отставай от меня. Не попади под извозчика и под трамвай. Дай руку».
1: Я взял его за руку, и мы двинулись под арку ворот, в конце которой, за отворенной калиткой, виднелся тот огромный, светлый и широкий мир, который назывался Фонтанка. Оказавшись на набережной, я не растерялся, а сразу повернул налево. Дорогу я хорошо знал. На рынке в церкви Покрова мне случалось бывать с мамой не один раз. Ворота лесного двора были открыты, но, к счастью, или, пожалуй, к несчастью, у ворот и поблизости за воротами никого не было. Сразу же за лесным двором, отделенные от него высоким кирпичным брандмауэром, начинались владения экспедиции. Почти вплотную к брандмауэру стояла выкрашенная, как и все постройки экспедиции, в тусклый желтоватый цвет, маленькая часовенка с серым каменным куполом в виде Пасхи. В глубине часовни за распахнутой дверью мигали в темноте зеленая и малиновая лампады.
2: «Помолимся, зайдем», — сказал я Васе.
3: «Почему?» — удивился Вася.
2: «Почему? А потому что все-таки мы с тобой в путешествие отправляемся».
1: И только тут, сказав эти слова, я вдруг понял, на какое нешуточное дело мы пустились. Поднявшись по каменным ступеням и обнажив стриженные головы, мы чинно ступили в полумрак тесной часовни. В середине ее, перед распятием, на слегка наклоненной, как на папиной конторке, столешнице аналоя, лежала икона ближайшего праздника, может быть, воздвижение. Перед аналоем, на серебряном многосвечнике, горели, оплывая, 2-3 восковые свечки. У входа за свечным ящиком дремал старичок в сером подряснике. Услышав шаги, он очнулся, помигал, посмотрел на нас, и мне вдруг ужасно захотелось купить у него и поставить к празднику свечу. Но, вспомнив о лопатке, я быстро подавил в себе это благое желание. Я, а за мной и Вася, опустились перед аналоем на колени.
2: «Молись», — сказал я шепотом.
1: Вася стал креститься, потом, как и я, коснулся лбом каменного пола. Потом, поднявшись, я привстал на цыпочки и поцеловал темно-коричневую, слегка щербатую доску иконы. Вася тоже вытянулся на цыпочках, но ему было не дотянуться. Пришлось взять его сзади под мышки и, поднатужившись, слегка приподнять. Я увидел, как высунулась из-за крахмального воротничка его густо-розовая шея и услышал, как он тоже громко чмокнул губами. Когда мы выходили из часовни, старичок за свечным ящиком зашевелился, улыбнулся и сказал что-то непонятное. Не успели мы выйти на набережную, не успели еще раз перекреститься и нахлобучить наши серые кепки, как совсем близко, где-то за новым египетским мостом, раздались два коротких басовитых гудка.
2: «Пароход! Пароход!» — закричал я. «Побежали скорей!»
1: И, схватив Васю за руку, торопливо посмотрев направо и налево, нет ли извозчиков, я ринулся через мостовую к решетке Фонтанки. Как я и думал, из-под деревянного временного египетского моста выплывала черная закоптелая тушка буксирного парохода. С двух его сторон по реке стлалось густое облако рыжего дыма.
2: «Побежали! Скорей! К пешеходному мостику!» —
1: крикнул я Васе, и мы оба со всех ног помчались в сторону английского пешеходного моста, боясь не застать, пропустить самое интересное. Я бежал, хватая ртом воздух, а в глазах у меня еще мелькали красные и зеленые огоньки лампадок. Буксир шел быстро, но мы с Васей бежали еще быстрее. Когда мы достигли моста, пароходик был от него на расстоянии 10-15 саженей. Уже начиналось то, ради чего мы, собственно, и бежали. Пароход начал наклонять свою толстую черную трубу. Надломившись где-то ниже середины, она медленно падала назад. А рыжий дым валил теперь из того обрубка, который остался торчать из буксира. Мы успели взбежать на пешеходный мостик. Глаза нам ел дым, и все-таки мы успели еще застать и ту часть этого волшебного зрелища, когда труба стала выпрямляться, и дым снова повалил из ее верхней половинки.
3: «А зачем труба падает?» — спросил Вася.
1: И хотя вопрос этот я сам совсем еще недавно задал отцу, теперь я чувствовал себя взрослым и, снисходительно усмехнувшись, сказал:
3: «Глупый, как ты думаешь, если трубу не согнуть, пароход влезет под мост?»
2: «А-а-а!» — сказал Вася.
1: На ступеньках моста, уже на той стороне фонтанки, сидел человек в синих очках. У ног его стояла банка из-под килек, в банке лежало несколько монет. Опять в душе у меня зашевелилось доброе намерение. Пришла мысль отдать Васины 2 копейки слепому. Я прибавил шагу.
3: «Не потеряй деньги», — сердито сказал я Васе. «Где они у тебя?»
2: «Вот», — показал Вася.
3: «Давай лучше я их понесу», — сказал я.
1: Поколебавшись, Вася отдал мне свое сокровище. Теперь мы шли по широкому Английскому проспекту. Здесь уже чувствовалась близость рынка. То и дело навстречу нам попадались женщины с плетеными кошелками. Из кошелок торчали то кочан капусты, то зеленые хвостики моркови и петрушки, то белоглазая голова судака или сига. Наконец, перейдя со всеми предосторожностями трамвайные рельсы, мы очутились на рынке. Здесь, на рынке, было страшновато. Людей много, все большие, никто нас не видит, все толкаются. Я почувствовал, как Васина рука стала судорожнее сжимать мою. Минут 20, наверное, мы бродили по рынку и искали место, где продаются лопатки. Первый обнаружил то, что нам было нужно, Вася.
3: «Вот»,
1: — сказал он, останавливаясь. В этом волшебном ларьке были выставлены дешевые деревенские игрушки. Матрешки, паяцы-дергунчики, игрушечные дворницкие метелки, разноцветные вертушки на палочках, вроде аэропланного пропеллера, кукольная мебель, пасхальные деревянные яйца, деревянные некрашенные солдатики и другие вырезанные из дерева игрушки, птицы, медведи, кузнецы. Все эти фигурки приходили в движение, что-нибудь делали, когда и дергали за веревочку, или складывали гармошкой. Солдаты строились по трое, кузнец бил молотом по наковальне, медведь, кажется, тоже бил молотом, птицы что-то клевали. Были среди этих игрушек и лопатки. Были железные и были деревянные, обитые внизу для прочности светлой жестью. Но мое внимание привлекли почему-то не лопатки, а маленький, но совсем как настоящий игрушечный платяной шкаф.
3: «Смотри, какой шкаф!» — сказал я Васе.
2: «Да!» — восхитился Вася. «Зеркалом!»
3: «Почем этот шкаф?» — спросил я у хозяина.
1: «Этому шкафу цена 8 гривенечков, господин хороший!» — весело ответил мне дядя в высоком огородницком картузе.
3: 80 копеек, объяснил я Васе.
2: Мало,
3: сказал Вася. Мало, сказал я. Придется купить лопатку. Почем лопатки?
1: Обратился я к картузу. Лопатки железные 1/4, деревянные 5/5. Ни 25 копеек, ни даже 15 у нас не было.
3: А за 2 копейки у вас ничего нет?
1: Спросил я. За 2 копеечки? Хозяин поискал глазами. За 2 копеечки вот. «Пасхальное яичко могу предложить». Белое некрашенное деревянное яйцо, плохо выточенное, с заусенцами, не показалось мне привлекательным. Я посмотрел на Васю, на его лице тоже не было восторга.
3: «Дорого», — сказал я,
1: и мы пошли дальше.
3: «Лопатку не купить на твои 2 копейки», — сказал я Васе.
1: Вася виновато вздохнул.
2: «Давай тогда что-нибудь другое купим».
1: «Что-нибудь другое купить мы пробовали». Но все, к чему бы мы ни приценялись на рынке – игрушечные вожжи, пугачи, медные нательные крестики, игрушечные сабли в черных ножнах и такие же кортики, проволочные клетки-мышеловки, гипсовые мопсы-копилки, белые детские валенки с красной узорчатой каемочкой – все это стоило гораздо больше наших 2 копеек. Кончилось тем, что, блуждая по рынку, мы забрели в те ряды, где одуряюще пахло яблоками, сливами и другими дарами осени. Мы остановились перед горой антоновских яблок.
3: «Почем?»
1: — уныло спросил я, уверенный, что и яблоки окажутся нам не по карману. «3 копейки пара», — ответил торговец.
3: «3?» — уже привычно огорчился я. «А за 2 нет?»
1: «А за 2 вот, пожалуйте, самое распрекрасное яблочко». И торговец, поискав, выбрал на своей горе и в самом деле удивительное, огромное, зеленовато-желтое, не совсем круглое, бугристое антоновское яблоко. Не веря своему счастью, я взял тяжелую антоновку и робко протянул продавцу 2-копеечную монету. Он кинул ее, не глядя, в висевший у него на боку большой кожаный кошель, защелкнул замочек и сказал серьезно: «Кушайте на здоровье». Я сделал несколько шагов и понюхал яблоко. От него пахло так, как никогда в моей жизни ни раньше, ни позже не пахло ни одно яблоко. Зубы мои сами собой впились в хрустящую сочность кисло-сладкого плода. Я зажмурился. Казалось, вот-вот вместе с яблоком во рту у меня начнет таять язык.
3: «А мне?»
2: — услышал я жалобный голос Васи. Совесть во мне проснулась. Я покраснел.
4: «Да, конечно. Теперь ты», — сказал я и протянул надкушенное яблоко Васе. «Кусай. Только немного».
2: Он деликатно откусил. Потом, не торопясь, откусил я. Потом опять он. Так мы и шли по рыночной площади, а потом по Садовой, в сторону Усачева переулка, по-братски делясь этим, как с неба свалившимся подарком судьбы. Прохожие, оглядываясь, улыбались. А Вася шел чем дальше, тем медленнее. Часто вздыхал, останавливался, даже яблоко стал есть как-то без интереса. И тут я, кажется, в первый раз за все время вдруг подумал о том, что ушли мы без спросу, что дома нас ждут и, может быть, уже ищут. Стало сразу невесело. Тем более, что яблоко было уже съедено, и 2 копеек, суливших нам до сих пор столько радости и блаженства, не стало больше в наших карманах. Я поискал, куда было кинуть обглоданный яблочный огрызок, и тут вдруг увидел, как из-за угла Могилевского проспекта на Садовую улицу вышла процессия сандвичей. 5 или 6 мальчиков, чуть побольше меня, облаченные в белые балахоны и в белые не совсем чистые цилиндры, шли гуськом по мостовой ближе к тротуару, и каждый нес на 2 длинных палках что-то вроде картины или афиши. Это называлось «живая реклама». Я пошел побыстрее, чтобы догнать мальчишек и посмотреть, что у них там написано или нарисовано. Нарисованы были какие-то красивые наездницы или акробатки в черных чулках. А из того, что было написано, я успел прочесть только несколько непонятных слов. «Сезона», «Луна», «Парк», «Гала», «Представление». Тут я наткнулся на большой дворницкий совок с мусором, чуть не упал, кинул в этот совок, поскольку он оказался у меня под ногами, яблочный огрызок, и оглянулся, чтобы взять за руку Васю. Но Васи рядом не было. Я бросился назад. Сердце у меня быстро-быстро заколотилось. «Господи, где же он?» Я бежал, расталкивая людей, налетая на тумбы и фонари. «Где он? Куда он девался? Может быть, обогнал меня? Идет за этими дурацкими сандвичами?» Я побежал догонять сандвичи, догнал их, перегнал их. Васи не было. Сердце билось теперь где-то в голове, в висках. Я опять кинулся назад в сторону Покрова. «Господи, господи, господи!» — шептали мои пересохшие губы. И вдруг я увидел Васю. Маленький братец мой стоял недалеко от гастрономического магазина Бычкова на самой середке тротуара. Стоял он как-то странно, по-солдатски, ноги вместе, руки по швам, а голову при этом плотно прижал к плечу и тоскливо смотрел в небо. От радости я даже не удивился и не очень рассердился.
3: «Ты что? Ты почему, дубина такая, теряешься?» — сказал я почти ласково.
2: Не отвечая, он продолжал пристально смотреть в осеннее небо.
3: «Что с тобой?» — спросил я.
5: «Я пипи хочу»,
2: — сказал он голосом мученика.
3: «Ну и что? Потерпи».
5: «Не могу. Я очень хочу».
2: Я посмотрел на железные ворота, возле которых мы стояли. На воротах висела дощечка. «Отхожего места нет». На следующих воротах было написано: «Уборная во дворе не имеется». Эти надписи я читал вслух, так как Вася в то время читать еще не умел. Боюсь, что это чтение не доставляло ему очень большого удовольствия. Он шел за мной медленно, как старичок, пригнувшись и с трудом разгибая ноги.
3: «Потерпи, пожалуйста», — сказал я. «Скоро фонтанка, а на фонтанке есть писсуар».
5: «Где? Какой писсуар?»
2: — сказал он плачущим голосом.
3: «Ну что ты, уже забыл? Серый, железный, около водопойки».
5: «Мне не дойти», —
2: сказал Вася, останавливаясь. Я понял, что это правда.
4: завел его в первые попавшиеся ворота, поставил в темный угол и сказал: «Ну?» Целую минуту я ждал его. Я слышал, как он сопит, и видел только его спину и плечи.
3: «Поторопись ты!» — сказал я, нервничая.
4: С трепетом поглядывая то на калитку, то в глубину двора, я ждал, что вот-вот появится дворник или городовой. Наконец я услышал в углу вздох облегчения.
3: «Застегнись!» —
4: приказал я.
5: «Я не умею!» —
4: сказал Вася. Пришлось, поскрежетав зубами, опуститься на корточки и делать за него то, что каждый человек должен делать сам. Оказалось, что это не так-то просто — застегивать чужие пуговицы. Как назло, еще и штаны у нас были совсем новенькие. Петельки были жесткие, не обмялись, пуговицы в них не влезали, выскальзывали из пальцев.
3: «Идем», — сказал я, поднимаясь, — «и в дальнейшем веди себя, пожалуйста, прилично. Из-за тебя и так опаздываем».
4: Самое удивительное в этой истории, пожалуй, то, каким образом я, 5-летний, очутившись первый раз в жизни без взрослых на улицах Петербурга, не растерялся, не заблудился и не только отыскал дорогу домой, но еще и пошел и повел за собой Васю другим путем, по параллельным улицам, не по Английскому и Фонтанке, а по Садовой и Усачеву переулку к новому Египетскому мосту. С этого деревянного египетского моста уже хорошо был виден наш двухэтажный розовый дом с железным балкончиком под зелеными воротами, с вывеской «Европейская прачечная» слева от ворот, а за домом высокий забор лесного двора, часовенка и другие здания экспедиции. Не успели мы сойти с моста, как услышали знакомый, зловещий и вместе с тем очень веселый голос. «А-а-а, вот они где, такие-сякие, этакие». Пересекая наискось набережную, навстречу нам быстро шел, почти бежал, приказчик лесного двора Балдин. «Но сейчас будет вам распекай, голубчики», — сказал он скорее радостно, чем сердито. «Разве можно так поступать? Вы имеете понятие, что сейчас с вашими папочкой и мамочкой делается?» Цепко взяв нас за руки, он повлек, потащил нас в сторону дома. Почему-то мне совсем не запомнился распекай, какому мы с Васей тогда подверглись. А может быть, его и вовсе не было, этого распекая. Скорее всего, как это часто бывает, радость наших родителей оказалась сильнее гнева. Ведь нас уже успели похоронить, считали погибшими. Когда мама и папа, одевшись, вышли во двор и не обнаружили нас ни там, ни в саду, ни на лесном дворе, ни на лестнице флигеля, ни в курятнике, ни в конюшне, ни в отхожем месте, которое у нас во дворе было, когда и родители наши, и горничная, и кухарка охрипли от криков «Лёша, Вася!», было решено, что мы вышли за ворота. Кинулись туда, но и на набережной нас не оказалось. Какая же мысль в этих обстоятельствах могла первой прийти в голову? Конечно, упали в Фонтанку. Отец побежал наверх и, лихорадочно листая телефонную книгу, стал разыскивать номер телефона Нарвско-Петерговской полицейской части. А мама тем временем, рыдая и хватаясь за голову, кинулась в соседнюю часовню, упала на колени перед распятием и, обливаясь слезами, стала молиться. Она так громко рыдала, что старичок в сером подряснике вышел из-за своей конторки и спросил: «О чем, милая барыня, слезы льешь?» Мама рассказала, что у нее пропали дети, мальчики, младенцы Алексей и Василий. «Мальчики? Стриженные?» «Стриженные», — сказала мама. «В серых польтах?» «Да, в серых». «Не плачь, дочка», — сказал старичок. «Живы твои младенцы». И он рассказал ей о том, как два мальчика заходили в часовню и молились. Появилась надежда. На наши поиски были отряжены горничная Варя, кухарка, имени которой я уже не помню, дворник

0: имеется продолжение. Нам приказали умыться, почиститься и снова послали во двор ждать родителей. Да, как это ни удивительно, поездка не отменялась. Предстояло, как видно, и в самом деле что-то из ряда вон выходящее. Может быть, мы ехали на свадьбу? На этот раз никаких лопаток или совков я, конечно, с собой не взял. Пока наша мама приводила в порядок нервы и припудривала заплаканное лицо, мы степенно прогуливались по садику и по двору. Гулять просто так было не только неинтересно, но совершенно нестерпимо. Глаза мои искали, чем бы заняться. Прислоненная к стене, у ворот стояла длинная каменная тумба. Она была раза в полтора-два длиннее тех тумб, которые до сих пор то тут, то там красуются у ворот городских домов. Отец мне как-то объяснил, что в старину к этим тумбам привязывали лошадей. Тумба, которая стояла в нашей подворотне, была зачем-то вырыта. Верхняя, короткая часть ее была серой, а нижняя – рыжая, вся в земле и в песке. Не успел я заметить тумбу, как фантазия моя лихорадочно заработала. Тумба была уже не тумба, из нее валил дым. «Играть будешь?» — сказал я Васе.
1: «А как?»
0: — опасливо спросил он.
2: «В пароход, в буксир. Я буду капитан, ты матрос, а тумба будет труба».
1: «Ну и что?»
2: «Ну и ничего, когда я скомандую, ты ее нагибай».
0: Игра наша продолжалась очень недолго.
2: «Поехали! Отчаливай!» — скомандовал я и басом загудел. «Ду-у-у-у!»
0: Пароход закачался. Дым из трубы повалил еще гуще.
2: «Пыхти!» — сказал я Васе.
1: «Пых-пых-пых-пых-пых-пых!»
0: — запыхтел Вася.
2: «Чу-чу-чу-чу-чу!» — подхватил я. «Матрос, внимание! Впереди пешеходный мостик! Нагибай трубу!»
0: Вася двумя руками обхватил каменную тумбу, навалился на нее. И я с радостью увидел, что тумба и в самом деле пришла в движение, наклоняется. Счастье, что я успел отшатнуться, отвести в сторону голову. Правда, голову немного все-таки задело. Тумба маковкой своей проехалась по щеке, не сильно оцарапав ее. Но вся ее огромная многопудовая туша рухнула, зацепив мою левую ногу. Я услышал, как дико заорал Вася. Почувствовал боль, хотел закричать тоже, но закричал или не успел, не знаю, потому что потерял сознание. Очнулся я в спальне, на маминой постели. Щека у меня горит, ее невыносимо щиплет, к ноге моей прикладывают что-то холодное, мокрое. Чувствую рядом маму. Опять слышу запах ее духов, ее пудры. Потом к этому нежному запаху примешивается мужественный запах табака. «Ну что там, как?» — слышу я голос отца. «Перелома нет?» «Слава богу, кажется, перелома нет. Но ты посмотри, какой огромный синячище». «Да, ничего себе, фонарик». Отец посмеивается, хмыкает, но в голосе его я слышу тревогу и любовь. Его крепкая рука ложится на мой лоб. Приоткрыв чуть-чуть глаза, я вижу другую его руку. В этой отставленной далеко в сторону смуглой руке синевато дымится в маленьком янтарном мундштуке длинная желтоватая папироса. «Жара будто бы нет», — говорит папа. «Слава Создателю, кажется, нет», — говорит мама. «Мне делается вдруг очень хорошо от того, что они так славно, мирно, даже ласково друг с другом разговаривают. Еще раз приоткрыв глаза, я вижу маленький огненно-красный камушек на папином мундштуке. Рубинчик или гранатик, или просто красное стеклышко. Этот алый огонек продолжает гореть и мерцать. И тогда, когда я уже с закрытыми глазами проваливаюсь куда-то глубоко, в сон или в обморок. Поездка вчетвером так и не состоялась в этот день. Самое интересное, что я до сих пор не знаю и никогда уж теперь, конечно, не узнаю, куда же именно мы тогда не поехали.
3: На радио «Вера» вы слушали рассказ Леонида Пантелеева «Лопатка». Читала Татьяна Бондаренко.

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Хочу поделиться с вами теми мыслями, какие приходили мне для вас на крещение Господне. Я положил было задать только вам вопрос: как думаете вы о своем крещении? Что это, простой чин? Или оно дает вам нечто? Но потом мне подумалось, что гораздо лучше решить это мне самому. И решаю. Крещение дает нам то, чего ничто другое на земле, кроме него, дать нам не может. Оно сочетывает и растворяет с естеством нашим божественную благодать. Так что искупели крещение, человек выходит таким, каким выходит из мастерской какое-либо изделие. Например, колокольчик, в коем к меди прилито серебро. Подобно ему медный колокольчик без серебра, на вид таков же, каков и этот с серебром. Но состав их разный. Разный у них звук, разны и честь им, и цена. Так разнится и человек, крещенный и некрещенный. Разность сию составляет то, что с крещенным сочетывается благодать Святаго Духа, так как крещаемый водою крестится вместе с тем и Духом Святым. На вид и он такой же человек, как и некрещенный, а на деле, в составе своем, они разны и очень. Так во святом крещении к естественному составу нашему приливается еще новая стихия, сверхъестественная, и остается в нас сокрытой и сокровенно действующей. Мы крещение получаем во младенчестве, и хоть не знаем, что творится с нами, но благодать, тем не менее, сочетывается с нами и тогда же начинает действовать нас помимо нашего сознания, по единой благости Божией, веры ради восприемников и родителей. Приходя в возраст, мы не можем хорошо различить в себе, что в нас от естества и что от благодати, которая с самого крещения, пребывая в нас, не оставалась праздною, а действовала свойственным ей образом. Но в первые времена, когда приводимы были к вере и крещаемы возрастные, действие благодати обнаруживалось в них тотчас же, и для них ощутительно, и для других видимо. Особенно поразительны бывали изменения нрава и жизни, когда, например, сердитый становился кротким, гордый – смиренным, скупой – щедрым, развратник – целомудренным и прочее. Подобное нечто верно совершилось и с нами в купели крещения. Пришедший в возраст и видя в себе добрые стороны, мы нередко тщеславимся тем, или другие нами, приписывая то себе самим, между тем, как все доброе, что есть в нас, надо относить к благодати Божией, которая и все естественное в нас переделывает и многое дает прямо от себя. Благодать действует в нас с малолетства сокровенно. Ее подновляют в нас причащением святых тайн тела и крови. Среда же, в коей мы растем, если она верующая и благочестна, дает простор действию ее в нас через христианское воспитание. И выходим мы из детства и отрочества при сих условиях совсем не то, чем выходят те, которые не крещены. Полагаю, что вам приятно восприять мысль и веру, что вы облагодатствованы. И не отрицайтесь, а паче благодарите. Благодать сокровенно действует, но нередко она проторгается и в явь в святых порывах и делах. если будете почаще себя тереть, ходя в порядках христианских, чаще будете испытывать и действие благодати. Огонь есть в дереве, но скрыт. Станьте тереть дерево от дерева, пойдет дым, а потом и огонь покажется. В янтаре и сургуче есть электричество, но так оно не видно. Потрите, и оно тотчас обнаружится притяжением каких-либо мелких частичек и даже искоркою. Вот и телеграф молчит, а как только машинка начнет производить трение, электричество тотчас пробуждается, и видите, как оно стремительно действует. Так видите, облагодатствованная черь Божия, зачем дело? Тереть себя надобно, хотя в порядках христианских, и благодать Божия будет непрестанно проявлять в вас свою живодейственность». Есть электрические солнца. Отчего? Возбуждено посредством известных аппаратов много электричества и держится всем в возбуждении. Желаю стать и вам самосветящимся солнцем под действием благодати, вам дарованной и в вас сущей. Вот и опять мы подошли к тому же, что не надо себя жалеть, а то резать, то тереть. Иначе ничего из нас с вами не выйдет в духовном смысле, хоть мы и очень красивы будем на вид. Полагаю, что вы удержали и держите в памяти, что христианин не прост, а сложен из естества и благодати. Хочу теперь выяснить вам, что спасенные те, кои войдут в Царствие Божие вечное, суть только те, в которых благодать не пребывает сокрытую, а раскрывается, проникает все наше существо и делается видную даже вовне, поглощая будто собою естество наше. «Вон ми слову Спасителя». Он говорит, что Царствие Божие похоже на то, как жена, взявши закваску, влагает ее в тесто. Тесто, принявши закваску, не вдруг вскисает. Для этого требуется свое время. Положенная внутрь закваска мало-помалу проникает все тесто, и все тесто делается заквашенным. Хлеб из него потом выходит рыхлый, ароматный, вкусный. Так точно и благодать. Влита, будучи в естество наше, не вдруг проникает его все, но мало-помалу. Потом, когда проникнет все, все естество становится облагодатствованным, и дела, какие делает потом человек, все суть дела особого рода. Хотя на вид они такие же дела, как и всех других, но с особым ароматом, особым вкусом и особым звуком. Бог их только и приемлет, как особенно ему приятные дела. Беру другое сравнение в пояснении того, как благодать, когда ей дают простор действовать, проникнув все естество наше, выходит потом наружу и бывает видна для всех способных видеть. Подобно тому, как огонь, проникая железо, не внутри только железо держится, но выходит наружу и огненную свою силу являет ощутительно для всех. Так и благодать, проникнув все естество наше, становится потом осязательно видимо для всех. Все приходящие в соприкосновении с таковым облагодатствованным чувствуют присущую в нем необыкновенную силу, проявляющуюся в нем разнообразно. Станет он говорить о чем-либо духовном, все у него выходит ясно, как среди дня, и слово его прямо идет в душу, и там властно слагает соответственные себе чувства и расположения. Да хоть и не говорит, так веет от него теплота, все согревающая, и сила некая исходит, возбуждающая нравственную энергию и рождающая готовность на всякого рода духовные дела и подвиги. Благодать Божию мы принимаем через святое крещение во младенчестве. С сего же момента она начинает в нас действовать и совершать свое дело в той надежде, что когда мы придем в возраст, сами произвольным своим решением начнем ревностно делать все, что в деле спасения зависит от наших трудов. Когда семейство благочестиво и детей воспитывает в христианских порядках жизни, благодать сама умиротворяет их внутреннее, и они выходят кроткими, смиренными, послушными, милосердными, благоговейными и страха Божия исполненными. Примеры сего всюду видны. Я и на вас бы указал, если бы не боялся, что возмечтаете о себе, хоть тут пока еще нет чего много о себе думать, потому что ничего еще не приложено от собственных трудов. Все, что видится хорошего, чужое есть, дано, возделано. За вами теперь стоит. Все это хорошее возлюбить и положить в сердце, хранить то, возвышать и множить. То правда, что вы стоите на хороших основах и поставлены на хорошую дорогу, но во всем этом не было еще пока вашего произволения и свободного решения. И если вы не приложите сего теперь, то все вас положенное предшествовавшим воспитанием не будет прочно и при неблагоприятных обстоятельствах развеется, оставя за собою только приятное, а может быть и неприятное воспоминание. Помните, что с вами было, когда вы окунулись в омут светской жизни? Кто это вам тогда томил и сокрушал сердце ваше? Все доброе в вас возгрето благодатью Божией при благочестивом семейном воспитании. За что же томили вас? За то, что вы позволили себе возыметь некоторое сочувствие к тем беспорядочным порядкам. Хоть вы и не сказали мне этого, но это само собой следует из того скорбения, какое томило вас потом. Не будь этого сочувствия, не было бы томления, и я писал вам, чтобы, если нужда заставит опять окунуться в такой же омут, не прилагали сердце ни к чему, что там увидите и услышите. И если не будете прилагать, не будете испытывать и томлений. Что-то я не слышу. Бываете ли вы там? И, бывая, делаете ли так, как я писал вам? Сами смотрите. Вы ведь госпожа над собою. Вступаете в возраст самостоятельного действования. Скажу только вам, что из вас выйдет или такая же пустая, суетная и страстная личность, как и все те, или ни то, ни сё. Первого рода личность выйдет, когда вы вседушно вдадитесь в ту жизнь. Тогда забудете все прошлое доброе, святое, духовное и станете во враждебное к нему отношение. Зная вас, я уверен, что этого с вами не случится, но не могу отрицать возможности второго случая. Из вас может выйти ни то, ни сё, ни духовная, ни мирская, ни христианка, ни язычница. Это будет, когда вы, храня благочестные, в которых выросли порядки, не будете, однако ж, блюсти сердца своего от сочувствий к порядкам светской жизни. Помните, я разумею сочувствие, а не участие, которое бывает иногда необходимо, как вы говорите. Это сочувствие не отобьет вас от прежнего, но охладит к нему, и вы будете влачиться в них по одной привычке, а не по избранию сердца. По существу дела вас не будет ни в мирской, ни в настоящей духовной сфере. Будете ни то, ни сё. Что же вам за это будет? То же, что присудил уже Господь в Апокалипсисе одному из ангелов церквей. «Вем твоя дела, яко не студен еси, ни тепл, «Не дабы студен был еси или горящ, тако понеже тепл еси, и не студен еси, ниже горящ, и мам тя изблевати из уст моих». Надо быть горящею к Богу и всему божественному и холодную ко всему светскому и мирскому. Если не окажетесь ни к светскому не холодную, ни к божескому не горячую, а к тому и к другому полутеплую и полухолодную, то будете отвергнуты Богом. Как же быть? Надо теперь же избрать сердцем святую, богоугодную, духовную христианскую жизнь. Теперь именно, когда вы вступаете в период самостоятельной жизни. К этому у меня вся речь идет. Изберете, избавитесь от беды быть ни то ни сё. Благослови вас, Господи, и вразуми. Очень обрадован вашим желанием переродиться. Ворванулись желанием, но благослови, Господи, возвести вам это желание до решимости, а потом решение свое произвести и в дело, которое по буквам не так сложно и длинно, а по существенному смыслу должно быть трудом целой жизни. Как дойти до решимости? Об этом потолкуем после. Теперь я еще поговорю о том, что будет в конце. Сознанный светлый конец какого-либо начинания поддерживает в соответственном напряжении энергию сил к довершению его. В прошлый раз я писал вам, что надобно нам самоохотно дать благодати Божией, принятой нами в крещении, простор, чтобы она, как закваска, проникла все существо наше во всех частях и частичках. Потом прибавил, что со времени крещения она тотчас начинает действовать, и если не встретит помехи, производит все возможное в душе одна, в чаянии, что пришедший возраст, душа, и произволением своим изберет те заложенные уже благодатью начатки христианской богоугодной жизни. Когда пришедший возраст станет то своим сознанием и свободным избранием на сторону благодати, тогда она уже самого человека научает, как ладить с собою и все в себе переделывать, и не отступает от него, пока не доведет своего дела до конца, если человек не станет противиться тому своим произволением. Вы теперь стоите на том моменте жизни, когда предлежит вашему произволению и свободе выбор стать на сторону благодати или на противоположную ей. Положим, что вы избрали первое и дошли трудом жизни до блаженного конца благодатной жизни. В каком, думаете, виде будет тогда созерцаться ваше внутреннее? Как лучезарная звезда, всюду разливающая светлые лучи. Вот как это! Помните, вы говорили, что не совладаете с мыслями, а потом писали, будто я вас испортил своими речами, что прежде у вас все было лучше, а как стали всматриваться в себя по моему указанию, то видите одно неустройство, и мысли, и чувства, и желания, все идет в разброд, и привести их в какой-либо порядок сил нет. Вот вам решение, почему это так. Центра нет. А центра нет, потому что вы своим сознанием и свободным избранием еще не решили, какую сторону вам принять. Благодать Божия доселе вводила в вас возможный порядок, и он в вас был и есть. Но отселе она не станет уже действовать одна, а будет ждать вашего решения. И если вы вашим избранием и решением не станете на сторону ее, то она и совсем отойдет от вас и оставит вас в руках произволения вашего. Вы отторжены будете на противную сторону и, может быть, даже сердцем изберете ее. Но не ждите, чтобы от этого направления умолился внутри вас беспорядок. Нет, там водворится еще большее смятение и растрепанность. Упорядочение внутри вас начнется лишь тогда, когда вы станете на сторону благодати и порядки жизни в духе ее поставите неотложным законом своей жизни. С того момента, как образуется в вас такое решение, образуется и центр внутри вас, и центр сильный, который все сущее в вас начнет стягивать к себе. В центре сем будет благодать, завладевшая вашим сознанием и свободою. Или ваше сознание и свобода, сочетанные с благодатью. Это то же, что прежде названо воскрешением или восстановлением духа. К сему центру потом благодать Божия начнет стягивать все другие силы естества вашего, и душевные, и телесные, и заправлять всей их деятельностью, удерживая в них то, что есть доброго, и истребляя все недоброе. Это стянутие всего к одному центру и направление всего к оному и есть внутреннее перерождение, которого вы с таким порывом возжелали. Когда завершится это перерождение, тогда уже все, и малое, и великое, будет исходить из одного центра, и внутри водворится совершеннейшая гармония и мир Божий, превосходящий всякий ум, осенит внутреннюю храмину естества вашего. И Бог мира будет с вами. Какое восхитительное и преблаженное состояние! Вы рванулись желанием к вещи, весьма достойной вашего желания. Теперь потрудитесь припомнить, что было говорено о некой повсюдной тончайшей стихии, все проникающей и однородной с оболочкой души нашей. Когда душа состоит вне благодати, оболочка ее или мрачна, как ночь темнейшая, если кто поблажает страстям и им служит, или сера, как неопределенный туман, когда кто не слишком предан страстям, живет, однако ж, в суете. Под действием же благодати, вместе с тем, как проникается ею душа, просветляется постепенно и оболочка ее, подобно тому, как обыкновенно разгуливается пасмурная погода. Когда душа вся проникается благодатью, тогда и оболочка ее – вся становится ярко-светлою. Как внутреннее все в сем случае стянуто к единому, от коего исходят и все тамошние движения и действия, то и ярко-светлость оболочки представляется, исходящей из того же центра, вслед за духовными действиями. Это и есть лучезарность. Внутреннее облагодатствованного блестит, как звезда, не духовным только, но и вещественным светом. Эта светозарность внутренняя у таковых нередко прорывается и наружу, и бывает видима для других. Бывший в Санкт-Петербурге в 40-х годах, я слыхал об этом от неких и очень желал увидеть то своими очами. Случилось мне принять к себе одного инока, в котором начали уже проявляться ощутительные действия благодати. Началась речь о духовных вещах. По мере того, как входил он в себя, и мысль его углублялась, лицо его все более и более светлело, а потом стало все бело, как снег, и глаза его искрились. И об отце Серафиме Саровском говорят, что он часто просветлялся, особенно во время молитвы в церкви, видимо, для всех. О подобных проявлениях есть много сказаний в отечниках. Об одном пишется, например, что лишь только он, став на молитву, поднял руки к небу, как из всех пальцев обеих его рук потекли пуки света на довольное пространство. О другом говорится, что ученик его пришел к нему зачем-то и постучался. Ответа не было. Он пригнулся посмотреть в скважину и увидел, что старец стоял весь в огне, как столб света. И много-много есть таких сказаний. И про святителя Тихона я еще маленький слышал нечто подобное. Преображение Господне, когда Он явился весь облистан светом, одного с этим происхождения. Лучезарность такая при переходе в другую жизнь обнаруживается уже сама собою, естественно, ибо тогда спадает это грубое тело и не мешает ей быть видною для других. Я уже упоминал вам, как святой Антоний Великий, сидя однажды и беседуя с учениками, устремил очи свои на небо и, посмотревши, довольно сказал: «Я видел столб света, восходящий от земли на небо. Эта душа Аммония воспарила к Господу». Таких видений много записано. И то несомненно, что в Царство Небесное войдут только те, в которых благодать Божия, быв воспринята, начала свое действие в какой-либо мере, хотя и не успевши проникнуть всего естества. Припомните притчу о 10 девах. 5 юродивых не вошли в чертог от того, что не имели огня в светильниках. Это значит, что, приняв благодать, как и все, они не озаботились возгреть ее в себе и не потрудились над собою, чтобы дать ей простор полно воздействовать в себе. Погасили благодать, света и не оказалось, ибо неоткуда ему произойти в нас, как от благодати. Вообразите, как они были поражены, когда у самых дверей стояли и были отвергнуты, и глаз жениха слышали, только не призывающий, а отгоняющий. Господи помилуй, пригорькая участь! Почаще вращайте в мысли этот момент, и всею заботой озабочивайтесь во что бы то ни стало достигнуть того, чтобы не повторилось и над вами нечто подобное. Благослови вас, Господи!
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Как поборать внезапно поднимающееся движение страстей? Если ты, возлюбленный мой, не привык еще поборать внезапное движение и возбуждение страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставить себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения. И наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Действуя так, ты никогда не будешь внезапно застигнут никакими движениями страстей, но всегда будешь готов сделать им отпор и возможешь ни гневом не смутиться, ни похотью не увлечься. Такого рода просмотр случайностей надо делать тогда наипаче, когда намерен выйти со двора и идти в такие места, где должен встретиться с личностями, могущими или привлечь, или раздражить. Будучи приготовлен, ты легко избежишь того и другого. Волна страсти, если и подымется какая, перекатится через тебя или разобьется о тебя, как о твердый камень, а не подбросит тебя, как легкую ладью. Да уверит тебя всем относительно гнева святой пророк Давид, говорящий «Уготовихся и не смутихся». Но таким приготовлением не все уже сделано. Возбуждение страсти все же может подняться, и тоже неожиданно. В таком случае вот что делай. Как только ощутишь страстное движение, похотное или раздражительное, спеши обуздать его напряжением воли, не зайди в сердце вниманием ума и всячески старайся не допустить его до сердца. И блюди, чтобы оно ни тем, что раздражает, не раздражилось, ни к тому, что привлекает, не прилегло. Если же случится внезапно породиться в сердце тому или другому, постарайся на первый раз, чтобы то не вышло наружу, не обнаруживай того ни словом, ни взором, ни движением. Потом понудь себя возвести ум свой и сердце свое к горе, к Богу, и, воспроизведши в себе ясное сознание и чувство, и любви Божией беспредельной, и правды Его нелицеприятной, тем и другим постарайся страстное движение вытеснить, а противоположное Ему доброе восставить. При предлежащей встрече, может быть, и неудобно будет это сделать вполне как следует, но всяческие намерения и напряжение делать то не оставляй. Пусть теперь это безуспешно, после докончишь, когда прекратится страстевозбудительная встреча. О том же неотложно попекись, чтобы не обнаружить порождающейся страсти, и это будет не давать ей хода. Зато как только освободишься от недоброго притока впечатлений, спеши к сердцу и постарайся выбросить закравшуюся туда гадину. Но наилучшее и наидейственнейшее ограждение от внезапного возбуждения страстей есть устранение причин, от которых происходят всегда такие движения. Таковых причин на все две – любовь и ненависть. Если ты, возлюбленный мой, попался в плен любви к какому-либо лицу или пристрастен к какой-либо вещи, большой или малой, то естественно, что когда встречаешь их или когда видишь, что их оскорбляют и им вредят, или отвлечь и похитить у тебя хотят, ты тотчас возмущаешься тем, скорбишь, мятешься и восстаешь против тех, которые это делают». Посему, если желаешь, чтобы не случались с тобой такого рода внезапные тревоги, попекись побороть и исторгнуть из сердца такую недобрую любовь и такое недоброе пристрастие. И чем дальше зашел ты в той и в другом, тем большее приложи попечение о том, чтобы оравнодушить себя и разумно относиться к вещам и лицам, ибо чем сильнее у тебя любовь и пристрастие, тем бурнее и внезапнее возбуждение страсти во всех указанных случаях. Равно, если имеешь неприязнь к какому-либо лицу или отвращение к какой-либо вещи, то также естественно приходишь внезапно в негодование или омерзение, когда встречаешь их, особенно когда расхваливает кто их. Посему, если хочешь соблюсти покой сердца в таких случаях, понуди себя на сей раз подавить восставшие недобрые чувства, а после истребить их и совсем. Всем поможет тебе такое рассуждение относительно лиц, что и они суть творения Божии, созданные, как и ты, по образу и подобию Божию, всесильную десницей Бога живого, что и они искуплены и воссозданы бесценную кровью Христа Господа, что и они собраты твои и сочлены, которых не следует тебе ненавидеть даже мыслью своею, как написано: «Да не возненавидишь и брата твоего во уме твоем». Особенно же, когда ты, предположим, что они достойны нерасположения и неприязни, восприимешь их в доброе расположение и любовь, то тем уподобишься Богу, который любит все создания свои и никаким не гнушается, как восхваляет его премудрый Соломон: «Любишь и сущая вся, и нечесогоже гнушаешься, я же сотворил еси, нежебо ненавидя, что устроил еси, и который, презирая грехи человеческие, солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Глава 19. Как поборать плотские страсти. С плотскими страстями, братья мои, надлежит бороться своим особым способом, чем с прочими. Чтобы это шло у тебя в должном порядке, знай, что иное должно тебе делать прежде искушение сими страстями, иное во время искушения и иное после прекращения его. Прежде искушения внимание твое должно быть обращено на причины, которые обыкновенно служат поводом к порождению искушения или возбуждению страсти. Здесь закон: всевозможно избегай всех случаев, могущих возмутить покой плоти твоей, а особенно встречи с лицами другого пола. И если иной раз будет належать нужда беседовать с каким-нибудь таким лицом, беседуй недолго, соблюдая не только скромность, но и некую строгость в лице своем, и слова твои пусть будут при всей приветливости больше сдержаны, нежели благосклонны. «Не ими веры врагу твоему вовеки», — говорит премудрый Сирах, «и ты никогда не верь телу своему, ибо как медь сама по себе рождает от себя ржавчину, так и растленное естество тела рождает из себя злые движения похотные. Яко же бо медь ржавеет, так и злоба его». Не верь же, еще повторю тебе, не верь в этом отношении самому себе, хотя, положим, ты не чувствуешь, и столько уже времени не чувствовал всего жала плоти твоей. Потому что эта триокаянная злоба, чего не делала многие годы, иногда делает в один час и в одно мгновение, и всегда молча делает обычно свои приготовления к нападению. И зная, что чем больше прикидывается она другом и не подает ни малейшего повода к подозрению, тем больше потом наносит вред и нередко поражает насмерть. Должно также всякому бояться наипаче тех лиц другого пола, с которыми почитаешь благословным обычное в житейском быту взаимообращение, или потому, что они родственны, или потому, что благочестивы и добродетельны, потому что от них получено благодеяние и есть потребность почаще изъявлять им за то признательность. Бояться сего надобно потому, что к такому без страха и внимания к себе взаимообращению всегда почти примешивается губительная сласть чувственная, которая потом мало-помалу нечувствительно проникает в душу до самых глубин и так омрачает ум, что подвергшиеся сей заразе начинают ни во что вменять всякие опасные причины греха, как то страстные взгляды, сладкие речи с той и другой стороны, привлекательные движения и положение тела, пожатие рук, отчего, наконец, впадают и в самый грех, и в другие дьявольские сети, из которых иной раз и совсем высвободиться не могут. «Бегай же, братья мой, этого огня, потому что ты порох. И никогда не дерзай в самонадеянности думать, что ты порох смоченный и весь наполнен водою доброй и крепкой воли. Нет, нет. Но думай паче, что ты сухой-пресухой порох и тотчас вспыхиваешь, как только почувствуешь огонь тот. Отнюдь не полагайся на твердость твоей решимости и твою готовность скорее умереть, нежели оскорбить Бога грехом. Ибо хоть и можно допустить, что ты посему смоченный порох, но от частого сообращения и сидения с глазу на глаз огонь плотский мало-помалу иссушит оросительную воду доброго твоего произволения, и ты сам не заметишь, как окажешься пламенеющим плотской любовью до такой степени, что перестанешь стыдиться людей и Бога бояться, и ни во что станешь вменять честь, жизнь и все мучения ада, стремясь к соделанию греха. Бегая уба, бегай всевозможно. От такого сообращения с лицами, могущими послужить для тебя в соблазн, если искренно желаешь не попасть в плен греха и не уплатить оброка его, который есть смерть душевная. Премудрым называет премудрый Соломон того, кто боится и избегает причин греха. А того, кто, много дерзая о себе, самонадеянно не избегает их, называет неразумным, говоря «премудр, убоявся, уклониться от зла». Безумный же, на себе надеявся, смешивается с беззаконным делом. Не на это ли указывал и апостол Павел, когда заповедовал коринфянам «бегайте блудодеяние»? «Бегай ничего не деланье и лености, и стой бодренно, во все глаза смотря за помыслами, и мудро устрояя и ведя дела свои, требуемые твоим положением. Никогда не ослушивайся настоятелей твоих и отцов духовных, но охотно повинуйся им во всем, скоро и с готовностью исполняя, что не прикажут, и наипаче то, что смирительно для тебя и противно твоей воле и твоим склонностям. Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотский грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость. Не негодуй на него и не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения, и зная, что и сам ты крайне слаб, и на худое подвижен, как прах на пути, говори себе: ныне пал он, а завтра паду я. Ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к другим, то Бог больно накажет тебя за это, попустив самому тебе впасть в тот же грех, за который осуждаешь других». «Не судите, да не судимы будете, и на то же не будете осуждены, чтоб из падения своего познали пагубность гордыни своей, и, смирившись, взыскали врачевства от двух зол, от гордости и блуда. Но если Бог по милости своей и хранит тебя от падения, и ты удерживаешь неизменно твердым целомудренный помысл свой, ты все же перестань осуждать, если осуждал, и не самонадеянничай, а паче бойся и не верь своему постоянству. Внимай себе и бодрствуй над собою. Если стяжал ты какой дар Божий или находишься в добром состоянии духовном, Не воспринимай в самомнении суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто, и что враги твои не посмеют напасть на тебя, и ты столь ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как осенний лист с дерева. Вот что следует тебе соблюдать прежде искушения плотской страстью. Во время же самого искушения вот что делай. Дознай поскорее причину, от которой породилась брань, и тотчас отстрани ее. Причина этому бывает или внутренняя, или внешняя. Внешнюю тому причиной бывают вольность очей, сладкие для слуха речи, такие же по содержанию и напеву песни, щегольские из нежных материй одежды, благоуханные для обоняния духи, вольные обращения и беседы, соприкосновения и пожатия рук, танцы и многое подобное. Врачевством против всего этого служат скромное и смиренное одеяние, нежелание ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни говорить, ни касаться ничего такого, что производит это срамное движение. Особенно же избегание сообращения с лицами другого пола, как говорено выше. Причиной внутреннего служит, с одной стороны, жизнь в довольстве и покое плоти, когда все желания телесные находят полное удовлетворение. С другой – срамные помыслы, которые приходят или сами собой при воспоминании виденного, слышанного и испытанного, или от возбуждения их духами злобы. Что касается жизни в полном довольстве и покое плоти, то это надобно ожесточить пощениями, бдениями, сном на жестком, особенно множайшими поклонами до утомления и другими произвольными телоозлоблениями, как советуют и заповедуют опытные и рассудительные отцы наши святые. А против помыслов, от чего бы они ни происходили, врачевством служат разные духовные упражнения, сообразные с настоящим твоим состоянием и требуемые им, каковы чтение святых и душеспасительных книг, особенно святого Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, добротолюбия и других подобных, благочестивые размышления и молитва. Молитву свою, когда начнут нападать на тебя срамные помыслы, совершай так. Тотчас воздвигни ум свой к распятому ради нас Господу и из глубины души взывай к Нему. Иисусе мой, Господи, сладчайший мой Иисусе, ускори на помощь мне и не дай врагу моему полонить меня. В то же время обнимай мысленно и чувственно, если есть близ, животворящий крест, на коем распят ради тебя Господь твой, лобызай часто язвы его и говори к ним с любовью. Краснейшие язвы, язвы святейшие, язвы пречистые, уязвите это мое окаянное и нечистое сердце и не допустите меня до того, чтобы я посрамил и оскорбил вас нечистотой своею. Размышление же твое, в то время как множатся в тебе срамные помыслы плотской страсти, да не будет направлено прямо против них, хоть иные и советуют это. Не берись изображать мысленно пред собой нечистоту и срамоту грехов плотской похоти, ни угрызение совести, которое последует затем, ни растление естества твоего и потерю чистоты девства твоего, ни помрачение чести твоей и другое подобное. Не берись, говорю, размышлять об этом, потому что такое размышление не всегда бывает верным средством к преодолению искушения плоти, а напротив, может послужить к усилению брани, иной же раз и к падению». Ибо хотя ум при сем будет вести мысленную речь свою в укор и противление сей страсти, но как мысль, несмотря на то, все же будет держаться на предметах ее, которым так неравнодушно сердце, то не дивно, что тогда как ум расточает такие строгие суждения о таких делах, сердце соуслаждаться будет ими и соглашаться на них, что и есть внутреннее падение. Нет, надобно рассуждать о таких предметах, которые бы заслонили собою эти срамные вещи и совсем отвлекли от них внимание, содержанием же своим отрезвительно действовали на сердце. Такого рода предметы – суть жизнь и страдания воплотившегося ради нас Господа Иисуса, неминуемый час смерти нашей, трепетный день страшного суда и разные виды адских мучений. Если, как нередко случается, срамные помыслы эти будут и при этом продолжать нападать на тебя с особенной силою и неудержимостью, не бойся, не переставай размышлять о показанных пред сим предметах и не обращайся к тому приему борьбы, чтоб прямо против них восставать, раскрывая неодобрительные стороны их самих, как сказано было выше. Не делай так, но продолжай насколько можно внимательнее размышлять о показанных пред сим устрашительных и отрезвительных предметах, немало не беспокоясь о помыслах тех срамных, как бы они не были твои собственные. Ведай, что нет лучшего способа к прогнанию их, как презрение к ним и ни во что их вменение. Размышление же сие почаще прерывай такую или подобную ей молитвой: «Освободи меня, Творче мой и Избавителю, от врагов моих сих, во славу страстей Твоих и Твоей неизреченной благости». Молитвою же подобную и заключи свое размышление. Смотри же, отнюдь не обращай око ума своего на эту плотскую нечистоту, так как и одно представление о ней небезопасно. И не останавливайся на беседу с семи искушениями или о семь искушений, чтобы определить, произошло ли у тебя согласие на него или нет. Такое исследование, хотя и на вид кажется хорошим, на деле же поистине есть кознь дьявола, покушающегося сим способом или отяготеть тебя, или ввергнуть в малодушие и отчаяние, или удержать тебя как можно долее в сих помыслах и через них ввести в грех делом или по роду их, или в другой какой.

0: самоуниженно. Ибо если во всякой борьбе с врагами имеем мы нужду в глубоком смирении, чтобы победить их, сколь много паче потребно оно нам во время плотской брани. Так как и самое искушение сие большую частью бывает или порождением гордыни, или вразумлением и наказанием за нее. Посему и говорит святой Иоанн Лествичник, что кто впал в блуд или другой какой плотский грех, тот прежде того впал в гордость, и что впасть ему в грех попущено для того, чтобы он смирился. Где совершилось падение, там прежде всего водворялась гордость, ибо гордость есть предвозвестница падения. И еще, наказание гордому есть падение.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Елена Андреевна Воронова была привлечена княжной Марией Михайловной Дондуковой-Корсаковой и митрополитом петербургским Антонием Ватковским к тюремной благотворительной деятельности. И здесь ее великодушное сердце и явило во всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. В числе спасенных Еленой Андреевной для вечности был один чахоточный вор-рецидивист Александр. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена Андреевна, его в живых уже не было. Он умер в петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом, и с совестью, напутствованный всеми таинствами церкви, о представлении которых умирающему позаботилась глубоко верующая Елена Андреевна. После его смерти осталась маленькая тетрадка, что-то вроде автобиографических заметок. И частью из нее, частью из его слов, поведала Елена Андреевна мне следующее. «Вот я вор», — говорил мне Александр. «Позорным именем я заклеймен и судом, и людьми, облечен и своей совестью. А каково мне досталось это проклятое звание, мало кто из вас и подумает. Утром чуть зорька, есть хочется, а в кармане ни гроша ломаного. Выглянул из-под моста, а там идет какая-то модница. В руках маленький мешочек. А я уж знаю, что в нем такие-то деньги носят. Я нацелился из-под моста прямо к ней, хвать за мешок, и стал вырывать. И только я его коснулся, как хлестнет тут из меня горлом кровь фонтаном. Так я тут же, как сноп, на панели свалился. И что же вы думаете? Добрая та душа не за городовым побежала, а за извозчиком, и на нем сама привезла и сдала в Обуховскую, где теперь и помираю. Не велел мне святитель Николай воровать, не послушался».
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «На горах». Августа 15-го велико-пречисто, Успение Богородицы. А сентября 8-го мала-пречисто, День Госпожин, Рождество Богородицы.
2: Рождество Богородицы – один из важнейших 12 православных праздников. В этот день церковь вспоминает рождение Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Согласно преданию, родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, дожили до преклонных лет, не имея детей. Они страдали от своего бесплодия еще и потому, что ветхозаветная мораль видела в нем Божье наказание за грехи. Поношение супругов среди народа дошло до того, что однажды Иоакиму воспрепятствовали принести жертву в храме, считая, что он неугоден Богу. В ответ на это праведник удалился в пустыню, где молился 40 дней и ночей о даровании дитя. В слезной молитве проводила это время и Анна. Она дала обет посвятить ребенка служению Богу, если он родится. Перед тем, как супруги встретились после 40-дневного поста, ангел возвестил каждому из них, что прошение услышано Создателем и будет исполнено, а спустя 9 месяцев родилась та, что стала матерью Спасителя людей.
0: Часть речи. Радио для тех, кто хочет слушать.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: На рубеже 4 и 5 веков в египетской пустыне жил подвижник Ава Серапион. Он предложил систематизировать человеческие страсти. Высотой его мысли поражался его современник святой Кассиан Римлянин. Старец перечислял человеческие страсти в некотором логическом порядке: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Остальные страсти так или иначе связаны со всеми вышеперечисленными. Чревоугодие и блуд – это естественные страсти человека, а гордость – это апогей греха. И бороться с грехом нужно, начиная с помыслов. Хочу поделиться с вами словами Авы Серапиона. «Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы после усмирения плоти постом он мог легче вступить в брань с прочими страстями».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Для вологодского купца Петра Карловича Люрса 1860 год начался неудачно. Акции его фабрики по переработке льна, которую купец 10 лет назад открыл в селе Красавино Вологодского уезда, упали в цене настолько, что Люрс мог объявлять себя банкротом. На продажу предприятия он даже не рассчитывал, кому нужна обанкротившаяся фабрика. Но покупатель совершенно неожиданно вдруг нашелся сам и дал такую цену, на которую Люрс не смел и рассчитывать. Этим покупателем был Владимир Ильич Грибанов, купец первой гильдии, имевший в уезде репутацию честного, порядочного предпринимателя и доброго, отзывчивого человека. Покупая завод, он думал не только о том, как перезапустить производство и извлечь выгоду, но и искренне хотел помочь коллеге в трудную минуту жизни. Для своей новой фабрики Владимир Ильич закупил самое современное оборудование, значительно улучшил условия труда рабочих, словом, вложил немалые средства. Но, на удивление, вопреки ожиданиям общественности, льнопредильный завод быстро окупился и стал приносить прибыль. «Господь мне помогает», – думал Грибанов, – «должен и я ему чем-то отплатить». Долго думать не пришлось. В Красавине не было своего храма. До ближайшего богомольцам нужно было добираться по воде на другой берег Северной Двины. И Владимир Ильич решил построить в селе церковь. Белокаменный храм вырос на холме всего за несколько лет и был освящен 18 июня 1889 года во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Жители села радовались как дети и даже специально запрягли телегу, чтобы отъехать и посмотреть, с какого расстояния будет просматриваться маковка церкви. Храм было видно издалека. А вокруг Грибановской фабрики вскоре вырос целый рабочий городок. Владимир Ильич открыл в нем бесплатную больницу и училище, построил жилые дома для приезжих работников, организовал и содержал духовой оркестр, выступавший по выходным, и даже устроил кинематограф. Красавино стало стремительно разрастаться. Благотворительность Грибанова распространялась не только на село Красавино, но и на всю губернию. В городе Никольске на средства Владимира Ильича была открыта богадельня, а Никольское духовное училище он взял под свою постоянную опеку. На его территории Грибанов помог открыть больницу и общежитие, покупал мебель для классов и иконы для домовой церкви. А в Великом Устюге фабрикант учредил Александро-Невский ремесленный детский приют для мальчиков. Грибанов никогда не проходил мимо чужой беды. Помогал погорельцам, в неурожайные годы поддерживал крестьян и бедняков деньгами и продуктами. С детства перед глазами Владимира был прекрасный пример. Его отец Илья Яковлевич Грибанов, который на собственные средства открыл в Великом Устюге второклассное женское училище, внес крупное пожертвование на перестройку и убранство Благовещенского собора. Илья Яковлевич никогда не учил сына жизни, но часто, словно между прочим, повторял евангельские слова Христа: «У кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже». А в Красавине и сегодня помнят Владимира Ильича Грибанова. Его льнопредильный завод по сей день продолжает успешно действовать, и те, кто приходит туда работать, обязательно узнают о человеке, так много хорошего, сделавшим для людей, которые жили рядом с ним.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. Николай Александрович, где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога. Он весь горел любовью к Богу, к Божьей Матери и к святым угодникам. Он часто уезжал по святым местам и имел знакомство с подвижниками того времени, которых было немало. Случалось, что я сопутствовала ему в этих посещениях святых мест. Мы бывали в Воронеже у архиепископа Антония, этого, по выражению преподобного Серафима, великого архиерея Божия. Он имел великий дар прозорливости и духовную любовь к моему мужу. Однажды по приезде в Воронеж, по некоторым причинам, я решила отложить причащение святых тайн, тем более, что мы должны были скоро уехать. Но Николай Александрович просил меня идти с ним к Преосвященному, спросить его об этом. Не успели мы взойти к нему, как он, благословив нас, обращаясь ко мне, сказал на мою мысль: «Во время путешествия, матушка, никак и ни по каким причинам не оставляйте приступать к святым тайнам». Голоса

рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», — вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки. Приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах.

небесах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Светлое радио. Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Старый дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах из звездки. С кисти падают крупные капли. Скоро Пасха. Я повторяю. Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшим нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Церковь в честь иконы «Нечаянная радость». Образ Царицы Небесной поставлен был батюшкой на самое видное место. Батюшка стал ежедневно служить молебен, читать акафист и горячо просить Царицу Небесную осенить сей святой храм покровом и заступлением. И услышала владычица слезные мольбы своего служителя. Дивные милости, дивные исцеления посылала она верующим, в скорбях и печалях прибегающим к ней и молящимся перед ее пречистым образом. Благоговейная служба, умилительное чтение акафиста возбуждали такое настроение в молящихся, что нельзя было без слез смотреть на всю эту толпу, теснящуюся перед чудотворным образом и с верою и надеждою, взывающую к Царице Небесной. А лик владычицы так и сиял, так и блистал, кротко глядел он на всех, невидимо озаряя божественной благодатью. А пастырь стоял и молился.
0: Голоса

Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Близилось Рождество. Жители одного небольшого греческого городка позвали афонских монахов, чтобы те накануне праздника по обычаю осветили их жилища. Отец Порфирий шел вдоль улицы и заходил без разбору в каждое здание. Когда он переступил порог очередного дома, большого, с алыми бархатными портьерами на окнах, народ на улице стал испуганно перешептываться. Горожане решили пойти вслед за монахом и вернуть его. Но все женщины этого дома уже собрались в холле, и отец Порфирий щедро кропил их святой водой и давал приложиться ко кресту. «Батюшка!» — громко зашептали ему. «Как вы можете?» Но отец Порфирий, не обращая внимания на шепот и жесты, спокойно продолжал свое дело. Потом вышел и также спокойно осветил все остальные дома на улице. Много заблудших людей приезжало к отцу Порфирию на Афон. И хиппи, и язычники, и эзотерики. С каждым из них он говорил как с равным, не возвышаясь и не указывая человеку на его грехи и заблуждения. «Не осуждай, даже если ты видишь грех», всегда повторял отец Порфирий. «Иначе человек будет злиться и искать себе оправдание. Зло не исправится, а наоборот, только возрастет. А если человек увидит, что ты его не осуждаешь, тогда он сам задумается над своими ошибками, и совесть в нем заговорит намного быстрее». Своим милосердием отец Порфирий оставил глубокий след в сердцах людей, которые сегодня почитают его как великого святого современности, преподобного старца Порфирия Ковсоколевита.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Свобода не должна отрывать человека от Бога. Она, напротив, должна приближать к Богу. От Бога нас отдаляют грехи, поэтому, чтобы приблизиться к Богу, нужно стремиться к свободе от греха. С этой задачей человеку невозможно справиться одному. Чтобы освободиться от власти греха, необходимо взаимодействие, соединение человека и Бога. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. Грех есть властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестию повинующихся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великой ревностью убегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним, и, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. На вопрос, как оживить церковь, отец Алексей Мичев отвечал: «Молиться». Молиться. Молиться ведь тоже уметь надо. Значит, и учиться молиться надо. Наука эта не привьется, если жизнь будет не соответствовать заповедям Божиим. Иногда какая-то мелочь на первый взгляд, но вызванная недобрым чувством, может навредить себе и другим так заметно, что тогда о молитве говорить даже странно. Оживить церковь – это все силы приложить каждому, включая и иерархию, чтобы жизнь была семейная, личная, общественная, по заповедям Божиим. Жизнь такой без молитвы не будет. Молитва и жизнь нераздельны. Если каждый будет думать о том, что его жизнь, даже просто личная, домашняя, никого не касается, и он волен вести себя, как ему вздумается, то рано или поздно он будет или пустоцветом в церкви, или еще хуже, предметом соблазна и камнем преткновения для тех, кто по имени христианина хотел бы видеть и жизнь христианскую. Никакие реформы, решения, самые благие мероприятия не могут сделать церковное общество живым, если не позаботиться каждому его члену о жизни по евангельским заповедям и о молитве, которая очищает, вдохновляет, исправляет эту жизнь. Пример жизни самого отца Алексея Мичева свидетельствует об этом. У него в храме это особенно ощущалось. Его молитва держала многих, объединяла около него, вдохновляла на труд и терпение, несла семьям тех, кто общался с ним, тот мир и свет, который был так нужен, чтобы жить. Он опытом знал, как необходима молитва для жизни и каждого человека, и семьи, и общества, и всей церкви. Потому и указывал на самое могущественное средство ожить – молитву.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена, милосердие.
1: Писатель Лев Толстой говорил о своем друге Иване Раевском, что тот был человеком, который придавал окружающим бодрости в жизни и уверенности в том, что мир стоит на добре, а не на зле. В селе Бегичевка Рязанской губернии Раевский появился по окончании Московского университета в 1874 году. Построил в усадьбе новый дом, перевез туда свою семью и занялся сельским хозяйством. Из-за границы выписывал технику, удобрения, подружился с крестьянами, помогал им советами и деньгами. Построил для местных ребятишек школу в селе. В 1891 году в Центральной России из-за неурожая начался голод. Раевский, заботясь о спасении жителей Бегичевки и соседних деревень, развил бурную деятельность. В первую очередь, решил Иван Иванович, необходимо собирать средства в помощь голодающим. К делу нужно подключить земство и состоятельных помещиков. Всем этим и занялся Раевский. Он открыл в Бегичевке 6 бесплатных столовых и убедил владельца соседнего села сделать то же самое у себя. Считая, что такими полумерами народу не поможешь, Иван Иванович решил строить столовые в каждой деревне губернии. Но откуда взять столько денег? Нужны средства на продукты, на их перевозку, на оплату труда работников. И Раевский задумал привлечь к делу своего друга Льва Толстого. Ведь участие в проекте по борьбе с голодом писателя с мировым именем – это гарантия того, что к помощи голодающим присоединятся богатейшие люди страны. Толстой отказал Раевскому, заметив, что единственное средство помочь коню вести воз – это слезть с него. Но от Ивана Ивановича не так-то просто было отмахнуться. Он попросил Толстого съездить хотя бы в один пострадавший район и написать статью об увиденном. На это Лев Николаевич согласился. Он поехал в Епифанский уезд, как полагал, на пару дней, а задержался в губернии на год. Настолько потрясли его народные страдания. И только за первый месяц совместной работы Раевский с Толстым открыли 30 столовых, в которых кормили до 1500 человек. Иван Иванович взял на себя основной груз забот о голодающих. Вел деловую переписку, ездил по деревням, сам выпекал хлеб и трудился в столовых. В своем доме он устроил штаб помощи голодающим. В фонд, организованный Раевским, поступали деньги, продукты, одежда со всей России и из-за границы. Увы, в конце 1891 года, в самый разгар работы, Иван Иванович умер. Предельно скромный человек, он совсем не заботился о себе. Если в проливной дождь нужно было ехать в какое-нибудь дальнее село закупать хлеб, он отправлялся в путь, возил в больницы ослабевших от голода людей. В ноябрьскую непогоду повозка Раевского застряла во овраге полном воды. Иван Иванович выбирался буквально вплавь, простудился, но уже на следующий день, не обращая внимания на высокую температуру, снова выехал из дома. Нужно было договориться о закупке муки. А когда вернулся, слег и больше уже не вставал. Через 6 дней Ивана Ивановича не стало. Но проект Раевского продолжал жить. Толстой в память о друге открыл еще 40 бесплатных столовых.
0: Имена, имена, милосердие.

Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

автора таблицы умножения. Молодой человек задумался, а потом признался, что автор ему неизвестен. Не глупо ли с твоей стороны верить в правильность таблицы умножения и пользоваться ею, если ты не знаешь, кто ее составил? — спросил христианин. —

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего.

что рождает их многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, Отец им Дух Святой. А Мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять во чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Светлое радио. Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. 28 октября 1929 года главу семейства Надеждиных, отца Василия, арестовали. Бабушка Елена осталась одна с четырьмя детьми, ожидая появления на свет пятого. Отца Василия сослали на 3 года в Соловецкий лагерь, но до открытия весенней навигации оставили на материке, в Кемском пересыльном пункте, где он, работая на лесозаготовках, заразился сыпным тифом и попал в лагерный лазарет. Бабушка Елена Сергеевна оставила детей на попечение своей мамы, а сама выехала в Ким. Сняла комнату на Поповом острове недалеко от лазарета. У отца Василия началась гангрена. Состояние его стремительно ухудшалось. Елена Сергеевна ездила в город в поисках необходимых лекарств и продуктов, а потом часами выстаивала на морозе, ожидая приема передач. Простужалась, но о себе не думала. В своем дневнике бабушка Елена писала: «Хожу утром и вечером вдоль деревянного забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета, где лежит мое кроткое угасающее солнышко. Вижу верхнюю часть замерзшего окна и посылаю привет и молюсь». Вот и все. Ночь проходит в тоске и мучительных снах. Каждый раз, как отворяется дверь нашей квартиры, я смотрю, не пришли ли сказать роковую весть. Что же делать? Но чем я лучше многих, у которых погибли здесь близкие? Надо перенести это испытание. Вспоминаю всю нашу жизнь. Я так счастлива, что живу здесь и могу помочь ему хоть сколько-нибудь.
0: Голоса

Радио «Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне только что прошел теплый осенний дождик. Монах Паисий вышел из своей хижины и вдохнул свежий, наполненный влагой воздух. Он решил немного прогуляться и пошел вниз по тропинке. Вдруг прямо под ногами отец Паисий увидел большой, влажный от дождевых капель гриб. Монах обрадовался и сказал вслух: «Благодарю тебя, Боже! Теперь у меня есть ужин». Он решил сорвать гриб на обратном пути. Но, возвращаясь, увидел, что от гриба осталась только половина. Другую, вероятно, съело какое-то животное. Однако отец Паисий не огорчился и снова поблагодарил Бога. «Слава тебе, Господи! Мне и этой половины вполне хватит». Он сорвал эту половинку гриба и приготовил похлебку на ужин. Ночью снова шел дождь, а когда утром отец Паисий открыл дверь своей кельи, то увидел, что весь двор буквально усыпан грибами. За ночь их выросло столько, что хватило бы и на завтрак, и на обед, и на ужин. Когда человек благодарит Бога даже за самое малое, то потом благословение Божие изливается на него так щедро, как он и представить себе не мог, говорил отец Паисий. Эта наука быть благодарными за все со временем помогла ему стать духовно опытным монахом, благодаря которому сотни людей обрели душевный покой и подлинное счастье. И христиане по всему миру стали с благоговением называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Наверное, каждый из нас задавал сам себе вопрос: «Люблю ли я Господа?» Многие сходу отвечают: «Конечно, люблю». Но на следующий вопрос: «А что такое любовь к Богу?» мало кто может ответить. Благоговение – это первое, что приходит на ум, когда начинаешь задумываться о любви к Богу. Благоговение перед Богом мы выражаем своей молитвой. Вспоминается, что иеромонах Василий Росляков писал в своем дневнике, что он всегда читает молитву «Отче наш» стоя. Вставал он, даже если это была ночь. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Каково наше отношение к Богу, такова и молитва. И какова молитва, таково и отношение к Богу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Обладая чрезвычайной простотой и искренностью, отец Иоанн имел величайший дар молитвы. Это его отличительная особенность. Он глубоко верил от всего сердца в благодать, данную ему как священнику от Бога, молиться за людей Божиих, и что Господь настолько близок к верующему христианину, как собственное его тело и сердце, ибо тело наше есть храм живущего в нас Святого Духа, которого мы имеем от Бога. Он веровал на молитве, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело нераздельны, и, не допуская ни малейшего сомнения в исполнении Богом его прошений, просил совершенно просто, искренно, как дитя, с живою, ясновидящей верой в Господа, представляя его не только стоящим пред собою, но и себя, как бы находящимся в нем, в такой близости. Он считал сомнение за хулу на Бога, за дерзкую ложь сердца, и говорил: «Разве мало для нас видеть бессилие в человеках, что хотим еще видеть бессилие в самом Боге и тайно помышляем, что Бог не исполнит нашего прошения?» Когда отец Иоанн молился, то старался вообще больше молиться за всех верных, чем за себя одного, не отделяясь от верующих и находясь в духовном единении с ними. Если видел в человеке недостатки или какие-нибудь страсти, то всегда молился тайно за него. Где бы ни было, во время служения литургии, в пути ли, в беседе ли, проезжая по улице и видя порочных людей, он тотчас возносил ко Господу свою сердечную молитву и взывал: «Господи, просвети ум и сердце раба Твоего сего, очисти его от скверны». Или иными, более подходящими к данному лицу словами из псалмов. Он не пропускал случая помолиться за человека по чьей-либо просьбе, считая, что молитва за других есть благо и для него самого, потому что она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога, возгревает любовь ко Христу и ближнему. Отец Иоанн молился по вере в его молитву просящих и никогда не приписывал себе ничего. Если ему приходилось вразумлять заблудших, утешать впавших в отчаяние, он в конце беседы непременно приглашал вместе молиться за того человека, искренно сознавая, что одними словами нельзя исправить недостатки других, а надо еще вымолить помощь и силу Божию.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Весной 1839 года губернатором Киева стал Иван Фундуклей, необыкновенно деятельный и энергичный человек. Назначая его на высокий пост, император Николай I, уставший от чиновников-взяточников, сказал: «Этому уж точно денег не надобно, своих девать некуда». По первому пункту царь оказался прав, в средствах Фундуклей не нуждался. А по второму требовалось уточнение. Иван Иванович знал, куда девать деньги. Он был очень богатым человеком. Его отец, греческий переселенец, завещал сыну огромный капитал. Прожигать его Фундуклей-младший не стал. Напротив, приумножил, купив землю в Гурзуфе. Она приносила постоянный доход. Немалые суммы поступали и от сахарного, и стекольного заводов, владельцем которых был Иван Иванович. Трудился он невероятно много, считая, что только честно заработанные деньги приносят пользу. Киевляне любили своего губернатора и спокойно обращались к нему за помощью, уверенные в том, что Фундуклей в беде не оставит. Так было, например, в 1845 году, когда Днепровская вода затопила старый район Киева, Подол, и Иван Иванович взял на себя содержание пострадавших многодетных семей, помогал им заново отстроиться. И этот случай поддержки неимущих был далеко не единственным. Один из современников Фундуклея вспоминал: «Он много помогал бедным, но как-то незаметно. Я сам раз видел, как к нему пришла бедная благородная вдова, старушка, и показала ему требование уплатить 300 рублей долгу. Фундуклей, проходя мимо, сунул ей в руку 300 рублей, и никто не заметил, кроме меня. А старушка приняла их без удивления, должно быть, не в первый раз». Губернатор вкладывал личные средства и в благоустройство Киева, подарил ему два своих дома, финансировал реставрацию Софийского собора, восстановление первого каменного христианского храма Киевской Руси, Десятинной церкви, выделил деньги на мощение Андреевского спуска. В том числе и на деньги Фундуклея в Киеве открылся первый детский приют. Свой личный особняк Иван Иванович подарил общедоступной женской гимназии, первой в Российской империи. К слову, эту гимназию, которую киевляне так и называли Фундуклеевской, окончила Анна Ахматова. Было в городе и еще одно место, носящее имя благотворителя. Он построил на Театральной площади замечательной красоты фонтан. Горожане полюбили прогуливаться у Ивана. Так они окрестили фонтан. Всего 13 лет прослужил Иван Иванович в Киеве, который за это время буквально расцвел. В 1872 году жители избрали Фундуклея почетным гражданином города. А спустя еще 2 года император Александр II наградил благотворителя высшей наградой Отечества – орденом святого апостола Андрея Первозванного. Фундуклей уже давно покинул Киев, жил в Варшаве, Петербурге, Москве. А киевляне еще долго вспоминали губернатора, которого отличали скромность, порядочность и благородное желание обратить свое состояние на пользу людям.
0: Имена, имена милосердия.

майских гроз. Здравствуй, свет твоих полночных улиц. Здесь я пацаном

0: Светлое радио.
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк «Еды Русь» открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое, роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое, попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные: увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего. Мати Божия, Господи, находил Ты пастыря для всякого стада. Они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе.